По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

ночью ярче звезд, плачет дождь и слез. Это я без тебя ночь, и мне не нужна моя вечность, и моя к тебе смешная ревность. Я буду тише, так, и я услышу такт. Без тебя, без тебя, без тебя моя нежность враг, и без тебя моя верность враг.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю. И повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпи.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Первое радио. Новости.
1: Четверо солдат Сааля ранены при атаке беспилотника на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Вчера в результате удара беспилотника на юге Ливана один военнослужащий получил тяжелые ранения, а трое других – легкие. Об этом сообщает пресс-служба ЦАЛИ. Раненые были эвакуированы в больницу для оказания медицинской помощи. Их семьи уведомлены. ЦАЛЬ вчера атаковал район Дахия в Бейруте. Целью операции был командир подразделения сил Радуана Малек Балут. Удар подтвердили в совместном заявлении премьер-министр Беньямин Нетаньяу и министр обороны Исраэль Кац. По словам израильского источника, Балут и еще несколько боевиков были ликвидированы. Израильский источник также сообщил, что операция против командира Радуан была согласована с американской стороной. Это первый за последние несколько недель удар по оплоту Хизбаллы в Бейруте и первая атака на высокопоставленного представителя ливанской террористической организации с начала прекращения огня. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в постоянном контакте с США по вопросу переговоров с Ираном. Выступая вчера в начале заседания военно-политического кабинета, Нетаньяху сообщил, что почти ежедневно разговаривает с президентом Дональдом Трампом и намерен провести с ним еще один разговор. «Между нами существует полная координация, никаких сюрпризов», – заверил премьер-министр. По его словам, Израиль и США добиваются вывоза из Ирана всего обогащенного урана и демонтажа иранских мощностей по обогащению. «Трамп считает, что он может достичь этого тем или иным способом, но мы готовы к любому сценарию», – сказал премьер. ЦАЛЬ установил личность военнослужащего, глумившегося над христианским символом на юге Ливана. По данным предварительного расследования, инцидент произошел несколько недель назад. Фотографию в социальные сети выложили сами солдаты, сообщает КАН. В ЦАЛЬ заявляют, что после завершения расследования в отношении военнослужащего, запечатленного на фотографии, будут приняты дисциплинарные меры. Напомню, скандал вызвала фотография из Южного Ливана, на которой израильский военнослужащий держит сигарету во рту, а вторую сигарету подносит ко рту статуи Девы Марии. Снимок, по всей видимости, был сделан в деревне Дебелев, в которой в прошлом месяце другой израильский военнослужащий кувалдой разбил статую Иисуса Христа. И о погоде. Сегодня температура воздуха повысится, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 23 градуса, в Хайфе 19, в Бершеве 25, в Эйлате 30. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Прогрев шоу».
0: «Прогрев шоу» на Первом.

0: Ну, здравствуй, здравствуй, Люд прекрасный. 7 часов 6 минут утра, 7 мая 2026 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио 89.1 FM. Естественно, оно всегда с тобой. Это не угроза, это данность. Примите это как физическое природное явление.
1: Спасибо, что не физическое насилие.
0: Вы же не бежите от урагана, правильно?
1: Вот и от Первого радио никуда не убежать. Доброго утра всем, я Лена Семенова.
0: Мини-смерч наш.
1: Да, мини-смерч. Это ты у нас мини-смерч. Андрей Ежов здесь же.
0: А я микроторнадо.
1: Микроторнадо?
0: Андрей Торнадо и Лена Смерч. Кстати, может...
1: Интересное кино получилось. Слушай, вот жалко, Кристины нету, да. Предваряя все вопросы, у Кристины возникли обстоятельства непреодолимой силы. Мне очень нравится это выражение. Вот она решит все там
0: свои... И Кристина Муссон.
1: Как Варик, слушай. Хотя Муссон, он, знаешь, он такой вот постоянный, да?
0: Да.
1: А Кристина у нас очень взрывоопасная дама. Поэтому как вот ее обозвать?
0: Ураган. Кристина Ураган.
1: Кристина Ураган. Нормуль так.
0: Да. Андрюша Торнадо. Андрей Торнадо. Лена Смерч. И Кристина.
1: Но, напоминаю, Кристины сегодня нет, но на следующей неделе в «Ем решен» мы уже будем прям все в полном составе. Ребят, мы надеемся, что у вас хорошее настроение.
0: Прям ураган.
1: Если не очень, мы постараемся сделать так в течение ближайших двух часов, чтобы настроение было, ну, просто, я не знаю, где-нибудь там вот наверху. Но не на антресолях.
0: Совершенно верно. Об этом... Немного рекламы.
1: В смысле?
0: В прямом. Песня так называется.
1: А, ты меня так не пугай, а то же, знаешь, пердечный приступ, он близко, он не дремлет.
0: Немного рекламы группы «Винтаж», так называется их песня, фьючеринг «Клан Сопрано». О, прям интересно, это же мой любимый сериал.
1: Да, я понимаю.
0: Не ударят ли они в грязь лицом?
1: Давай послушаем.
0: Давай, я только за.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Набирает обороты наш прогрев-шоу. Ну и сейчас информация для тех, кто хочет вести активный образ жизни, но страдает, к сожалению, от боли. У нас на связи Валерия Мейер, консультант по здоровью компании Beaker Laser. И вот она, кстати, точно знает, как быстро восстановиться после этих самых растяжений, ушибов, избавиться от острой хронической боли. Лера, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Поскольку у нас последний эфир вот на этой неделе, да, сегодня как бы будем подводить итоги. Значит, что нужно простому обывателю, простому смертному, у которого, например, болят колени, что нужно знать об этом волшебном приборе Beaker Laser Pro? В общем и целом.
2: Начнем с того, что это в первую очередь медицинский прибор. Угу. Медицинский прибор для домашнего лечения боли, воспалений, кожных заболеваний. Хочу всем напомнить, что это израильская разработка, израильский патент. Это единственный прибор в мире, который работает на технологии холодного лазера, который действительно побеждает любую боль, не считая, конечно, внутренних органов. Угу. Работает этот прибор под названием Beaker Laser на самом деле очень-очень безопасно, но самое главное, очень-очень мощно и эффективно. Эффективность этого прибора доказана уже несколькими исследованиями по всему миру. То есть эти исследования проводились не только в Израиле, и в Италии, и в Бразилии, и в том числе в странах СНГ, и в Америке. То есть прибор действительно известен на весь мир. Просто так этот прибор любят. Mm-hmm. Да, не просто так, потому что он подходит всем от 1 года и, как мы говорим, до 120 лет.
1: Окей, раз от 1 года до 120, значит, там какая-то необычная волшебная технология, на которой работает Beaker Laser Pro.
2: Технология не волшебная, технология медицинская, технология очень изученная, технология называется холодного лазера, то есть эта технология абсолютно безопасно воздействует на источник боли, и самое главное, что мы работаем не с поверхностным ощущением, мы работаем именно с причиной боли, поэтому боль не возвращается. Но так как боль бывает разная, то есть бывает режущая, тянущая, да, жгучая боль, в зависимости от того, какая у вас боль, Beaker Laser, он действительно подстраивается под ту боль для того, чтобы максимально вы почувствовали облегчение быстро.
1: Угу. Я поняла. На самом деле, ребят, подтверждаю каждое слово, у меня есть Beaker Laser, и он действительно работает. И если хотите почувствовать это на себе, звоните, звездочка 3414. Ну а мы быстренько расскажем о том, Лера, какая вот прям беспрецедентная акция ждет слушателей Первого радио сегодня на время прогрев-шоу.
2: Самое выгодное предложение для слушателей Первого радио, потому что мы очень любим Первое радио. На самом деле мы с вами, кстати, очень давно работаем. Вот, и мы даем вам самые интересные предложения. Сегодня можно приобрести Beaker Laser модель Pro. Это последняя версия. Вместо 3480 всего за 1890 шекелей возможность оплатить наличными, чеками, расписать на 24 платежа, доставка прямо до двери, консультация, сопровождение. В общем, звоните, звездочка 3414, мы уже работаем, звездочка 3414, не терпите боль, начните уже сегодня жить здорово, счастливо, красиво, я люблю говорить, да, и так, чтобы вам было вкусно.
1: Вот это, кстати говоря, самое главное. Ну и начать, естественно, нужно все-таки со своего здоровья. Спасибо огромное, это была у нас Валерия Мейер, которая точно знает, что нужно делать, чтобы просыпаться без скованности в теле и вылечить застарелую хроническую боль, плюс бороться с травмами, растяжениями там и так далее, и так далее. Звоните и заказывайте этот удивительный прибор Beaker Laser Pro по короткому номеру звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Празднички! Давайте разберемся, что же сегодня за интересные события произошли.
2: Слушай, сегодня день распахнутых окон.
1: Угу.
2: Это про что?
1: День продутой шеи, если перефразировать.
2: Это мне сразу вспоминается, да, что вот когда наступает лето, да, в общественном транспорте начинается противостояние тем, кому дует, и тем, кому жарко.
1: А есть еще, знаешь, вот эти люди, у которых будет отдельный котел в аду.
2: Это какой?
1: Которым 5 минут жарко, 5 минут холодно.
2: Ну, бывает такое. Ну, все физиологическое свойство организма.
1: А потом этот человек начинает чихать, кашлять, сморкаться. Это...
2: Нет, не надо.
1: Это вот человек, которого нельзя пускать в два места. В общественный транспорт и в театр.
2: Здесь я согласна. А еще в театр, кстати, нельзя пускать людей, у которых нет этого, как это, беззвучного режима на телефонах. Это отдельная каста. Вот для них тоже отдельный котел в аду просто.
1: Друзья, в 1971 году, именно 7 мая, получил золотой диск

0: по праздникам все, можно ставить точку.
1: Да, ставим Black Sabbath Paranoid и продолжаем слушать хорошую музыку. Так вот, друзья, на самом деле, князь тьмы, к сожалению, от нас ушел недавно, но дал же какой концерт. Какой же он концерт додал тогда?
0: Да.
1: И на нем столько было звезд, он уже сидел, Оззи Осборн, уже не мог нормально двигаться, но все равно пел.
0: Слушай, ну это вот один из тех людей-легенд, это просто вот глыба, да, мимо которой просто пройти вот просто так невозможно. Он реально крутыш. Здесь вот ничего не
1: абсолютно
0: могу сказать.
1: Согласен.
0: Я не могу сказать, что я прям поклонница его творчества, но некоторые вещи реально цепляют.
1: Также, что у нас еще сегодня? День физика.
0: Да.
1: Всех причастных мы, конечно же, поздравляем.
0: Да.
1: Потому что физика — это не просто там какие-то формулки и так далее, омы, там, не омы и так далее.
0: А еще, да.
1: Наука о природе, о природных явлениях.
0: Согласна. И еще сегодня международный наш с тобой праздник, Международный день планетариев.
1: Да. Класс.
0: Мы это дело любим. Знаешь, особенно когда вот на пульте видишь кнопку «включить Луну» или там «включить звезды», «включить Андромеду». Это на самом деле выглядит это прикольно.
1: Так, вот. Что еще? День «Будь лучшим» в США. 8 лет отмечается.
0: То есть за 8 лет, то есть 8 лет назад, вот еще до того момента, как его стали отмечать, то есть такого дня не было. «Будь лучшим». У нас каждый день такой день. «Будь лучшим». «Будь лучшей версией себя вчера». «Будь в потоке, в ресурсе, все дела».
1: Вот 8 лет отмечается день «Быть лучшим» в США. «Будь лучшим». Так. То есть такой призыв, указ. Не знаю, это Трамп решил сделать этот праздник или Байден. Не знаю. Скорее всего, Трамп. Это в его стиле. Вопрос, Лен. Да. За 8 лет ты стала лучше?
0: Да.
1: А в чем?
0: Во всем.
1: В познании себя.
0: Да, да. Я в потоке и в ресурсе, понимаешь? Не, ну а чё? Вот, не, я прекрасно понимаю, что сейчас у меня на целых 8 лет больше мозгов, чем было 8 лет назад. Уж извините за тавтологию.
1: На самом деле классно, потому что я тоже стал лучше за 8 лет. Я научился принимать довольно тяжелые для себя решения, что мне раньше давалось с большим-большим трудом.
0: Ты знаешь, вообще это такая очень сложная работа, прежде всего работа с собой. Можно уметь раздавать там советы и все такое прочее, но благополучно самому именно не пользоваться вообще ни разу. Я знаю таких людей, которые, да, вот говорят: слушай, ну вот если он тебя там, например, не уважает, ну разведись ты с ним там, или брось его, найди другого. А сами в это время, вот, собственно, живут под гнетом, под каким-то, терпят какие-то такие вещи, которые совершенно неприемлемы. Вот есть такие люди, да, которые советы раздают, а сами ими не пользуются.
1: Да, кстати, сегодня день пароля.
0: Так.
1: Всемирный день пароля.
0: Так.
1: На минуточку, 13 лет ему. А до этого люди как жили?
0: А до этого был QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5. Вот это вот все.
1: Хесоям и другие чит-коды на GTA. На самом деле, пароль же это не только код и циферки. До этого же тоже было много паролей.
0: Да.
1: И цифрами, и буквами, и символами, и какими-то ловушки были. Помните вот эти замечательные всякие... запутанные коридоры и так далее. Вот я даже не знаю, как это объяснить. Какие-то шипы, которые выходят из земли.
0: Да, из земли. Да, было столбики, вот это вот все. Да, те же самые, я не знаю, цепи и замки огромные. Но, как оказалось, понимаешь, вот этим вот людям, которые жаждут наживиться на чем-то вот на другом человеке, им никакие вот эти вот пароли вообще не мешают.
1: Слушай, прям влажная мечта Кевина МакАлистера из «Один дома». Который ловушки устраивал
0: не, но он
1: для
0: крутой,
1: грабителей.
0: Он крутой,
1: да,
0: слушай, в
1: да,
0: этом отношении.
1: Кстати, профессиональные разбойники, так сказать, шалуны,
0: так.
1: Оценили то, что делал Кевин в фильме.
0: Да?
1: И сказали,
0: но...
1: что это очень круто. Это безумно сложно, как это сделал ребенок, они не понимают. Но они туда не сунулись.
0: Честно говоря, я просто смотрела видео, как создавалось все это дело, и вот именно физики, да, разбирали, насколько можно вообще выжить после всех этих ловушек. Вот когда на тебя летит подвешенная на этом самом, на веревке банка краски, понимаешь, и прямо тебе в
1: И как успехи в исследовании?
0: успехи в исследованиях. Физики говорят, что нифига, эти люди бы в живых просто не остались после таких нанесенных такого количества травм. Это просто трэш.
1: Слушай, ну сейчас с другой стороны, у грабителей огромное количество всяческих примочек, и они на раз вскрывают любую дверь. Даже если это замок с... как это...
0: С отпечатком?
1: С отпечатком пальцев, да.
0: Слушай, ну есть же люди... Вот посмотри на Тома Круза «Миссия невыполнима». Там так. же они же... там, извините, палец могут отрубить. Или там каким-то... Если уже более-менее такие продвинутые, то они вот этим скотчиком снимают. Mm-hmm. Вот, слушай, я так чувствую, что мы сейчас столько с тобой всякого разного наговорим.
1: Слушай, а как обезопасить вообще дом? Вот, вот если... Нестандартно, как Кевин обезопасил его там газовой горелкой и так далее.
0: Ты знаешь, перьями. Что, вот у меня вопрос. Может быть, ставить, я не знаю, какой-нибудь, датчик, когда вот происходит какое-то несанкционированное проникновение в твою квартиру, например, включается запись воя или гавканья собаки. Вот.
1: Голос Сталина. По таймеру. Да, да.
0: Или, например, это включается голос, я не знаю...
1: Товарищ грабитель, уйдите, пожалуйста.
0: Или, я не знаю, какая-нибудь, знаешь, тетя Роза, типа, ой, посмотри, кто к нам пришел, интеллигенция пожаловала.
1: Понимаете? Фима, доставай патроны.
0: А, точно, точно. Я так думаю, что воры посидеют просто уже сразу там на лестничной клетке.
1: Вам поможет 4 собаки, пишет нам кто? Федя.
0: 4 собаки? Почему именно 4?
1: А, черт тебя знает.
0: А чё уже не там, я не знаю, не 5? Хотя, слушай, если,
1: по периметру.
0: Если большая квартира, вполне себе.
1: Угу. На каждую комнату, на каждый отдел нашей квартиры можно поставить по собаке, и будут они нас охранять.
0: А вот смотри, например, повесить у себя в доме какую-нибудь типа, ну я не знаю, там, умную люстру. Угу. А вот, когда входят воры, они ее включают, и она не гаснет. Вот. Кроме того, она начинает медленно вращаться, издает какие-нибудь страшные звуки и в конце обливает тебя, обсыпает блестками.
1: Угу.
0: Розовыми. Понимаешь? Красивые воры в тюряге им будет вот прям вот очень хорошо в этом отношении, мне
1: кажется. Кстати, интересная история. Где-то в штате Иллинойс, неподалеку от Чикаго, рядом с озером Мичиган, потрясающе хочу его посетить, но не суть. Суть заключается в том, что один мужчина задолбался, я другими словами так. не могу сейчас выматериться, задолбался, что его постоянно грабят.
0: Так,
1: и... Но у него был выход, он придумал его.
0: Ну?
1: Он очень любил страйкбол и пейнтбол.
0: Так.
1: И он придумал сам дома, угу. Он по образованию был химиком, он придумал специальную краску, которую невозможно смыть ни ацетоном, ничем. И когда грабитель в следующий раз решил вскрыть его хату, у него была привязана к курку от вот этого пистолета пейнтбольного, ага. где была вот эта несмываемая краска, ага. шарик с несмываемой краской. Угу. Грабитель открыл дверь, и в него просто очередь, как из автомата. Да.
0: И все.
1: И он убежал, и его нашли буквально минуты через 3.
0: Я вспоминаю, слушай, где-то читала историю. Женщина купила, значит, дачу, вот, и, ну, понятное дело, дача так для круглогодичного проживания, дрова все, вот эти вот дела. Ага. А соседка построила через забор возле ее дачи, построила баню, и решила, и перла у нее, тырила вот эти самые дрова. А вот эта дама, да, вот у которой тырили дрова, она была химиком по образованию. Mm. Она, значит, вот пошла вот этим вот путем. Она взяла красивую вот эту вот деревянную вот эту вот штуку, плашку, да, высверлила там дырочку и засунула туда вот эту несмываемую краску. И когда вот эта вот соседка уперла вот этот вот красивую вот эту вот чурку в бане, то есть и они, она там, эта чурка как бы взорвалась, и она вся вот выбежала. Mm-hmm. Короче, было понятно, откуда и куда и вообще кто прет вот эти вот дрова. То есть, представляешь, из бани ночью выскакивает синий человек.
1: Это ж сколько можно всего придумать. Друзья, слушайте, а может наши радиослушатели придумают? Придумайте необычный способ защитить свой дом от грабителей. 054-2070-800 — это наш номер WhatsApp. Вы на него напишите способы защитить свою квартиру от грабителей.
0: Пускай это будет какой-то нетривиальный, оригинальный, невыполнимый, но мы возьмем, доработаем и возьмем все это дело на вооружение.
1: Да, несмываемая краска, голос Сталина.
0: Тетя Роза, которая с интеллигенцией пришла, и вот этот вот экзистенциальный ступор у этих самых, у воров. Пожалуйста, ребят, напишите, какой, придумайте необычный способ защиты своего дома, своего жилища от воров. 054-2070-800. А мы вернемся чуточку позже.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мушебекер, 35.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
3: Прогрев шоу. На первом.
5: А вот и свеженький гороскопчик с пылу с жару. Как говорится, давайте глянем. Итак, если говорить обо всех знаках зодиака вместе взятых, то звезды обещают, что сегодняшний день принесет нам удивительное ощущение ясности и порядка. И даже самые запутанные узлы в делах и отношениях начнут развязываться сами собой. Звезды советуют сегодня смело браться за долгосрочные проекты и доверять своему логистическому мышлению. Ведь именно сегодняшняя рассудительность поможет привести в порядок абсолютно все вокруг. Mm-hmm. Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Ну, зато, знаешь, как это? Задел на будущее.
5: Ага.
6: Овны, ваша неукротимая энергия сегодня найдет достойное применение в решении бытовых вопросов. Лена, сегодня мыть полы. Которые
5: сейчас
6: вы так долго откладывали на потом. Постарайтесь направить этот сегодняшний энтузиазм на созидание уюта, и тогда вечер в кругу семьи принесет массу искренней радости.
5: Слушай, я тебе хочу сказать, что овны, вот поскольку они все время с шашкой наголо, и все вопросы, в том числе и уборку, решают вот так вот с шашкой наголо, вот, вполне возможно, что и да. Хотя я стараюсь поддерживать вот чистоту вот перманентно, скажем так. Вот, то есть не доводить до того, чтобы вот было прям все плохо. Тельцы, для вас сегодняшний день станет идеальным моментом, чтобы наконец заявить о своих амбициях и получить заслуженную награду за прошлые труды. Ваша настойчивость в сочетании с природным обаянием откроет двери, которые раньше казались наглухо запертыми.
6: Близнецы. Интересные знакомства сегодня подстерегают вас буквально на каждом шагу, наполняя день свежими идеями и заманчивыми предложениями. А ваше умение слушать и слышать собеседника поможет узнать важный секрет, который очень скоро обернется для вас большой выгодой. Учитывая то, что у близнецов обычно 18 тысяч субличностей, скорее всего, вы сегодня общаться будете с самими собой.
5: Раки. Звезды рекомендуют вам сегодня позволить себе немножко здорового эгоизма и посвятить время исключительно своим маленьким слабостям, прихотям и желаниям. Наше внутреннее спокойствие станет для окружающих нас настоящим магнитом, который притягивает в вашу жизнь только добрые вести и светлых людей.
6: Светлые люди — это всегда хорошо.
5: Да.
6: Вот как-то они наполняют мир позитивом. Львы. Ваше лидерское чутье сегодня поможет вам блестяще справиться с ролью организатора важных мероприятий или душой большой компании. Используйте этот прилив сил, чтобы вдохновить коллег на новые свершения, ведь именно за вами они готовы идти хоть на край света.
5: За львами, правда, хоть на край света. Девы, вам сегодня стоит проявить чуть больше доверия к окружающим и не пытаться перепроверять по 10 раз на дню все, что они говорят или делают. День подарит вам массу поводов для улыбки, но если вы просто расслабитесь и позволите жизни немножко похулиганить в вашем строгом графике. Слушай, это заявочка, между прочим.
6: Какой я, оказывается, хулиган сегодня.
5: Да.
6: У меня сегодня спектакль, поэтому похулиганить не получится. Весы. Настало время для того, чтобы найти золотую середину между своими мечтами и реальностью, сделав первый шаг к большой цели. Ваша дипломатичность поможет виртуозно обойти любые острые углы в общении и выйти победителем из самого сложного спора.
5: Скорпионы. Проявите сегодня свою проницательность в деловых вопросах, чтобы вовремя заметить заманчивую возможность там, где другие увидят только лишь риск. Весь сегодняшний сегодняшний день вы будете чувствовать поддержку звезд, которая поможет совершить дерзкий прорыв и оставить конкурентов далеко позади.
6: Ух ты, как мощно! Стрельцы, сегодня вам будет сопутствовать удача в обучении и поиске истины, открывая новые грани в привычных вещах. А жажда приключений подтолкнет к спонтанным поступкам, каждый из которых добавит в вашу копилку незабываемых впечатлений. Такое ощущение, что стрельцам отдельно писали цыгане.
5: Слушай, вот была бы сейчас Кристина, она бы сказала, когда вообще стрельцы работают? Козероги, вам сегодня полезно заняться укреплением своего авторитета и наведением порядка в документах или финансовых отчетах. Ваша дисциплина и серьезный подход к любой мелочи станут гарантией того, что в будущем никакие случайности не смогут испортить ваши планы.
6: Водолей, ваша интуиция сегодня будет работать на опережение, позволяя угадывать мысли партнеров еще до того, как они будут озвучены. А творческие порывы принесут не только эстетическое удовольствие, но и вполне конкретные результаты, которыми вы будете гордиться.
5: Но и рыбы, чувствительность и нежность станут вашими главными козырями, помогая наладить глубокую связь с любимым человеком. Сегодняшний вечер обещает быть по-особенно теплым, если вы позволите себе просто плыть по течению и наслаждаться моментом без лишних раздумий.
3: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
6: В студии у нас Валерия Мэйр, представитель компании B-Cure Laser. Лера, доброе утро. Алло. Валерия? Меня слышно? Маленькие технические неадекватки, ничего страшного, мы сейчас пересвяжемся с Валерией. О чем хотелось бы в первую очередь сказать, что B-Cure Laser — это супер-аппарат, который лечит все на свете. Лера, вы с нами? Лера не с нами. Хорошо, окей, мы с Лерой свяжемся чуть-чуть попозже, поэтому, друзья, не переключайтесь.
5: Ну а пока надо все-таки, наверное, сказать о том, что B-Cure Laser действительно помогает. Это израильская медицинская разработка. Вот представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими, ездить на велосипеде, радоваться просто обычным вещам, без мучений, без ограничений и без страха, что снова где-то вот прострелит, потянет или заклинит. B-Cure Laser — это мощная технология, которая помогает воздействовать не просто на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор, между прочим, одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы мы все могли получать эффектную помощь тогда, когда она нужна именно нам. То есть без очередей к физиотерапевтам и врачам, без зависимости от каких-то обезболивающих таблеток, без лишней траты времени и денег. И именно сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Там сумасшедшая совершенно скидка, плюс еще подарки. И, между прочим, тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Поэтому не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните, дорогие друзья, и заказывайте прямо сейчас свой B-Cure Laser Pro по короткому номеру телефона. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А мы едем дальше, дорогие друзья. Итак, обезопасить дом?
2: Да, мы сегодня обсуждаем интересные и необычные способы защитить свой дом от грабителей. И вот здесь у нас уже есть несколько сообщений.
1: И пишет нам Дринька. Так. Всем привет! А можно просто напротив входной двери повесить манекен в одежде, сымитировать типа человек повесился? И представляете, вор открывает дверь, а там кто-то висит. Блин, немного жестко, но мне кажется, спугнуть получилось бы. Дринк совершенно согласен.
2: Спугнуть, наверное, получилось бы. Слушай, а если, например, взять такое, знаешь, как это, психологическое айкидо? Например, повесить на двери...
1: Женщина, ты меня смущаешь.
2: Слушай, на двери обычно же осторожно, типа там злая собака и все такое прочее. А тут, значит, повесить табличку «Внимание! В квартире проводится чемпионат по обнимашкам среди кактусов». Представляешь? Вход свободный, выход через стационар. И за дверью запись такое вот, знаешь, похрустывание колючек. Я думаю, что воры задумаются. Не, ну а чё?
1: Олег пишет, доброе утро.
2: Прости, да, ребята, никогда, слышите, никогда не ловите падающий кактус, потому что это очень больно.
1: Большая ошибка.
2: Да.
1: Доброе утро, пишет нам Олег. Повесить на дверь наклейку охранной фирмы, с которой вообще нет договора. Это будет работать, потому что большинство мелких воров не проверяют такие вещи.
2: Согласна. А вот представляешь, еще вот, например, воры так заходят в квартиру, а там стоит миска, на которой написано «крошка», вот, и причем миска эта здоровая, и рядом обглоданное полено или дерево, представляешь? То есть грабитель представит размер этой крошки, которая где-то там в кулуарах, да, и все, понимаешь, и валит просто вот на чем как бы свет стоит.
1: Ладно, дорогие друзья, продолжайте писать на номер WhatsApp 054-2070-800, продолжите нам писать о том, как обезопасить свою квартиру, свой дом и так далее.
2: Необычный способ защиты от грабителей.
1: Возможно, упоротый, возможно, жесткий.
2: Но, на наш взгляд, действенный. 054-2070-800. Ну, а мы, Прогрев Шоу, Андрей Ежов и я, Лена Семенова, мы вернемся к вам уже в следующем часе. Не переключайтесь.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Махеев, отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
7: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: 7 солдат Цаля ранены в Ливане дронами Хизбаллы за сутки. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. 7 военнослужащих Цаля получили ранения при атаках дронов Хизбаллы на юге Ливана за последние сутки. Эту информацию сегодня утром разрешила в публикации пресс-служба армии, отмечая, что двое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. В сообщении пресс-службы отмечается, что ситуация на северных рубежах остается напряженной. Около часа ночи сигнал воздушной тревоги прозвучал в Кирьят-Шмоне в связи с угрозой проникновения дрона. Вскоре после этого Цаль проинформировал, что ВВС перехватили подозрительную воздушную цель. Сигналы тревоги об угрозе ракетного обстрела в течение ночи также звучали в Манаре и Маргалиоте. В случае принятия Тегераном рамочного предложения Вашингтона сторонам предстоят 30-дневные переговоры по детальному соглашению. Среди требований американской стороны – демонтаж ключевых ядерных объектов Ирана и 20-летний мораторий на обогащение урана в Исламской Республике. Об этом пишет Wall Street Journal. США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Кроме того, согласно публикации, в числе требований США подтверждение от Ирана, что он не стремится к обладанию ядерным оружием, демонтаж объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым в июне прошлого года американцы нанесли удары. Также США хотят добиться запрета на подземные ядерные работы и проведения по требованию инспекции с санкциями за нарушение. Министерство иностранных дел России направило во все аккредитованные дипломатические миссии представительства международных организаций призыв эвакуировать дипломатов из Киева, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она процитировала ноту, которую разослал российский МИД. В документе напоминают, что 4 мая Минобороны России пригрозила ударом по Украине в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы. Автор ноты заявляют, что относиться к сообщению российского военного ведомства нужно с максимальной ответственностью. В МИДе призвали обеспечить заблаговременную эвакуацию иностранных дипломатов из столицы Украины в связи с неотвратимостью ответного удара по Киеву и центром принятия решений в случае украинской атаки на 9 мая. Министерство транспорта Израиля начало изучать варианты приглашения других иностранных бюджетных авиаперевозчиков для открытия базы в аэропорту Бен-Гурион, сообщает Globes. Проверки начались после того, как переговоры с венгерским лоукостером Wizz Air зашли в тупик на фоне невозобновления полетов в Израиль после прекращения огня с Ираном. В числе крупных авиаперевозчиков, которые могли бы стать альтернативой Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Transavia и Fly Dubai. Wizz Air продолжает следовать рекомендации Европейского управления безопасности полетов не летать на Ближний Восток и на текущий момент вернется в Израиль не раньше 21 мая. И о погоде. Температура воздуха сегодня повысится, малооблачно. Погода в прибрежных районах Израиля будет благоприятной для пляжного отдыха. Тепло, не жарко, комфортная температура воды, однако стало больше медуз. В Иерусалиме и Тель-Авиве

0: Тель-Авиве днем 23 градуса, в Хайфе 19, в Бершеве 25, в Эйлате 30. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: Дорогие друзья, 8 часов 8 минут утра, второй час эфира «Прогрев шоу» пошел на первом радио 89.1 FM. Как обычно, напоминаю, вам от первого радио не отвертеться.
1: Угрожаешь?
0: Потому что первое радио всегда с тобой.
1: Угрожаешь, да, нас теперь на севере слышат. Ребята, вам огромный привет, как вы там?
0: Надеюсь, у вас все в порядке и вы защищены каким-то паролем, допустим.
1: Да, мы сегодня обсуждаем необычные, нетривиальные способы защиты от грабителей. Вот своих пишите, кстати говоря, на наш WhatsApp 054-2070-800. Давайте придумаем для них такое, от чего им просто станет, вот я не знаю, плохо. А вот представляешь, Андрей, если бы, если, например, вот эти вот воры — перфекционисты, да? Ну, вот
0: с легкой долькой аутизма.
1: Короче, перфекционист. Вот представляешь, заходит он в квартиру, а там лежит коврик неровно. И рядом стопочка газет, и тоже вот неровная, понимаешь?
0: И немытая посуда.
1: И
0: он просто уберется.
1: Может быть, он начнет поправлять. Или, например, мыть немытую посуду, да? Вот это вот все. Слушай, а то, а что? Это интересный, кстати, вот вариант.
0: Пишет нам, кто нам пишет? А пишет нам Марк. Привет, Марк, Йомтов, доброе утро. При несанкционированном вскрытии воришка наступает на суперклей и на него выливается ведерко с медом. Ручные пчелы завершают процедуру.
1: Коварный такой прям Марк, ты понимаешь? Между прочим...
0: Опасный человек.
1: Между прочим, вот специалисты по безопасности придумали вот, ну, таких 7 основных способов, как себя обезопасить. Во-первых, если у вас свой дом, да, специалисты рекомендуют высаживать под окнами колючие кустарники. Угу. Там вот шиповник, кактусы, тот же самый барбарис у нас здесь в Израиле отлично растет. Это создает, говорят, естественный и очень болезненный барьер, через который лезть в окно расхочется, мне кажется, даже самому ловкому вору. Второй способ защитить себя от несанкционированного вот этого проникновения — это шумный сад. Это здесь имеется в виду гравий на дорожках. То есть не то, как вот сейчас вот придумали все эти плитки класть, да, вот этот искусственный камень, а именно гравий. Вот говорят, что это отличный акустический способ. Грабители терпеть на самом деле не могут гравий. Вот. Хотя тут же, если только засыпать всю вообще территорию гравием, потому что там же есть и вот островки, где газон нет. Да?
0: Слушай, я подумал, а что если? Ну. Сейчас же эпоха умных колонок и умных вот этих систем ИИ.
1: Угу.
0: Пробираются грабители.
1: Так.
0: Заходят в квартиру, открывают дверь, срабатывает датчик, и искусственный интеллект из колонки такой: «Здравствуй, хозяин. Как дела? Сколько сегодня людей убил? Слушай. Вам еще нужно закопать 3 человек».
1: Или, например,
0: отправила уже вам адреса на почту.
1: Или, например, та же самая умная колонка включает какой-нибудь, я не знаю, записанную бабушку, например. Ой, а что ты такой худенький, да? А почему шапку не надел? Вот это вот. А садись, я тебе сейчас борщиком покормлю. Куда ты пошел? Да, пока не съешь тарелку, я тебя не выпущу обратно. И ты понимаешь, вот грабители, мне кажется, в этом отношении будут сразу валить.
0: А что если купить много роботов-пылесосов,
1: кстати,
0: и прицепить к ним нож на скотч. И они будут ездить и крутиться очень быстро.
1: Можно не нож, можно, например, накинуть на них, я не знаю, простыню, да, и вот они, и чтобы это был действительно не один робот-пылесос, а несколько, и чтобы они начинали хаотично ездить со звуками: «Где мои налоги?» Понимаешь? А ты сходил там, Машканту взял, сейчас я тебя тут это порешу и все такое прочее.
0: А что если поставить вместо дверного глазка глазок зеркала?
1: Слушай, это вариант. Но а как это будет работать?
0: Прикинь, он заглядывает, а тут он же. Ну, испугается. Как минимум, он затормозит.
1: Ага. А, слушай, а вот еще, например, вариант для семей, где есть дети. То есть защита...
0: Оставить дома детей.
1: Нет. Рассыпать просто эти самые лего на этом самом полу.
0: А это неплохо. А это неплохо.
1: То есть рассыпать,
0: кстати,
1: вот эти тонким слоем детали вот эти конструктора, и мне кажется, что это вот страшнее кактусов и колючей проволоки с барбарисом.
0: Совершенно верно. как минимум они обматерят все на свете, им будет больно.
1: Это как минимум.
0: Телевизор вынесут, но обматерят все.
1: Вот ты добрый, понимаешь, какой. Ребят, пишите на наш WhatsApp 054-20-70-800 о том, какой бы вы придумали нетривиальный, необычный способ защитить свой дом от грабителей. Мы ждем ваше сообщение.
0: Пишет нам дополнительно. Перед тем, как мы уйдем на небольшой перерыв, Владимир пишет. Доброе утро. Зачем придумывать новое? Есть руководство к действию. Фильм «Один дома». Просто берете и используете все то же самое.
1: Мы об этом уже говорили.
0: Мы прислушаемся. Спасибо, Владимир.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: И снова Валерия Мэйер с нами в студии. Представитель компании Beak Your Laser. Лера, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: О, Лера, ну наконец-то ты с нами, мы рады тебя слышать. Расскажи, пожалуйста, по поводу Beak Your Laser. Представим, что Beak Your Laser — это некий супергерой, который лечит все на свете. Можешь назвать его три основные сверхспособности? Вот ты бы какие выделила?
2: Первая сверхспособность — это безопасность.
1: Угу.
2: Потому что нету больше такого прибора на свете нашем, который действительно настолько безопасный и подходит всем. И детям, угу. и беременным женщинам, и людям золотого возраста. Вторая суперспособность — это то, что прибор работает и убирает воспаление. То есть это не работа с поверхностным ощущением, а именно мы лечим причину боли, поэтому боль не возвращается. И третья суперспособность, что прибор помогает лечить более 250 заболеваний. То есть 184 грамма, 250 заболеваний. В принципе, я могу еще продолжить, потому что есть еще суперспособности.
1: Есть суперспособность точно, это, скорее всего, лазер.
2: Да, смотрите, технология, которая работает, это технология холодного низкоинтенсивного лазера, то есть это мягкий лазер. Технология существует уже более 70 лет, только благодаря израильской медицине эта технология стала доступна каждому дома.
1: Класс.
2: То есть раньше мы приходили за этими сеансами, процедурами в больницу, к физиотерапевтам, да. Сегодня не нужно никуда ходить, не нужно заказывать очередь, не нужно идти в аптеку, вот просто дома взяли, приложили, главное... Это быстро, то есть есть те, кто делает по 3-4 минуты, есть те, кто делает 6 минут, есть те, кто делает 20 минут, нету шанса ошибиться, чем больше, тем лучше, но самое главное, это очень-очень эффективно.
1: Лер, то есть получается, вот то, что ты говоришь, не нужно идти ни в аптеку, никуда, есть Beak Your Laser, прикладываете, холодный лазер делает свое дело. То есть фактически это израильский технологический подорожник.
2: Подорожник, как еще называют, волшебная палочка.
1: Да.
2: Вчера, на самом деле, хотела поделиться. Вчера у меня был очень интересный опыт. У меня было несколько встреч с людьми, которые давно уже пользуются Beak Your Laser.
1: Ага.
2: И все встречи начинались с благодарности. Все встречи начинались с того, что это правда чудо. То есть это израильское чудо. Вот. То есть чудо у нас не только на Хануку происходит. У нас чудо может быть каждый день, когда у нас дома есть Beak Your Laser.
1: Угу. Ну, то есть люди пришли. Это уже хорошо, это значит, что они пользуются Beak Your Laser, и у них ничего не болело, и ничего не мешало прийти и поблагодарить тебя за то, что Beak Your Laser есть.
2: Вы знаете, есть очень трогательные истории, как бы одна из историй, я вчера встречалась с ветераном Саали нашей армии,
1: угу.
2: который страдал пяточной шпорой много лет, уже был по дороге на операцию, приобрел Beak Your Laser в последний момент, сказал, ну, говорит, ну, нужно попробовать, потому что, знаете, инвазивные методы, то есть оперативный метод, это всегда тяжело для организма. Он попробовал. 3-4 недели человек просто снова начал ходить. И он, ну, вчера настолько, знаете, у человека даже слезы на глазах. И на самом деле, когда ты видишь эти истории, а таких историй очень много. И я знаю, что люди зачастую обращаются к Beak Your Laser, когда уже теряют надежду. Но я вам советую позвонить раньше, не тогда, когда вы уже потеряли надежду, а раньше, чем быстрее вы начнете бороться с болью, тем быстрее вы избавитесь от боли, тем быстрее ваш организм начнет восстанавливаться. И более того, я вам скажу, что это безопаснее. То есть, когда есть воспаление, всегда это всегда тревожный сигнал.
1: Супер, супер. То есть, получается, друзья, при всех скромных габаритах Beak Your Laser, то есть, в целом, он может при желании поместиться у вас в кармане, Beak Your Laser обладает кучей сверхспособностей, как настоящий супергерой, так еще он помогает армии обороны Израиля. Поэтому...
2: Это правда. Более того, я вам скажу, что изначально Beak Your Laser был разработан для того, чтобы быстро реагировать на поле военных действий, потому что Beak Your Laser еще отлично выявляет раны.
1: Угу. А куда звонить?
2: Смотрите, дорогие друзья, у нас последняя возможность сегодня приобрести Beak Your Laser вместо 3480 всего за 1890 шекелей. Плюс вы еще получаете подарок стоимостью 400 шекелей. 30 дней бесплатного использования с полным возвратом денег. Мало ли вдруг не понравился цвет или еще что-то, и размер можете вернуть. Звоните прямо сейчас, не откладывайте жизнь на потом. Звездочка 3414. звездочка 3-4-1-4, и потом не говорите, что я вам не говорила номер.
1: И вы мне не говорите, что я вам не говорил номер. Звездочка 3-4-1-4. И да, мы с Валерией вам не угрожаем. Мы вас предупреждаем. Берегитесь, звездочка 3-4-1-4. Даже если вам будет больно, есть Бикью Лейзер, который вас обязательно спасет. Так что, друзья, не переживайте и живите без боли.
0: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. 8 часов 31 минута. 7 мая 2026 года. Вы слушаете Первое радио и Прогрев-шоу. Ну, конечно же.
1: Да, здесь я, Лена Семенова, Андрей Ежов. Мы читаем ваши сообщения. Вот Марк, который написал про суперклей и ручных пчел, продолжает, пишет: а еще после попадания в суперклей к воришке подъезжает робот и с диким хохотом начинает щекотать наглеца. Интересно, как это будет происходить.
0: Щекотать наглеца — это больше какие-то такие фантазии эротического характера.
1: Не знаю, не знаю. У меня, например, сразу пощекочи, щекотать наглеца — это как название какого-то фильма.
0: Это фильм, первый фильм Боярского. Пощекотать наглеца. Пишет нам Виталий Криворожский. Доброе утро, прогреватели. Самый эффективный голос, отпугивающий грабителей, это голос Жириновского однозначно. Представляешь? Расстреляй! Кто сюда лезет? Кто сюда приходит?
1: Евгеша пишет: доброе утро. Я, конечно, слава богу, не проверял, но у меня есть пес черный, большой. Так вот, этот, конечно, добряк, и я предполагаю, что если воры залезут, он им сам все покажет и расскажет, и еще и оближет всех в дорожку, но я не теряю надежды, что он все-таки охранник. Я каждый раз, когда ухожу из дома, и он остается один, я ему говорю: Буч, ты за старшего, никого не впускать. Если впустил, не выпускать. Приду, разберемся. Всем хорошего дня. Залежит в усмерть, знаешь, как это... Как в этом самом интернете.
0: Пушистый защитник.
1: В интернете есть этот самый мем, да, когда типа осторожно, злая собака. Кто-то дописал, но беззубая, а внизу, но засасывает смертельно, да?
0: Сержант пишет: наймите вьетнамца, купите нужные продукты и попросите его приготовить на вашей кухне их национальное блюдо - жареную селедку. Я гарантирую, вашу квартиру воры долго будут обходить стороной. И не только воры. Ну и вы сами.
1: Я знаю, что такое жареная селедка. Я когда в бытность учебы в консерватории жила в общаге, вот у нас жили вот эти восточные ребята, которые жарили селедку. Это просто душман такой стоял, что просто, ну, кошмар, это мягко говоря. А вот смотри, кто-то нам, кто нам, сейчас я посмотрю, кто.
0: Кто?
1: Да, значит, Владимир.
0: Кто это?
1: Владимир написал, что вот типа руководство к действию, фильм «Один дома». Да, и он продолжает. Ну, или «Галчонок из Простоквашино». Воры всегда, прежде чем зайти, звонят или стучат в дверь. Ну и «Галчонок» типа отвечает: «Кто там?» И они сразу уберутся.
0: Слушайте, на самом деле это классная идея — включить на колонке звук какого-то хищного животного.
1: Да, как вариант. Рык льва, хотя, в принципе, рык льва...
0: Представляешь, голос динозавра.
1: Слушай, но мне кажется, это не сработает. Должно быть что-то более, как бы, ну, современное, и то, что сейчас распространен. Очень распространен тигр в этом самом, в домах. Конечно, да. Или вот, например, научить попугая разговаривать. Они же очень хорошие имитаторы. И все, научить говорить попугая о том, что: Леня, к нам ломятся. Леня, срочно вставай с дивана, поднимай свой зад и иди смотри, кто там, понимаешь? И все, типа, будет хозяина и все такое прочее. По-моему, это очень круто.
0: Туки Адом. Едем дальше. Доброе утро. Заведу попугая и немецкую овчарку, чтобы попугай знал фразу «Рекс фас», и чтобы овчарку звали Рекс. Ну, Феликс, все логично, по-моему. Круто.
1: Овчар, так. Доброе утро, ребята. Долго молчал, но не могу больше. Приобрел этот аппарат где-то год назад. Пользовался, никаких изменений. А, это у нас про Бикюлейзер. Окей, Макс, мы переадресуем, скажем так, Валерий Мейер, ваш вопрос. Ну а вы, дорогие друзья, пишите, каким необычным способом можно от своего дома или от квартиры отпугивать грабителей, избавиться, вот и сразу. 054-2070-800, ждем ваше сообщение.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Реклама.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Звездочка 3849.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать.
9: В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
6: Дельтаформа. Ателье матрасов.
9: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
10: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
11: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Валерия Мэйр снова с нами, BQ Laser снова с вами, дорогие друзья, звездочка 3414, вы звоните и получаете полный уход за своими суставами, коленями, костями, мышцами и всем, что болит. Вот все, что болит, берете BQ Laser, все будет хорошо. Валерия Мэйр расскажет об этом поподробнее. Лера, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте, здравствуйте. Я думаю, что нужно подвести итоги, потому что это действительно сегодня последняя возможность приобрести BQ Laser, медицинский прибор для домашнего лечения болей, воспалений, кожных заболеваний на самых выгодных условиях. Друзья, медицинский прибор с доказанной эффективностью, прибор, одобренный Министерством здравоохранения Израиля, прибор с историей почти 20 лет. Дорогие друзья, поверьте, за это время мы научились бороться с болью, делаем это эффективно. И самое главное, мы работаем не с ощущениями поверхности, мы работаем с причиной боли. Это работа на клеточном уровне. Несмотря на то, что во время сеанса вы ничего не чувствуете, но поверьте, есть ряд исследований, которые доказали, что улучшается кровообращение, улучшается восстановление ткани, вырабатывается энергия, эндорфины. Все это мы не видим, но мы можем почувствовать. После двух недель мы начинаем чувствовать, что хроническая боль — что-то не что-то, что меняло нашу жизнь в худшую сторону, а это что-то забытое.
1: Класс. Лер, у меня вот какой вопрос. Если у людей возникают какие-то претензии, вопросы, они что-то какие-то пишут, комментарии вам, там, звонят на горячую линию, скажи, пожалуйста, какие ваши действия обычно?
2: Смотрите, во-первых, мы сейчас даем 30 дней тестового периода с полным возвратом денег. То есть, если вдруг что не нравится, можно нам позвонить, вернуть прибор, и мы возвращаемся деньги.
1: Отлично.
2: Важно, как вы заплатили, наличные, чеки, расписали на платежи, бояться не стоит. Второе, чаще всего мы получаем комментарии по поводу того, как правильно пользоваться, потому что ошибка — это то, что, например, колено — это сложный сустав или плечо. И там не одна точка воздействия, их сразу 4. А человек думает, что один раз подержал и хватит. Я говорю, ошибка в основном в этом. Но у нас есть замечательный, то, что называется широкий уход, то, что называется сервисная поддержка, центр по работе с клиентами, которые даже видеозвонки делают. Мы все про все, лишь бы вы чувствовали себя лучше.
1: Отлично, супер. Звездочка 3414. Это именно тот номер, на который нужно позвонить для того, чтобы получить BQ Laser. Друзья, BQ Laser — это маленький супергерой. Мало того, что он помогает армии обороны Израиля, так еще и поможет вам, друзья. Это точно. Звездочка 3414. Успеть позвонить, друзья. Осталось совсем чуть-чуть времени. Звездочка 3414.
2: Важно напомнить одну маленькую вещь.
1: Да, давай.
2: Маленькая вещь. Вместо 3480 сейчас за 1890. Все, последний раз. И подарок стоимостью 400 шекелей. Звоните.
1: Обалдеть. Звездочка 3414. Друзья, обрывайте линию BQ Laser, потому что у вас есть последний шанс на таких выгодных условиях приобрести чудо-аппарат. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: А вот прислал Паш сообщение. А вот представьте, ребята, такую вот такую вещь. Как только открывается дверь, заходят грабители, включается яркий прожектор и голос. Здравствуйте. Вы верите в пользу раздельного сбора мусора? Уделите нам 3 часа на заполнение анкеты из 800 вопросов. Мне кажется, пишет, это страшнее любого вообще спецназа. И ни один вор вообще это все дело не дослушает.
1: Предлагаю при входе в вашу квартиру или дом поставить всю израильскую бюрократию.
0: Как вариант, слушай.
1: Как вариант. Смотрите, чтобы попасть в наш дом и ограбить его, вам нужно записаться. Mm-hmm. Для этого нужно сходить сначала в Мистер-Отклита, потом сходить в какой-нибудь Решуй. Короче, пройти все вот это, а потом сказать...
0: 7 кругов ада.
1: Потерялась.
0: Ну да, слушай. А Дима пишет. Мне кажется, что лучшая защита — это эффект неудачи. Вот представьте, кладете вы на видное место кошелек, а в нем записка. Брат, если ты это читаешь, значит, ты опоздал. Я вчера здесь все обыскал, денег нет. Найдешь что-то ценное, оставь мне половину на тумбочке, я за свет задолжал. Чистая такая, знаешь, мужская солидарность. Ну а почему нет?
1: Всем доброе утро, классного настроения и позитива. Я предлагаю поставить звонок со звуком оповещения командования тыла. О как! И когда вор будет на него нажимать, то все соседи будут сразу выскакивать из квартиры, бежать в бомбоубежище, и так они все спугнут вора, пишет Бурят. Бурят, спасибо.
0: А вот от Виталика, мне кажется, вообще совершенно как бы непобедимая штука. Просто оставляете на столе записку. Вася, змею не корми, она сегодня не в духе, противоядие в холодильнике, но оно заперто на биометрию. И рядом пустой террариум с приоткрытой крышкой, как будто змея.
1: Опа!
0: Да, как будто змея сбежала. Вот мне кажется, что тут сразу просто ноги.
1: Пишет Владимир. Вместо голоса Жириновского
0: так.
1: Уместно включить голос Джигурды.
0: Тоже, кстати, Варик.
2: Я буду любить, я покажу вам такое шоу ледовое.
0: Ледовое шоу, ну да, кстати, Жириновский, Джигурда, мне кажется, тут вообще без вариантов, скажем так.
1: А наше ледовое шоу подходит к концу. 8 часов 53 минуты утра, 7 мая 2026 года. 89.1 FM — это наша радиостанция, первое радио. Кто не знал, Лента не знала.
0: Я не знала. Зато я знаю другое, что сразу после прогрев шоу и свежего выпуска новостей в эфир выйдет программа «Ханин день». Зеев Ханин и Марк Речевский проведут прям глубокий разбор текущей ситуации в регионе. Да, только факты и, понятно, экспертная аналитика в их фирменном стиле. Комментируем комментаторов.
1: А в 19.00 вас ждет прямой ответ. В гостях у Марианы Беленькой иронист Никита Смагин. Поговорят они о том, обыграл ли Иран Америку и Трампа, и о том, что сейчас вообще происходит внутри Ирана.
0: Да, не пропустите прямой ответ сегодня в 7 вечера на первом. Ну и да, друзья, если хотите не только слышать нас, но и видеть все, что происходит в студии, заглядывайте на YouTube-канал Первого радио. Подписывайтесь, смотрите прямые трансляции и пересматривайте любимое интервью в любое удобное для вас время.
1: А, всего доброго, друзья. Спасибо, что были с нами. Лена Семенова.
0: Я, между прочим, не прощаюсь. Я завтра появлюсь вечером в эфире. Так что, ребята, всем хорошего дня. До завтра. Ну, а Андрюша, а мы в полном составе. Прогрев шоу появится уже в Йом Решен в 7 часов утра. Здесь же, на первом. Будьте с нами.
1: Пока-пока.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем чокопаем чокопай.
5: Орион Чокопай.
0: Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мане. Стейк свиной реберный свежий 54,90 за килограмм. Креветки премиум XL очищенные только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби Уайт Франция только 15,90 за полкило в соответствии с условиями мероприятия.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
9: Максанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Фонтана, фонтана, фонтана.
11: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте.

0: в магазинах.
1: Реклама.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос.

0: Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
3: Первое радио. Новости.
4: США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В случае принятия Тегераном рамочного предложения Вашингтона сторонам предстоят 30-дневные переговоры по детальному соглашению. Среди требований американской стороны – демонтаж ключевых ядерных объектов Ирана и 20-летний мораторий на обогащение урана в Исламской Республике. Об этом пишет издание Wall Street Journal. США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют передачи всех обогащенных ядерных материалов, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Кроме того, согласно публикации, в числе требований США – подтверждение от Ирана, что он не стремится к обладанию ядерным оружием, демонтаж объектов Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым в июне прошлого года американцы нанесли удары. Также США хотят добиться запрета на подземные ядерные работы и проведения по требованию инспекции с санкциями за нарушения. Лидер Хамаса в Газе Халиль Аль-Хайя опроверг сообщение о том, что его сын Азам, действующий террорист, был ликвидирован в результате израильского удара. В интервью Аль-Джазире Аль-Хайя заявил, что его сын получил тяжелые ранения в результате удара по городу Газа. По словам Аль-Хайи, на данный момент мы слышали, что в группе, подвергшейся случайной атаке, Хамза Аль-Шарбати был убит, а мой сын Азам и другая группа людей получили тяжелые ранения. Накануне арабские СМИ сообщили, что Азам Аль-Хайя был убит в результате удара в Газе. В ответ на это сообщение израильский чиновник подчеркнул, что сын Аль-Хайи не был целью покушения, но он мог присутствовать в месте, где днем силы Цааля нанесли удар. Цааль установил личность военнослужащего, глумившегося над христианским символом на юге Ливана. По данным предварительного расследования, инцидент произошел несколько недель назад. Фотографию в соцсети выложили сами солдаты. В армии заявляют, что по завершении расследования в отношении военнослужащего будут приняты дисциплинарные меры. Скандал вызвала фотография из Южного Ливана, на которой израильский военнослужащий держит сигарету во рту, а вторую сигарету подносит к рту статуи Девы Марии. Снимок, по всей видимости, был сделан в деревне Дзебель, в которой в прошлом месяце другой израильский военнослужащий кувалдой разбил статую Иисуса Христа. Министерство транспорта Израиля начало изучать варианты приглашения других иностранных бюджетных авиаперевозчиков для открытия базы в аэропорту Бен-Гурион, сообщает Globes. Проверки начались после того, как переговоры с венгерским лоукостером Wizz Air зашли в тупик на фоне невозобновления полета в Израиль после прекращения огня с Ираном. В числе крупных авиаперевозчиков, которые могли бы стать альтернативой Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Transavia и Fly Dubai. Wizz Air продолжает следовать рекомендации Европейского управления безопасности полетов не летать на Ближний Восток и на текущий момент вернется в Израиль не раньше 21 мая. И о погоде. Температура воздуха сегодня повысится, малооблачно. Погода в прибрежных районах страны будет благоприятной для пляжного отдыха. Тепло, не жарко, комфортная температура воды, но при этом больше стало медуз. В Иерусалиме и Тель-Авиве днем 23 градуса, в Хайфе 19, в Бершеве 25, в Эйлате 30. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
5: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
6: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
7: Другой микрофон включила Лена Семенова, ну и в общем правильно, потому что много людей говорят,

0: ну что, дайте говорить Ханину. Выключите ему микрофон, но профессор вот сейчас вот с минуты на минуту будет, потому что небольшая пробка. Поэтому, а вот он уже, а я сказал с минуты на минуту, а он уже и здесь. Профессор Бар-Илановского университета Заев Ханин, что называется, с колес. Это, да-да-да-да-да, это вот без... Говори в микрофон.
1: Мне интересно, какие колеса ты имеешь в виду. Те, которые ты имеешь, так я не при делах.
0: Слушай, а тебе надо вести утреннюю юмористическую передачу здесь на Первом радио. Хоть кто-то будет шутить. Хорошо, давай на самом деле. Серьезная у нас передача. Ханин день на Первом радио. Итак, первый вопрос. Давай так, мы сегодня посвятим нашим внутренним проблематике, потому что мы не знаем, что на иранском треке. Мы не знаем. И даже не будем обсуждать, знал ли Нетаньяху или не знал. Мне кажется, это не так важно. Сообщается, что Белый дом считает, что он близок к подписанию одностраничного меморандума о взаимопонимании с Ираном, направленного на окончательное прекращение войны и создание основы для многомесячных переговоров по ядерной программе вот исламского режима. Опять же, мы это не будем говорить, потому что там столько тумана. Я читал кучу газет, когда готовился к нашей встрече. Ничего не понятно. Знал Нетаньяху, не знал, тоже не имеет значения. Имеет значение вот для меня одно. Повлияет ли вот такая вот такое резкая остановка войны, ну, довольно резкая. И плюс это будет и будет остановка войны в Ливане обязательно. Повлияет на электоральные предпочтения или никак? Потому что, например...
1: Где именно?
0: В Израиле.
1: В нашей стране.
0: Про Америку. Потому что вот Софья Рон-Морье, с которым я и вчера беседовал, да, она мне сказала, да нет, никак не повлияет. Я говорю, а вот если будет победа, ну, например, там рухнет иранский режим, она говорит, да тоже не повлияет. На твой взгляд, вот эта вся история с этим подписанием, резким окончанием войны и так далее, насколько она может повлиять или не повлиять на внутриизраильские перспективы той или иной партии?
1: Ну, я вынужден повторить то, что мы с тобой не раз обсуждали в этой студии. Существует понятие «бейс», то есть ядро избирателей того или иной, той или иной партии или того или иного политического лагеря. И существуют колеблющиеся, неопределившиеся или те, которые пока еще не уверены, что они вообще пойдут голосовать. Но, как известно, практика показывает, что те, которые говорят «я не пойду голосовать», в очень многих случаях, если не в большинстве, идут и голосуют. Просто, так сказать, в последний день и так далее. Ты, наверное, сам видел в очереди у Кальпи, у избирательного участка, я, по крайней мере, это вижу регулярно, когда люди стоят просто буквально часами, смотрят на вот этот вот большую распечатку, да, большой постер со всеми политическими партиями, думает, ну за кого же,
0: ну
1: за кого
0: же. Ну, часами не видел, но...
1: Ну, да, долго, да, довольно долго, да, все никак не могут
0: как
1: решиться.
0: Как на Джаконду,
1: да, в Лувре. Вот, ну, никак не могут решиться, да, что именно. Так что, по большому счету, это может повлиять вот как раз на вот эту публику. То, что касается Бейса, я полагаю, что там определились уже более-менее все. Сторонники Нетаньяху, Биби всегда прав, даже если он не прав, смотри, пункт первый. А противники Нетаньяху, или те, которые считают, что Нетаньяху не должен возглавлять следующее правительство, они готовы, скажем так, вывести за скобки какие-то там аргументы за, тем более, что пока каких-то таких убедительных аргументов израильскому обществу не представлено. Если ты посмотришь, например, на опросы, я говорю не о еженедельные там опросы сегодня на завтра, а те, которые там делают, скажем, месячный обзор. Не обзор мандатов, а именно настроений общественных. У нас есть там 3 или 4 подобного рода исследовательских институтов. Чаще всего публикуют данные Институт национальной безопасности при Тель-Авивском университете и Институт демократии Иерусалимский. Там мы видим, что более 60% израильтян считают, что эта война завершается, если она завершается. Ну, это, опять же, тот случай. Война закончилась, а бой продолжается, да? Так вот, так сказать, те, которые считают, что если она закончилась вот в том виде, как она закончилась, то это далеко отходит от их надежд и представлений о том, как должна закончиться вот эта вот самая война. Поэтому на колеблющуюся группу избирателей, как те, которые, скажем так, находятся где-то, сидят на заборе между двумя широкими политическими лагерями, проправительственные и антиправительственные, так и те, которые, в общем-то, строго говоря, не возражают, я заканчиваю, не возражают против, скажем так, готовы были бы теоретически поддержать одну из политических партий коалиции нынешней, но разочаровались. Мы говорим в данном случае не о ультраортодоксах, там совсем все понятно, да, а с, это либо Ликуд, либо партии, которые ходят в блок Циунут Датит, с которым тоже не очень понятно, как он будет выглядеть дальше. Но окей. Так вот, как те, которые, в общем-то, теоретически готовы были и голосовали на прошлых выборах, но разочарованы тем, как закончилась война. Это можно было бы, даже 7 октября можно было бы обнулить, если бы были, так сказать, очевидные показатели того, что называется ницахон мухлат, да, полная победа. Поскольку полную победу с точки зрения Израиля, в отличие от США, представить невозможно, обществу невозможно. Ну, разумеется, ну, пожалуй, скажем так, о полной победе говорят только министры правительства, больше никто.
0: В этой связи вот интересно у меня вопрос. Вот смотри.
1: Так что ты задал, да. Прости, ты задал вопрос, изменится ли что-то. Да, измениться может, не фундаментально, но как раз вот это вот чуть-чуть, вот те самые колеблющиеся избиратели мандат 2-3, это то, что определит, кто станет следующим премьером.
0: Вот смотри, как интересно. Получается, ситуация такая. Те цели войны, которые премьер-министр озвучивал, мы же ничего не выдумываем. Я еще раз подчеркиваю нашим уважаемым и зрителям YouTube-канала, и слушателям Первого радио, мы руководствуемся только заявлениями, официальными заявлениями наших лидеров, ничем больше, никакими там, я не знаю, там, утечками, только этим. Нам было сказано, победа над Хамасом,
1: да,
0: разоружение Хизбаллы и создание условий для смены власти в Иране и полное уничтожение его ядерной программы и как-то вот с ракетной программой. Ничего не получается пока. В этой связи, вот скажи мне, будет разгоняться, на твой взгляд, идея, которую высказал президент Трамп? Вот, то есть сказать, что это победа, невозможно. Невозможно. Но тогда можно рассказать так, что если бы не Нетаньяху, вообще бы ничего не было. Израиля бы не было, о чем сказал президент Трамп. Это будет работать? То есть нету, как это, нет Путина, нет России, да, вот помнишь, ну, нет Нетаньяху, нет Израиля, поэтому да, мы не достигли тех целей, но зато есть Израиль.
1: Ну, как бы там есть три аргумента, вот именно в таком направлении, да, то, что мы слышим в данный момент. Первый, Трамп абсолютно прав, когда он говорит, когда Марк Рубио и, так сказать, члены администрации президента Соединенных Штатов абсолютно прав, что мы достигли, не только достигли поставленных целей, но даже превысили их. Но это цели, которые поставила американская администрация, не израильское правительство. Вот. Но учитывая, что ответственность за то, что там происходит, берет на себя Соединенные Штаты, наш ближайший друг, партнер, союзник, все правда, да, и так далее и тому подобное, то в конечном итоге выгоду получает и Израиль. И если бы не личные отношения между Бениамином Нетаньяху и Дональдом Трампом, у нас была бы ситуация ужасная. Может быть, это не вполне удовлетворяет нас, то, что происходит, но если бы не Нетаньяху, а кто-то другой, это была бы вообще ужас, ужас, ужас.
0: А попробуй проверь.
1: Да, вот именно. Это раз. Вот. Вторая опция в этой связи, она говорит следующее. Потерпите, это же Ближний Восток, здесь быстро все не происходит. В конечном итоге мы нанесли тяжелый удар. Вы же не возражаете, вы же не спорите, что был нанесен тяжелейший удар по Ирану. Сейчас, пока идет война, и идут там жесткие репрессии, мобилизация населения и так далее и тому подобное, это пока работает, да? Как там, по дороге сюда я слышал там диалог на одном из радиоканалов, и там специалист по Ирану рассказывает, что, в общем, аятоллы и, главное, генералы Корпуса Стражи Исламской больше, Революции, да, они находятся в состоянии полной эйфории. Они победили, они оказали влияние на цены на нефть, на энергетику, на, и так далее.
0: И самое подобное. Главное, я прошу прощения, опять же, посмотрите, вот читал издание Times of Israel, извините, да, за мой, так сказать. Да. Так вот, они писали о том, что Израиль очень, очень сильно в результате войны потерпел сокрушительное, скажем, поражение на в американском общественном мнении, а это тоже победа.
1: Ну, в значительной степени. То, что Хамас сумел сделать тогда, продвинув нарратив геноцида в секторе Газы, даже к глубокому сожалению, должен сказать, даже наши ближайшие друзья и патриоты Израиля в Европе, они говорят о том, что да, Израиль, так сказать, понес неимиджевый ущерб, в том числе и из-за того, что там не пускают туда НГО, государственные организации, да, гуманитарная помощь и так далее. Я иногда вмешиваюсь в диалог и говорю, ребята, вы о чем вообще? Уж кто как не вы знает, что там на самом деле происходит. Да? Вот, но это все действительно работает. Понятно, что сам Хамас не мог бы этого сделать. К нему подключились вся вот эта вот гигантская, хорошо смазанная инфраструктура антиизраильской пропаганды.
0: А сегодня Иран, потому что говорят, друзья мои, вы приезжаете на заправку, и это Нетаньяху. Вы приезжаете так в магазин супер, цены видите, и это Израиль, это евреи. Большая статья, посмотри, почитай, да.
1: Окей. Я прошу прощения. Подождите, а вот посмотрите, что творится в Иране. Ты, как и многие наши радиослушатели, и я, честно говоря, с интересом читаю издания иранской оппозиции, которые публикуют вещи, которые не публикуют центральные, так сказать, иранские издания. Понятно, можно говорить о том, что это оппозиция, что они там, я не знаю, представляют или сгущают краски, или в розовом свете, наоборот, и так далее. Но очень много истины там есть, когда они говорят о том, что Иран на сегодняшний день, иранское население, иранское общество находится в одном из самых тяжелых положений, экономическом положении за свою историю.
0: А я тебе отвечу. Слушай, в 1946 году в Советском Союзе был голод. Да. И как это режим Сталина хоть как-то подвинулся.
1: Нет. Так это не мне, это рассказывай тем, которые говорят. Так вот, соответственно, я знаю, что люди жили в землянках, но при этом была ядерная программа, да? Во многих местах не было газа и горячей воды, но мы делаем ракеты, да?
0: Конечно.
1: И мы были в космосе. Но это, опять-таки, есть какой-то уровень. Знаешь, в социальной психологии есть такое понятие — проблема, с которой мы можем жить или с которой мы жить не можем. Очень часто бывает, что ужасное положение воспринимается обществом как некое неизбежное зло за то, да?
0: За то, да.
1: Вот, с другой стороны,
0: впереди планеты всей, да, в области балета.
1: И даже в области балета.
0: Да, да, да.
1: Это с одной стороны. Известными словами, какие-то базовые потребности общества удовлетворяются на том уровне, который они готовы терпеть, да? Ради какой-то там через 4 года будет город-сад, да? Дальше... С другой стороны, у тебя может быть какая-то вполне, с точки зрения там среднестатистического по миру, вполне нормальное экономическое положение, как в позднем СССР. Ну, конечно, дефицит был товаров, дефицит того
0: сего. Голода не было по сравнению с годами Сталина. Голода не было.
1: Голода не было в том виде, как так сказать, помнило то военное поколение. Да? Не было, понятно, что не был удовлетворен спрос на то качество товаров, которые общество хотело бы. Да? Но, в принципе, так сказать, можно было бы сказать, что люди как-то жили намного лучше, скажем так, чем в Африке и во многих странах Латинской Америки, намного.
0: Да.
1: Я помню эту конференцию в Москве, я тогда был аспирантом Института Африки, будешь смеяться, Академии наук.
0: Я это знаю, я уже свое высмеял.
1: Да, так вот, я африканист по первому образованию. Так вот, стало быть, да, так вот, соответственно, была конференция, проходила в Москве тогда, советско-африканская, на предмет решения продовольственной проблемы. И все очень смеялись. Говорили, нашли где, да? В Советском Союзе рассказывают о выдающейся продовольственной программе.
0: И вернемся к Ирану.
1: Да, вернувшись к Ирану.
0: К нашим
1: делам. Так вот, соответственно, в позднем СССР общество уже было не готово мириться, не получив то, на что уже были, определенные запросы. Да? Так вот, второй аргумент выдающегося достижения, выдающееся оно или нет, это вопрос вкуса, да, это то, что, подождите, вот сейчас война закончилась, Трамп гений, сейчас война закончилась, и вот тут-то все и начнется. То есть пройдет там месяц, два, три, и начнется вот эта вот волна внутренних протестов, и мы тогда там победили. Но в этой ситуации тогда лучше пойти на выборы в сентябре, а не в октябре. Если вдруг в октябре выяснится, Ну ладно, сам понимаешь. Короче говоря, в, ну и третий аргумент в этой связи. Этот аргумент более-менее стандартный. Смотрите, ну, допустим, не удалось обнулить катастрофу 7 октября. Допустим.
0: Да? Тактическая такая вот ошибка.
1: Тактическая такая вот ошибочка.
0: Как сказал,
1: да?
0: Смотрич.
1: Тактическая. Да, да, это как Смотрич. Но главное же не это. Вы же должны понять, дамы и господа. Главное же не это, а главное не допустить создания правительства братьев-мусульман. Правительство братьев-мусульман называется любое правительство, даже там, если там не будет ни одного араба, так сказать, то, которое будет альтернативно нынешней коалиции. Вот. Надо сказать, пропаганда неуклюжая, я должен сказать. Попытки выяснить у, скажем так, носителей подобной идеи, объяснить, а смотреть. Ну вот вчера выступал Либерман в Бейтсоколов.
0: Да, мы потом, да? Поговорим.
1: Поговорим, да. Который заявил очень четко, что никакого по определению, по сравнению с прошлым правительством, так сказать, по определению, никаких арабских партий у нас в этой коалиции не будет.
0: Хотя я не согласен с таким...
1: Ты можешь соглашаться или нет? Я говорю
0: он сказал,
1: о том, что...
0: да, да, да,
1: я,
0: да,
1: я
0: да.
1: говорю о том, что происходит в данный момент. Да. Вот. И мои собеседники говорят, что там... Он сказал, не сказал, будет. Главное, что было. Ну, было же, да? Он же сидел, вы же сидели, так они же сидели в правительстве с братьями-мусульманами.
0: Ну, а ты можешь парировать, тогда, получается, Нетаньяху ультралево, вот. Он сидел с Бараком, с Цепеливни.
1: Я бы сказал по-другому. Обычно, да. Ну, прости, пожалуйста, ну вы же говорите, ребята, да, о том, что вот мы говорим, а 7 октября кто был премьер-министром? Ну, ты понимаешь, его не разбудили, ему не сказали,
0: это
1: ему
0: другое.
1: Не объяснили,
0: это
1: ему
0: другое.
1: Не дали. Вот, это другое. Значит, или мы смотрим по факту, было или не было. Неважно, там, кто там что хотел, не хотел, да, было или не было. С одной стороны, значит, было или не было. С другой, если премьер-министр был в этот момент, и он отвечает по факту за то, что произошло, значит, отвечает. Ну, да. Короче говоря...
0: У нас реклама сейчас.
1: Да, у нас реклама. Таким образом, я думаю, что вся эта история пока что, кроме, так сказать, лозунгов из серии «А они создадут правительство братьев-мусульман», ничего свежего. Свежие методички будут, да, но ничего свежего на этом этапе мы не слышим. Так что, с одной стороны, Софья права, с другой стороны, ну, нуждается в некоторых уточнениях.
0: Ты знаешь, я всегда вот иногда, я редко пишу вот в Фейсбуке, но там на вот это вот, что Биби не разбудили, виноват богат в том 7 октября и так далее, я, ну, естественно, служба безопасности, я им привел полную цитату лидера оппозиции, который сказал: нельзя винить армию Шабак, потому что они всего лишь инструменты в руках правительства. За все отвечает премьер-министр. Ну, сказал некто Беньямин Нетаньяху.
1: Да.
0: Они говорят: ну что ты сравниваешь?
1: Да, да.
0: И меня назвали там идиотом, скажем так. Они сказали: что ж ты сравниваешь? Ну, тогда было так, а сейчас иначе.
1: Ну, конечно. Это совсем другое.
0: Это совсем другое. Идем на рекламу.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
2: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
4: Звездочка 3849.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Реклама. Ханин день на Первом радио.
0: Итак, дорогие друзья, действительно, Ханин день. Профессор Бараланского университета Заев Ханин. Заев, у меня к тебе вот такой вопрос. Вот смотри. 10 числа Кнессет выходит с каникул,
1: да.
0: но комиссии работают, и в комиссиях обсуждают целый ряд законопроектов, ну, так называемой юридической реформы, юридического переворота. Во-первых, это касается и разделения функций госсоветника, но самое главное, они что будут обсуждать, это чтобы любое правительство, которое начинает свою работу, в течение 100 дней могло поменять всех высокопоставленных чиновников. Вот они это обсуждают. Я не буду сейчас долго на этом останавливаться, чтобы время не тратить, но это вот вообще трэш-трэш. И у меня к тебе вопрос. Если они видят по всем опросам, что они не могут создать следующее правительство, зачем они делают такие подарки своим политическим оппонентам? То есть они на блюдечке с голубой каемочкой говорят, вот у вас были вот такие полномочия, грубо говоря, 5 сантиметров полномочий, теперь у вас будет 15 сантиметров полномочий, мы вам это дадим. И вот здесь у меня возникает два ответа. Первый ответ, они думают, сейчас даже если мы проиграем выборы, мы быстренько-быстренько по аналогии их сбросим, и тогда нам никто не скажет, что мы там антидемократы, и вот мы, то правительство этим пользовалось, например. И второе, что они не верят, что они проиграют выборы, и они, в общем, готовятся, ну, остаться у власти навсегда. Вот твой ответ, потому что такие подарки... не делаются просто так.
1: Нет. Второй вариант. Начнем со второго варианта.
0: Давай.
1: Так сказать, шансов, скажем так, несмотря на то, что к опросам нужно относиться осторожно, аккуратно, принимать во внимание все эти ограничения, огромную статистическую погрешность и так далее, но тенденция понятна. Никакой вариант развития, нет варианта развития событий, что партии нынешней коалиции смогут сформировать правительство большинства. Нет шансов. Поэтому, но, с одной стороны, а с другой стороны, но есть шанс некоторый, что сформировать правительство оппозиции они тоже не дадут, если они получат 51 мандат и больше, да? То есть, если есть вот эта вот, вся вот эта вот история с воплями про братьев-мусульман, которые будут управлять и так далее, заставляет часть политиков, находящихся сегодня в оппозиции, правого лагеря, да, вполне правого лагеря, находящихся в оппозиции, говорят о том, что эксперимент с присоединением, так скажем так, эксперимент с правительством, который опирается на голоса арабских партий или арабской партии, неважно какой, да, вот, это является, можно там оставим в стороне всю эту замечательную дискуссию из серии Мансур Аббас, это ужасно, ужас, ужас, ужас, а вот их ясенюар, это вот хорошо.
0: Я прошу тебя, Мансур вот, Аббас или великий лидер арабского народа, как сказал Нетаньяху, или, так сказать, террорист. Вот у нас так. Потому что тот же самый Нетаньяху сначала называл его великим лидером арабского народа,
1: да.
0: А потом называл, так сказать, брать террористов.
1: Вот.
0: Никакого противоречия.
1: Кстати говоря, разговоры вот это вот, то, что сейчас продвигают. Братья-мусульмане, которые будут стоять за вот этими вот делами, и так далее. Это, во многом это не только повлиять на свой бейс или колеблющихся, но это еще и как раз заставить лидеров партии и коалиции, оппозиции, да, заявлять о том, что вот у нас их не будет. Это давление на арабов тоже, для того, чтобы создать вот этот вот единый список, восстановить, так убедить людей, как Мансур Аббас, что у них вариантов нет, арабского шаса не получается, да. Это нужно возвращаться, так сказать, туда, куда идет, а это будет означать, что у оппозиции могут отобрать мандат 2, которого может не хватить как раз для сформирования большинства. Так вот, возвращаясь к этому самому сюжету, если мы говорим, если им удастся получить больше, чем 50 мандатов, в данном случае, тогда возникает, надо будет, внимание, следите за руками, да, как будет проходить, как будет сформулирован этот закон, или законопроект, который, закон, который они хотят провести, с какого момента будет отсчет? Момент с присяги нового правительства или с момента, когда присяги будет приведен Кнессет? Кнессет пройдут выборы, они не получат большинства, но и оппозиция не сможет сформировать правительство, и тогда будет переходное правительство, которое вот будет такое, какое оно есть. Да? Стало быть, если в этом законе, законопроекте, надо будет внимательно посмотреть, будет означать, что это решение после выборов может действовать, может сделать, так сказать, принимать подобные шаги, предпринимать правительство законное, которое в данный момент находится у власти, да, пока следующее правительство не принесло присягу, это правительство. Мы говорим переходное, но это, так сказать, фигура речи. В израильский закон говорит, что вот правительство либо есть, либо нет. Да? Соответственно, не имея так сказать, возможности сформировать правящую коалицию сейчас, ожидая, что вот сейчас начнется вся вот эта вот чехарда, еще выборы, и еще выборы, и еще выборы, то есть они смогут поменять в ключевых ведомствах руководителей, что очень может помочь на следующих выборах, которые состоятся
0: быстро.
1: Да, но
0: быстро. С другой стороны, как я слышал, арабы порекомендуют президенту, ну, кого-то из оппозиции, в результате, не знаю, кого. В результате оппозиция может создать правительство меньшинства, и тогда вся эта схема не работает, понимаешь, которую ты сейчас описал.
1: Да, но зато тогда ты можешь себе тогда представить, как будет выглядеть избирательная кампания. Вот мы же вам говорили, это правительство братьев-мусульман. Видишь, они поддержку получили от арабов, да? Вот же, но может на какую-то группу избирателей повлиять.
0: Вот, ты знаешь, мне это вот очень пугает ситуация, при которой мы... Можно по-разному относиться к арабам, вообще, да, к нацменьшинствам, относитесь как угодно. Но когда мы, граждан Израиля, говорим, мы не можем партии, которые получили свои мандаты, мы не можем с ними сотрудничать, это нет, говорит о болезни...
1: Марк, слово «сотрудничать» никто не сказал. Они не могут быть частью правительства, правящей коалиции, если от них будет зависеть ее устойчивость.
0: Я не вижу в этом, есть такое хорошее украинское слово «сенс».
1: У нас, как ты понимаешь, и предыдущие избирательные кампании в значительной степени, уж особенно та, которая разворачивается сейчас, де-факто, они построены на эффекте отрицания. Только не Биби, или только или только не Либерман, или только не Беннет, или только не арабы, или только не эти самые там радикалы с любых сторон и так далее и тому подобное. Поэтому в ситуации, когда нам говорят только не арабы, это мало отличается от ситуации там условно только не Бен-Гвир.
0: Окей. Хорошо, идем дальше. Хотя я с этим, я не могу это принять. Мне кажется, мы должны, уже почти 80 лет государству, и мы должны как-то искать какие-то...
1: Там есть несколько путей, как это искать. Давай выдели когда-нибудь 10 минут, 7-8, 10 минут, чтобы поговорить только об арабском секторе.
0: Хорошо.
1: И мы с тобой на эту тему поговорим.
0: Хорошо. Итак, мы еще поговорим про Ликуд. Мы сегодня про внутреннюю политику. Лидер НДИ Либерман вышел на пресс-конференцию и заявил о том, что...
1: Нам тебя там не хватало. Там были представители СМИ и политические комментаторы из разных лагерей.
0: На самом деле это была среда, я готовился к стоп-спорту, мне это важнее.
1: Да.
0: Тем более вы все это рассказали сами, без меня. Так вот, давай так, расскажи, о чем речь, коротенько, потому что люди... И самое главное, вот у меня к тебе вопрос. Не кажется ли тебе, что пока еще выборы не назначены, лидеры партии, вот Беннет, ну, Лапид, Айзенкот, Либерман, они немножечко торопятся, и это мне напоминает... Не является ли это фальстарт, все вот это, что мы наблюдаем?
1: Ответ может быть двоякий, да? Фальстарт — это в ситуации, если это может быть, да? Если вдруг выяснится, что мы вечером шли спать, зная, что вот завтра начинается избирательная кампания, Шауль, а потом Мафаз, выясняется,
0: да, Шауль, Мафазовщина.
1: Да, а потом начинается, а выясняется, что нет, да, это еще займет там. Вот, то есть выборы досрочные все равно будут или недосрочные, да, но там через 2-3 месяца за это время многое могло, может измениться, и изменилось. Да. Так вот, соответственно, я бы сказал, что в этом случае ты можешь сказать, что это был фальстарт. Ну, похоже на то, ну, скажем, когда один из журналистов задал Виктору Либерману этот вопрос, типа в сентябре или в конце октября, ну, какая-то разница небольшая, потому что на самом деле вторая половина сентября — это уже Рош-Ашана, Новый год, ну, а там да, дальше да, да, да, осенние праздники и так далее. Вот, видимо, с его точки зрения никакой особенной разницы нет. Да? Поскольку избирательная кампания де-факто идет, как он говорит, да, как он считает, как многие считают, то, в общем-то, это самое время ответить на тот самый сакраментальный вопрос, который все время говорят, который, так сказать, заставляет его, ну, его партию, по крайней мере, не увеличивать мандаты, не слишком увеличивать. Uh-huh. То есть добавляется после объединения Лапида и Беннета, да, но там несущественно, мандат, okay, два, там, так далее, да, это в рамках, может быть, статистической погрешности, хотя тренд более очевиден. Там главное все-таки взять разочарованных ликудников. Так вот, соответственно, если аргумент, не аргумент, а критика в адрес лидеров оппозиции, включая Виктора Либермана. Ну, окей, только не Биби, хорошо, а дальше что? А что конкретно, да? Вот раз, два, три, четыре, пять. Чего ты хочешь? Uh-huh. Вот. Он начал свое выступление с того, что давайте прекратим говорить о личностях.
0: Невозможно. Это, нет, знаешь, давайте прекратим думать о заднице обезьяны. Помнишь, сказал Хаджана Средина миру? Невозможно.
1: Марк, а вот давай не будем говорить о личностях, а будем
0: и
1: говорить
0: не думать о,
1: о
0: заднице обезьян.
1: И будем говорить о сути. Дальше ты нашим уважаемым радиослушателям и пользователям YouTube-канала Первого радио сообщишь, какую обезьяну ты имеешь в виду и что ты понимаешь
0: про
1: задницу.
0: Я про Хаджуна Средина, они все читали про Хаджуна Средина, ну... Как можно было в детстве не
1: прочитать? Может быть,
0: как...
1: кто-то подумал, что ты об аллюзиях. Ну так вот, соответственно, вот, осторожно надо быть, аккуратно.
0: В наше время,
1: да. В наше время. Короче говоря, возвращаясь к этому самому сюжету, давайте поговорим конкретно о теме. Ну, начал с личностей. Он сообщил, если у вас есть вопрос, собственно, тут же ему задали вопрос, а вот будешь ли ты в правительстве с Нетаньяху? Он ответил, нет, вообще, четко, разговора такого
0: типа
1: быть не может.
0: Типа мы не про личности, но с этой личностью я в одной песочнице играться не буду.
1: Марк, ты мне дашь рассказать или нет?
0: Пожалуйста, но только тут сразу противоречие.
1: Нет противоречия в том смысле, ты не понимаешь, это другое.
0: Это другое. Это правда, да?
1: Да. Там история как такая. Ивет решил четко, так сказать, он четко сформулировал, что ничего персонального к Биби у него нет. Он с ним сотрудничал много лет, он его поддерживал, он его продвигал и так далее и тому подобное. С его точки зрения, Нетаньяху — это символ, это не личность, да? Это вот все то, что олицетворяет противоречие, раскол между то, что мы называем нынешний правящий блок Ликуд, Харидим, Хардаль, ультраортодоксальный национальный лагерь, просто ультраортодоксы и Ликуд, и то, что мы называем сложный конгломерат израильских политических партий сионистского толка, да, вот ультралевых, которые там, я не знаю, 8% населения более-менее поддерживают, там 7-8, ну, понятно, это все тоже, мы возвращаемся к тому, что на крайних флангах там 10%.
0: Все-таки давай вернемся.
1: Да, и до вполне себе правой партии, партия Виктора Либермана, «Наш дом Израиль», значительная часть партии Беннета, а теперь в блоке с Лапидом они, так сказать, смещаются туда, ближе к правому центру, назовем это, да, причем Лапид при этом несколько раз заявил, что идеологически он идеологию будет определять Нафтали Беннет, да, так вот, и назовем это условного центриста Айзенкота, который, в общем, пока не определился, что, так сказать, какие основные лозунги кроме, ну, кроме каких-то оперативных вещей, экономики, там, тогда безопасности,
0: ну, да,
1: и так
0: всего
1: далее.
0: Всего хорошего против всего плохого, да.
1: Он может сформулировать. И, кстати говоря, мое ощущение было после этой пресс-конференции, что в руководстве НДИ не настроены объединяться с Азинкотом. Не настроены.
0: Так, значит, вот.
1: Второй момент.
0: У нас реклама, я хочу после рекламы поговорить так вот, о Ликуде.
1: Я хочу добавить в этой связи, что то, что мы услышали от Виктора Либермана, это то, что объединения, всякого рода предвыборные объединения, они оправдывают себя в том случае, если они приносят мандаты, они снижают их.
0: Но он травмирован этим делом,
1: конечно. Да, у него есть опыт. Ликуд Байтейну, да, объединение единого списка партии Ликуд и партии «Наш дом Израиль», и 43 мандата, которые, или 42, которые они имели, они превратились в 31, и 31 в сумме получили два двоюродных брата, да, Беннет и Лапид, тогда, но было правительство без Харидим, правда, что господин Нетаньяху, тогдашний премьер-министр, быстро свернул, потому что понял, что, так сказать, он сделал стратегическую ошибку, и с тех пор он эту ошибку не повторял. Союз Харидим — это вот главное, это вот ядро, а дальше там можно будет уже договариваться с теми или с этими. Так вот, это, так сказать, второе, что мы более-менее услышали. А третье, чем нужно заниматься? Третий параметр с его точки зрения — это вот тот самый Ницахон Мухлат. Обещали? Не смогли? Дайте попробовать другим.
0: Ну, вот. Хорошо. На самом деле там было и про Конституцию. Кстати, про Конституцию,
1: и там было
0: Беннет
1: про Конституцию
0: говорил.
1: О том,
0: и
1: что,
0: Беннет говорил.
1: Скажем так, задачи, которые с его точки зрения должны стоять перед правительством, если оно будет сформировано оппозиционными партиями и теми, кто к ним присоединится, это первое. Или, собственно говоря, Беннет тоже говорит, первые 15 минут или первые 10 минут мы примем закон о создании независимой государственной комиссии по расследованию катастрофы 7 октября.
0: Именно поэтому партия Ликуд будет продвигать закон о правительственной комиссии, потому что, как говорят юристы, если ты уже принял закон, будет работать правительственная комиссия, ты уже не можешь создавать государство. Но опять же, это так говорят
1: может,
0: юристы.
1: Может, и не можешь, но правительство будет в состоянии дать этой комиссии полномочий, как было во времена Ольмерта. Это было правительственная комиссия, но она имела полномочия государственные.
0: Окей,
1: это,
0: ну, в общем,
1: зависит от правительства.
0: То есть ты считаешь, и мы сейчас пойдем на рекламу, что никакого фальстарта нет, и все стартовали вовремя, скажем так.
1: Все стартуют вовремя, потому что времени уже нет, Марк. Реально будут, если выборы будут объявлены в сентябре или дотянут до октября, это будет означать, что избирательная кампания идет уже сейчас. Она, если она шла как бы, то сейчас она вполне откровенная, открытая, все уже положили на стол свои предварительные лозунги, они будут там уточняться и так далее. Вот, а дальше каждый из наших уважаемых радиослушателей, они же избиратели,
0: и зрители
1: YouTube-канала,
0: радио,
1: включая тех зрителей YouTube-канала, живущими за рубежом, которые имеют израильские паспорта, и сейчас и должны подумать, прибудут ли, сделают ли они нам большое одолжение, это не ерничание, да? И приедут в страну, чтобы проголосовать, потому что, так сказать, следующие выборы — это как выборы в Венгрии, да, это, так сказать, или никогда.
0: Да, это правда.
1: Соответственно, и дальше, так сказать, правда, Либерман предложил провести референдум по поводу Конституции общенациональной. Я бы сказал, что я бы на его месте предложил бы создать конституционное собрание. То есть принять закон о выборах, сразу же выборы в конституционное собрание, чтобы он принял конституцию, а потом продолжил действовать как Кнессет следующего созыва.
0: Не понимаю я, как... Ты знаешь, я сторонник конституции, не понимаю двух вещей. Во-первых, религия государства, а во-вторых, вот взаимодействие между гражданами, я имею в виду, и в Конституции должно быть записано, что все граждане равны перед законом, но в Израиле это проблема. Хотя я не понимаю, как это можно сделать Конституцию, хотя я, да, за Конституцию. Но есть юристы, которые занимаются всеми этими вопросами, наверное, они понимают гораздо лучше. Профессор, разрешите вам сделать предложение, от которого вы не можете отказаться?
1: Не могу.
0: Реклама на Первом радио.
12: Ханин день на Первом радио. Реклама.
13: Только в Максанай Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. CityWash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35. Сейчас особенно выгодно в Маданей Мания. Филе и вырезка свиная свежая 69,90 за килограмм. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
14: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
15: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
16: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
17: Реклама. Ханин день на Первом радио.
0: Итак, дорогие друзья, действительно профессор Бараланского университета, сейчас мы с ним будем разбираться. Депутат Илья Уравива объявил протеже Нетаньяху, на Тали Готлиб, врагом партии.
1: Да.
0: Значит, Дан Алус, депутат, Дан обратился Алус, к ревизору Ликуда Шаю Галили с требованием исключить депутата Сасона Гуэту из движения в связи с тем, что он придерживается, по его словам, крайне левых взглядов. Значит, ну и так далее, и так далее. Тут я не буду много говорить. В общем, короче говоря, в Ликуде начинаются, с одной стороны, вот эти все обвинения. Тали Готлиб мощно выступила против министра юстиции Левина. Вот все это начинается. И с другой стороны, Бенямин Нетаньяху требует 10 мест
1: бронированных.
0: Да. Но говорят, там получат...
1: Вопрос о внутрипартийной демократии.
0: Да, получим 6 и так далее.
1: Да.
0: Вот скажи мне, вот что это происходит? И это с одной стороны, что происходит. И с другой стороны, выступит ли Ликуд со своей программой? Ну, например, Беннет Лапид, нравится, не нравится, или там Либерман, они выступили. Вот мы хотим Алиф Бет Гимель. На твой взгляд, будет ли вот такое сообщение Ликуда, чего мы хотим? Потому что кроме... того, что мы не хотим, чтобы они победили.
1: Кто-то хочет, кто-то нет, да.
0: Я имею в виду в Ликуде. Программы нет, и с чем идет эта партия, нет.
1: Пока нет. Они ближе уже, так сказать, к Альпе. Они выпустят, как это было в прошлый раз, они озвучат экономическую программу, программу в сфере безопасности и так далее. Она будет и в области социальных вопросов, она будет состоять из обещаний, но ты уже пойди проверь, да, голосовать завтра. Так что и кто-то, наверное, на это дело купился, что правительство во главе с Нетаньяху сделает так, что этот самый пита с шуармой не будет стоить таких сумасшедших денег, да, что литр бензина будет стоить намного меньше, чем при вот этом провальном правительстве Беннета Лапида, как оно там было, да, вот, и что мы обеспечим полную, ну, не ту безопасность, да что безопасность, да, вот, обеспечим такую безопасность, фактическую бумажку, помнишь, да?
0: Да, но как они могут это сказать, если их госконтролер написал, что мы потеряли...
1: Он левак и агент Хамаса, ты не понимаешь.
0: Энгельман?
1: Ну да.
0: С каких пор? Он же
1: с тех пор, как он это написал.
0: Что мы потеряли Негев полностью.
1: Ну, разумеется.
0: А после того, как он написал, что у нас половина министерств нафиг никому, извините, не нужны, это, ну, тоже левак.
1: Он хочет... Я могу... Конечно. Может быть, они вслух это не говорили, но могу себе представить, что он купленный. Так сказать, вообще засланный казачок. Сначала делал вид, что он свой, а теперь, видимо, его пригрозили чем-то, дипстейт ему чем-то пригрозил, и он начинает работать против, так сказать, кусать руку, кормящую его.
0: Вот. Но если серьезно.
1: Да, ну, это мы ерничаем. А если серьезно, то, так сказать, люди ведь голосуют, ты много раз сам говоришь, да, голосуют...
0: Чувствами.
1: Чувствами, да. То есть мы, основная масса избирателей не идет голосовать за программу, она голосует за электоральные лозунги. И вот этот вот электоральный лозунг, оно важно выпустить как можно ближе к дате самой-самой выборов, чтобы, с одной стороны, это ярко звучало, и это было, так сказать, близко к сердцу, да, чтобы те, которые колеблются, подумали, что, может быть, стоит дать шанс. Я помню, мы с тобой разговаривали на эту тему. Ты говоришь, ну, мне нравится, знаешь, вот как перед какими-то выборами в этой студии, ты говоришь, вот, и ты назвал имя политика, я бы дал ему шанс. Ну, ты, правда, в итоге проголосовал за того, как всегда, но, в общем-то, это другая история. Так вот, соответственно, я...
0: Ну, шанс, ну, Нетаньяху-то мы знаем, это же не то, что одно дело я скажу. Давайте дадим Айзенкоту шанс. Ну, например, да. Или кто там... новый там появится.
1: Ну, кто-то нам скажет, что вот именно потому, что мы Нетаньяху знаем, вот потому мы должны дать ему шанс, да? Мы вот знаем все его слабые стороны, но зато смотрите, как вот... какой он был велик. А главное даже не это, а главное, смотрите, кто там с той стороны. Поэтому с той стороны на сегодняшний день, насколько я знаю, Ликуд пока выдвинул список угроз и провалов своих оппонентов. Там длинный список, там, по-моему, что-то 15 или 20 пунктов, если я не ошибаюсь. Кто-то из активно пишущих в Фейсбуке взял на себя труд. Можно поискать, например, на сайте Sofiron, также, да, на страничке, да. Она там это перепечатала, поставила, так сказать, длинный список вот этих вот обвинений. Там Беннету, Лапиду, Либерману, всем, да?
0: Да.
1: Вот. И рядом стояла точка, правда или неправда. Правда была, по-моему, меньше четверти. А все остальное неправда.
0: А кто проверяет вообще? Я тебе скажу, ну, вот сейчас прекрасно проверяют. Вышел фильм по поводу Богатца.
1: Да.
0: Все обвинения в Богатце, что он мешал нашим солдатам, что он был против правительства, все это полная чепуха. Но опять же, это не имеет значения. Я это называю синдромом 54 миллиардов, вот которые выделили арабам. Синдром 54 миллиардов, я прошу прощения.
1: А теперь посмотри, сколько людей по-прежнему в это верят.
0: Конечно! Более того, даже после того, как Нетаньяху сказал, что это чепуха,
1: да.
0: Они все равно повторяют. Нетаньяху, ну, тогда просто, наверное, он был в плохом состоянии, он сказал, что это чепуха.
1: Или у него был приступ милосердия.
0: Да. Синдром 54 миллиардов.
1: Да, и богатейшие месторождения газа, которого там не нашли Хизбаллея и так далее.
0: В 150 милях от берега.
1: Да, да, да, и так далее, и так далее. Вот, поэтому мне думается, что мы услышим, так сказать, новые обещания, а может быть, те же самые старые обещания. Будет интересно, как, например, проголосуют или решат голосовать жители Севера, которые просто говорят, что правительство нас бросило. Мы ликудники были, но теперь больше никогда. Вот мне будет интересно потом посмотреть, сколько пойдут и как проголосуют.
0: Слушай, а мне интересно, давай вот про судьбу человека поговорим.
1: Да.
0: Зеев Элькин. Человек, который очень много извинялся, ну, его не так поняли, когда он ругал Нетаньяху и так далее, и так далее, и так далее. Надеюсь, что он получит 14-е место забронированное, а Гидеон Сар пойдет самостоятельно.
1: Да.
0: Но в Ликуде тех, кто бросает вызов премьер-министру, в общем, терпеть не могут. И теперь Гидеон Сар, судя по всему, хочет сам взять 14-е место, потому что, скорее всего, он праймерис провалит.
1: Это, кстати говоря, обсуждалось почти вот буквально... через несколько месяцев после того, как Сар и его члены его фракции вернулись
0: что
1: в Ликуд.
0: Что делать господину Элькину, который, в общем, всячески извинялся. Всячески, ну, перед партией разоружился полностью.
1: Да. Ну, правда, его близкие друзья и знакомые, с которым пришлось поговорить на эту тему, да, я не стал говорить с Заевым на эту тему, потому что, ну... Ну зачем сыпать соль на раны, да?
0: Да, да, да.
1: Вот. Тем более, что он по-своему, так сказать, человек, как политик, вполне эффективный. Я бы сказал, что, ну вот, просто он сделал стратегическую ошибку в тот момент. Они с Саром, видимо, так сказать... И действительно, вначале казалось бы, что они там поймали...
0: Ну да, да, да.
1: так сказать, жар-птицу, да, но на самом, но потом все это потихонечку ушло. Вот. Так вот, если посмотреть на, так сказать, его, ну, люди, которые к нему близки, говорят о том, что он не отказался от критики, так сказать, неудач, которые, так сказать, связывают с Бениамином Нетаньяху. Он просто считает, что войну он ведет правильно. Ну, как это все...
0: Я про политическое будущее.
1: А вот по политическую ситуацию, да, тут более-менее понятно, что еще несколько месяцев назад говорили о том, что на свободных выборах, если они свободные, да, внутри партии, Гедеон Саар не проходит. Нет вариантов. Вот его, так сказать, те, которые возвращаются, уходят, а потом возвращаются, они теряют значительную часть доверия. Поэтому вот бронированное место в списке Ликуда партии Тиква Хадаша, они ведь присоединились, Саар и его фракция присоединились как некое такое вот единое сообщество, ну, а не каждый персонально. Элькин, Саар, там кто-то там еще. И, так сказать, поскольку шансов особых нет, он этот запланированный для вот этой вот фракции, партии, которая перестала быть фракцией, стала частью Ликуда, возьмет себе. Элькину придется, Заеву придется участвовать в выборах на общих, на так
0: а сказать... А там всего 19
1: да,
0: мест.
1: Да. На общих, так сказать, основаниях, на общих условиях. И шансов на то, что он получит проходное или даже полупроходное место в Ликуде, не так много на самом деле.
0: Тогда у меня вопрос.
1: Поэтому, что касается, да, прости, вернемся к этой 10 местам, которые Бенемин Нетаньяху хочет для себя, или сколько он получит, у него не так много опций. Ну, скажем, вот Шикля и Сильман, которым он получил, он честно, все
0: отработал.
1: Отработал. И больше он им ничего не должен.
0: Да, нет.
1: Вообще.
0: Не
1: да? Значит, ему остается еще, так сказать, две группы нужных людей. Первая группа нужных людей, очень нужных, это Смотрич,
0: да,
1: который по всем параметрам не проходит электоральный барьер. И шансов повесить его опять на Бен-Гвира, так сказать, заставить Бен-Гвира, так сказать, взять его на какое-нибудь там приличное второе там место и так далее, крайне немного.
0: Зачем это нужно Бен-Гвиру?
1: Бен-Гвиру совершенно не нужно. И, значит, остается только одно, что делать с теми полутора-двумя мандатами, которые теоретически готовы проголосовать за Смотрича. И, так сказать, он их просто выбросит в отвал. А это Биби не может себе позволить. Значит, остается вот дать место в Ликуде, да? И тогда какая-то часть, наверное, не пойдет голосовать, а начнет взвешивать какие-то там другие идеи. Ну, например, те, которые говорят о том, что религиозным сионистам нужен свой дом. Религиозным сионистам нужен Мавдаль, вот тот старый. Но старого Мавдаля нет, и он, скорее всего, не появится, да? Если когда-нибудь потом, да? И в... дом для религиозных сионистов тут, по сути дела, остается только три, да? Ликуд говорит вот так, ребята, вот, да, вот это вот мы, и для этого ему, так сказать, наверное, подойдет Смотрич. В партии «Наш дом Израиль» появился Мате, штаб религиозных сионистов.
0: Шараби.
1: Там, либерального толка и так далее. То есть, и так далее, и прочее. Или же, скажем так, будет какие-то, или Беннет, да. Ну и там, понятно, будут всякие партии спойлеры для каждого сектора.
0: То есть получается, что ему надо прикрыть Смотрича. И еще какие-то...
1: И еще, может быть, опять-таки, в итоге, может быть, Ганса. Может быть. Хотя шансов на это очень мало.
0: Не, ну смотри, но тут вопрос, и у нас уже нет времени, мы еще поговорим, но когда говорят, что на В присоединяется человек с судимостью, присоединяется к Ликуду, такое впечатление, что если у тебя нет судимости, ну...
1: Ну, наверное, какая-то часть избирателей говорит, вот молодец, видишь, всех берет, да, вот те, которые...
0: Да. И вообще... А что, люди с судимостью, не граждане?
1: И что, не граждане, да, а вот те, которые, да, вот вы говорите, что он всех там обманул, и молодец, лидер должен быть таким, да? Соответственно, в этом, возвращаясь к тому, с чего мы начали нашу эту передачу, по большому счету, основная часть израильских избирателей определилась. Теперь вопрос, на кого будет влиять вот все вот эти вот сказки или факты.
0: Ну, да.
1: Да, для тех, которые в конечном итоге подойдут к избирательному участку, будут долго смотреть на вот эту вот страничку с перечислением партий и будут решать, для кого же, за кого же они проголосуют.
0: Да, да, да. А я говорю, друзья, не голосуйте сердцем, голосуйте умом. Неважно за кого, но только умом. Старайтесь, это трудно. Но вы способны. Хотя я в это не верю.
1: А я верю. Я верю в наш народ. Я считаю, что народ, он, отдельные личности могут быть какими угодно, но народ у нас мудр.
0: Все наоборот. Отдельные личности могут быть мудрыми, а народ... Да, как народ.
1: Я начинаю думать, не отделиться мне от еврейского народа. Думаю, что нет. Да.
0: Профессор Вареландского университета Заев Ханин, спасибо, что спасибо был тебе, с нами.
1: Лена Семенова. Лена, спасибо
0: она
1: большое.
0: Она нас вдохновила. И с вами был Кричевский.
1: Также Катя и Даша.
0: А также Катя и Даша, а также YouTube-канал Первого радио. Лайки, подписки, комментарии, репосты. И, естественно, сообщение о том, что Кричевский, заткнись, дай говорить Ханину. Пока.
18: Ханин день на Первом радио. Реклама.
19: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
20: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
21: Мягкий.
22: Жесткий.
21: Мягкий.
22: Жесткий.
23: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
24: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
23: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
25: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке.

0: своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
3: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
5: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: На юге Ливана атакованы более 15 объектов Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На юге Ливана вчера были атакованы более 15 объектов террористической организации «Хизбалла». Об этом сегодня сообщает армейская пресс-служба. Среди атакованных объектов – склады и мастерские по производству оружия, штабы, пусковые установки и здания военного назначения. Ночью ливанские источники сообщали о 5 убитых и примерно 20 раненых в результате израильских авиаударов по целям на юге Ливана вечером 6 мая. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в постоянном контакте с США по вопросу переговоров с Ираном. Выступая вчера в начале заседания военно-политического кабинета, Нетаньяху сообщил, что почти ежедневно разговаривает с президентом Дональдом Трампом и намерен провести с ним еще один разговор. «Между нами существует полная координация, никаких сюрпризов», – заверил премьер-министр. По его словам, Израиль и США добиваются вывоза из Ирана всего обогащенного урана и демонтажа иранских мощностей по обогащению. Трамп считает, что он может достичь этого тем или иным способом, но мы готовы к любому сценарию, сказал премьер. Внутренний документ управления операцией ЦАЛЯ, который был распространен еще в мае прошлого года под руководством генерал-майора Одеда Саюка, предсказывал главную угрозу, которая в настоящее время наносит тяжелый урон на Северном фронте – беспилотники со взрывчаткой, оснащенные оптоволоконными кабелями. Об этом сообщает Вайнет. В документе говорилось, что территория в 15-20 километрах от линии соприкосновения станет открытой территорией, где штабы, склады и передвижение войск будут находиться под постоянной угрозой. Наряду с предупреждениями было предложено несколько решений, включая оснащение дробовиками, которые считаются эффективными для сбивания беспилотников на коротких дистанциях, защиту жизненно важных объектов и штабов с помощью автономных систем стрельбы, широкое использование маскирующих сетей и интеграцию угрозы в учебный процесс. Хотя документ был распространен среди сухопутных войск, отдела планирования и армии обороны Израиля, процессы не были своевременно реализованы. Еврейские организации Канады призвали федеральное правительство признать Palestine Action террористической структурой. Поводом стали публикация движением карты целей в разных странах и руководство с призывами к прямым действиям против объектов в Канаде, США и Европе, сообщает еврейское телеграфное агентство. Согласно сообщению, на карте указаны сотни адресов, включая частные дома и офисы компаний, связанных с израильской оборонной компанией Elbit Systems. Вместе с координатами был размещен подпольный документ, в котором сторонникам движения предлагают создавать ячейки для нападений на объекты и порчи имущества. И о погоде. Температура воздуха сегодня повысится, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 23 градуса, в Хайфе 19, в Бершеве 25, в Эйлате 30. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».
0: Время любить. Время мечтать. Время танцевать. Время

минут на часах студии первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на первом. Да, музыкально буду сопровождать вас по сегодняшнему утру. Ну и, надеюсь, мы это утро превратим в легкий, красивый, не только музыкальный день. Всем традиционное салют.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в эфир для того, чтобы продолжить узнавать о возможностях этой недели. У нас завершающий неделю день, четверг. Мы готовимся к выходным, мы готовимся к тому, чтобы... Ну, некоторые, да, к тому, чтобы заняться собой наконец-то. Тем более, что всю неделю у вас было время думать, анализировать, слушать нас. Да, у нас в студии Геннадий Охман, который представляет центр GovCure. Мы, конечно же, говорим не только об акции этой недели, да, поскольку неделя рекламная. Значит, мы... Естественно, предлагаем особые условия, ну и, конечно же, говорим о том, для чего необходимо, по каким причинам необходимо обратиться в центр GovCure. Геннадий, во-первых, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Ну и, конечно, начнем сразу же, пожалуй, главного. Да, есть люди, которые настолько привыкают жить через боль и усталость, со своей болью и усталостью, мириться с ней, что считают уже это нормой. Ну вот, вот так, теперь так. Что скажете на это?
2: Да, Ян, и это самое опасное, потому что человек, к сожалению, привыкает терпеть. И привыкает жить через силу, привыкает к тяжести, напряжению, боли. И постепенно перестает замечать, как теряет нормальную жизнь. И, ну, допустим, пример у нас была Татьяна, 57 лет, продавец. Весь день на ногах, к вечеру тяжесть поясницы, ноги гудят, тело как каменное. И домой приходила только с одной мыслью — лечь, и чтобы никто ее не трогал и не беспокоил, и не хотелось ни по дому, ни по хозяйству ничего делать. И вот наступил какой-то момент, всегда у каждого человека происходит какой-то момент, когда вдруг ему приходит осознание, что он уже не тот, кем был раньше, и с этим надо... Ну, приходит такой, наверное, страх, когда человек понимает, что надо что-то с этим делать, иначе это может закончиться все печально. Никто же не хочет быть инвалидом. И вот приехали внуки к ней, и все пошли гулять, она тоже вышла, прошла немного и сказала: все, идите без меня, я посижу. И села на лавку и смотрела, как остальные гуляют, бегают, и она не смогла уже быть вместе с ними, и она говорит, что я поняла, что я уже не живу нормально, я уже себя начала ограничивать во многих, при этом она достаточно еще молодая женщина. Она пришла к нам, мы сделали ей диагностику, посмотрели, как работает ее тело, где у нее перегрузы, где у нее ослабленные группы мышц, и почему ее состояние вот такое усиливается, боль и ослабевает организм. Мы ей показали причину, объяснили, что происходит. До этого, кстати, она очень много обращалась в разные инстанции, ей не могли просто... Вроде все в порядке, визуально никакие диагнозы и никакие снимки ничего не показывали. Мы же дали ей четкую картинку, что происходит с организмом через 10 факторов, с которыми мы сейчас работаем. И как у нас проходит визит, мы прежде всего посмотрели ее движение. Мы всегда начинаем с понимания тела человека. Важно понять, что и как человек живет. И наш холистический метод здесь как раз помогает. И главное, мы не работаем только там, где болит. Мы работаем со всем телом, как с системой. Если это позвоночник, то это от атланта до копчика. Если это мышцы, то это и связки, и суставы, сухожилия, фасции, все, и все вместе. Мы при этом не только с ними работаем, мы еще и даем им питание, мы подбираем индивидуально все, что нужно для того, чтобы ваши суставы начали работать нормально. И мы знаем, что причина боли – это часто не там, где у вас болит, не там, где у вас прострелило. Она часто может быть совсем в другом месте. И доказательство тому – большое количество людей, которые приходят к нам со снимками, показывают, а на снимках все в порядке, у человека болит поясница, а снимок показывает, что все в порядке. И здесь нужно было бы, конечно, сделать человеку МРТ всего позвоночника, но это очень дорогое удовольствие, и не всегда доктора на это соглашаются. А дальше уже работа, когда мы начали с ней работать, это она прошла у нас кинезотерапию, где мы ей включали мышцы, аппаратную медицину она все прошла наша по аппаратам, где мы прорабатывали ей все тело, ударно-волновая терапия, которая очень быстро снимает глубокие напряжения и запускает регенерацию тканей, аудиотерапия, где мы расслабляем нервную систему и выводим человека из стресса, Почему? Потому что любая боль, любой дискомфорт — это всегда стресс. Даже если стресс, который вы не осознаете ментально, это стресс для организма, это стресс для тела. Но он рано или поздно все равно передастся в центральную нервную систему, и люди, у которых что-то болит, мы чаще всего видим, что они более раздражительные, они более возбудимы на какие-то, более эмоциональные, да, более... И подвержены депрессиям.
1: Слушай, ну человек, который живет с болью, он все время терпит. Что, чему удивляться?
2: Да, да.
1: Ему приходится совсем непросто, и никто не может даже попытаться встать на его место, пока у тебя у самого не заболит.
2: 100%.
1: Потом ты уже начинаешь осознавать, думаешь, да бедный человек. Вот представьте себе, положите себе кнопку в туфель. Ну, в кроссовок. Ну,
2: есть поговорки.
1: И
2: у нас,
1: вперед.
2: У нас своя поговорка. Здоровый больного не поймет.
1: Ну, тут такое, да. Возьмите, сделайте что-нибудь, что будет все время вам мешать. Ну, вы почувствуете, что это раздражает. Сначала раздражает, и злишься. А потом начинается вообще пагубное влияние. Там уже действительно не только депрессия может тебя одолеть. Там ты уже ничего не хочешь.
2: Да. И вот она у нас начала программу восстановления. Через месяц она уже снова начала гулять. Через несколько месяцев она спокойно уже проводит время с семьей и не ищет, где бы присесть. Вернулась полностью к своему образу жизни и написала нам хороший такой текст, ну, одно из главных фраз, да, из этого текста, это «Я снова чувствую радость от движения». То есть, когда что-то сковывает ваше движение, вы, конечно, радость не испытываете. Вот, и тут важно сказать нашим радиослушателям, конкретно, которые сейчас имеют проблемы со спиной или там, с суставами, или их родственники, их близкие, вы видите это по походке, вы видите это, как человек мучается, хватит терпеть, хватит жить через силу, потому что дальше легче не становится, дальше будет становиться все хуже и хуже. Приходите, и мы вернем вам здоровье. И почему важно это сделать сейчас? Потому что сейчас мы делаем диагностику не просто, чтобы пройти еще один осмотр очередной, а полноценную консультацию. Вы получаете разбор вашего состояния. Вы получаете анализ движения и нагрузки, сбор анамнеза подробный. Вы приносите все те медицинские заключения и проверки, которые у вас есть. Ну, а самое главное – это понимание причины нашими специалистами, нашим центром, почему у вас это состояние, почему оно усиливается. В результате вы уйдете от нас с четким пониманием картины, что делать. Самое главное, мы вам даем паспорт здоровья, и вы с этим паспортом здоровья и принимаете решение восстанавливаться в нашем центре или самостоятельно. Сейчас замечательная акция. Все, кто позвонит до 12, вы пройдете у нас такую диагностику за 1200 шекелей, и эта сумма вам может войти в стоимость программы. Если вы запишетесь до 12, у нас только 10 мест, места ограничены, поэтому звоните прямо сейчас, не откладывайте, акция до 12.
1: Звездочка 9533, нужный номер телефона, обязательно, обязательно позвоните, узнайте все, что вас интересует, и, конечно же, воспользуйтесь этой возможностью. Приезжайте, Решен Лицон, Муш и Ливи 16, здание, которое называется Бейт Кеннеди, вмещает в себя центр ГАВКЮР. Итак, звездочка 9533. Звоните.
2: И в следующем эфире мы с вами поговорим о том, почему клиенты наши чувствуют изменения уже после первого визита. Оставайтесь на Первом радио.
0: Реклама.

0: Despасито.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Сейчас особенно выгодно в Маданей Мане. Филе и вырезка свиная свежая 69,90 за килограмм. Рыбный рулет из лосося, тунца и масляной рыбы только 49,90 за полкило. Пельмени «Малютка» от Гурме только 19,90 за 700 граммов в соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и вновь я приветствую в нашей студии Геннадия Охмана, который представляет центр GovCure. Итак, Геннадий, доброе утро.
2: Приветствую Яну и радиослушатели Первого радио.
1: Первый визит. Да, он, конечно же, с одной стороны, наверняка не станет единственным визитом, но в рамках этого первого визита наверняка видны какие-то изменения. Что человек чувствует после того, как придет к вам? Все-таки 3 часа он проведет с вами, да, и диагностика, и упражнения, и вообще та консультация, которую проведет у вас человек, должна уже как-то повлиять на него. Рассказывайте, как.
2: В первую очередь человек заполняет опросник еще дома, где он может подгрузить и все медицинские документы. Это сокращает время визита, и это улучшает эффективность. То есть мы больше времени можем потратить с человеком на процедуры, а не на сбор информации, на консультацию, сбор анамнеза, что очень часто занимает по полчаса, по часу у специалистов. Это первое. Мы ценим, экономим время человека, поэтому мы просим наших клиентов заполнить это все дома, чтобы сэкономить время. Второе. Когда вы приезжаете к нам, первое, мы находимся в очень удобном месте. К нам легко добираться как на частном, так и на общественном транспорте. Когда вы к нам приходите, мы подбирали специальное место, тихое, спокойное, где вы просто отключитесь от внешнего мира, от рутины, и сразу же вас встречает наш специалист, администратор, который помогает вам. Вы получаете ключик от локера, вы ставите туда свои вещи, переодеваетесь, вам говорят, какую легкую одежду с собой взять, и заходите на знакомство с нашим специалистом, где вы проходите дополнительно тесты, проверки. После этого сразу же мы делаем вам видеофиксацию, мы смотрим на вашу динамику, моторику, и вам, исходя из того, что мы собираем, вы направляетесь на процедуры. Начинаем вам делать процедуры. Все процедуры, они так называются процедуры, на самом деле это не тот смысл понятия процедур, потому что это, в принципе, лечение для ленивых, где вы лежите на кинезотерапевтических аппаратах, и они мягко, не травмируя, не поднимая пульс давления, не вгоняя ваш организм в стресс, чувствуя вашу боль, чувствуя ваше тело, начинают мягко включать мышцы слабые и снимать блоки там, где у вас зажато. В результате люди уже после первых 5 или 10 минут уже начинают чувствовать облегчение, а к концу первого этапа, а это кинезотерапия примерно час, человек уже вообще чувствует себя замечательно, и это только подготовка, это первая процедура. И дальше идет вторая, третья, в зависимости от вашего возраста, веса и многих-многих показателей. Что самое интересное, что мы делаем вам еще раз видеофиксацию и показываем вам сразу в конце, как изменилась ваша походка, динамика, шаг, амплитуда, уверенный шаг, меньше пошатывает, меньше перекос плеча. Очень часто люди приходят, одно плечо выше, одно ниже, потому что человек прихрамывает на одну ногу из-за того, что у него уже отдает. И много-много факторов мы вам покажем, и вы почувствуете, насколько эффективны мы в течение одного визита. Естественно, что очень часто люди в эйфории чувствуют уже себя настолько хорошо, но это временный эффект, потому что для того, чтобы закрепить его, нужно постоянство, нужна дисциплина, нужно идти уже по программе, и это мы делаем. Сейчас, чтобы сэкономить ваше время, мы запустили диагностику с паспортом здоровья, где мы вообще, считаю, очень демократично, даем человеку выбор. Рекомендации на 30 дней. Вы можете самостоятельно с этими рекомендациями восстанавливать себя или в нашем центре. Вы принимаете решение. Сейчас это всего 1200 шекелей, а всем, кто позвонит до 12 часов дня, то эта сумма еще может вам засчитаться в программу восстановления, то есть отнимется от той суммы, которую вы будете платить за программу восстановления. Поэтому у нас 10 мест сегодня выделено, и будьте в этой десятке, звоните прямо сейчас.
1: Самое время сделать это. Звездочка 9533, нужный номер телефона. Воспользуйтесь им непременно прямо сейчас для того, чтобы получить лучшие условия. Ну и приезжайте, Решен Лицеон, Мошелевы 16, здание Бейт Кеннеди. Здесь находится центр GovCure. Звездочка 9533.
2: А в следующем эфире мы с вами поговорим о том, что именно происходит и включает в себя программа восстановления. Оставайтесь на Первом радио.
0: Реклама.

Время танцевать. Весна. Время Романовой.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
4: Реклама.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Лидер Хамаса.

11 часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Лидер террористической группировки «Хамас» Алиль Аль-Хая в интервью телеканалу «Аль-Джазира» опроверг информацию о гибели в Газе своего сына Азама. По словам главаря террористов, тот был серьезно ранен, но выжил. Политическая цель этого покушения ясна – оказать давление на палестинских переговорщиков и заставить их капитулировать. Но сломить дух палестинского народа не удастся. «Мы не сдадимся и не покинем нашу землю, каких бы жертв это ни требовало», – заявил он. Аль-Хая обвинил Израиль в постоянных нарушениях прекращения огня, заявил, что он не реализовал обязательства, связанные с первым этапом соглашения, и назвал нереалистичными предложения о разоружении Хамаса на фоне катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа. В последние дни служба тыла отключила местным властям и офицерам безопасности в Израиле гражданскую систему управления чрезвычайными ситуациями «Шуаль». Такой шаг был предпринят на фоне опасения, что иранские хакеры могут получить доступ к этой цифровой платформе и всей секретной информации, которая там хранится. Система, к примеру, отмечает предполагаемые зоны падения ракет или обломков и помогает направлять спасателей к нужным точкам. В итоге при последних обстрелах Хизбаллы власти на севере Израиля остались слепыми, пишет сегодня Вайнет. Местные советы не знали ни масштаба залпа, ни точек падения, куда направлять пожарных и саперов. «Когда обломки перехватчиков падали по всей Кирьят-Шмоне, мы действовали как слепые мыши», – заявил источник в силах безопасности. Президент Ицхак Герцог прибыл в Панаму, что стало первым в истории официальным визитом президента государства Израиль в эту страну. Панама на сегодняшний день является действующим членом Совета безопасности ООН и считается близким союзником Израиля. В ходе визита Герцог встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и членами его кабинета для обсуждения вопросов безопасности, инноваций и развития водного сектора. После завершения программы в Панаме президент отправится в Коста-Рику. Главной целью этой части поездки станет участие в инаугурации избранного президента страны Лауро Фернандес Дельгадо. В Коста-Рике у герцога запланирован плотный график дипломатических встреч. Он посетит торжественный государственный ужин и проведет переговоры с мировыми лидерами, которые также прибудут на церемонию. Министерство транспорта Израиля ведет переговоры с Илоном Маском о строительстве в районе Димоны крупного предприятия по разработке или производству технологии автономного вождения, сообщает Маариф. Согласно сообщению, данная инициатива должна стать частью более широкого пакета сотрудничества с американским предпринимателем, который планирует прилететь в Израиль в конце мая. В частности, в этот пакет планируется включить развертывание терминалов Starlink в поездах, самолетах на внутренних рейсах и на трассах в районах с плохим покрытием сотовой связи. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 23 градуса, в Хайфе 19, в Бершеве 25, в Эйлате 30. Вы слушали новости. Оставайтесь на первом. Развитие событий в следующем часе.

0: реклама.
1: Возвращаемся в эфир и вновь в этом часе я приветствую, уже в новом часе, приветствую Геннадия Охмана. Да, Геннадий, доброе утро.
2: Приветствую Яну, приветствую радиослушателей Первого радио.
1: Мы говорим о центре GovCure, продолжаем раскрывать возможности, которые есть у вас для того, чтобы наших слушателей, нашу аудиторию, заинтересованную в том, чтобы восстановить свою жизнь, восстановить движение в своей жизни, конечно же, обратить в вашу сторону. Итак, насколько опасно откладывать восстановление и терпеть, когда проблема уже влияет на жизнь? Вот насколько это опасно? Мы от головой это понимаем, да, что вроде как надо заняться собой, но всегда откладываем до последнего момента, пока уже, ну все, ну можно же все-таки сделать что-то для себя заранее.
2: Да, Ян, ты знаешь, к сожалению, когда у человека происходит какой-то сбой, какая-то поломка в организме, пока вы ее не почините грамотно и профессионально, изменений никаких не будет, будет только ухудшение. Если взять примеры людей, огромного количества, которые к нам приходят, которые часто, Ян, даже не понимают, как они довелись до такого состояния. Uh-huh. Они не понимают, за что им это, почему они сейчас в такой ситуации. Человек здоровый, работает, бегает, суетится, нервничает, стрессует, закрывает свои проблемы финансовые, старается на работе, выкладывается, не досыпает, не доедает, не следит за своим здоровьем. И в результате кто-то в 30, кто-то в 40, кто-то в 50, кто-то в 60 лет, организм рано или поздно ломается, что-то происходит. И в этот момент какой путь традиционный у человека? Сначала кольнуло, стрельнуло, потом боль чуть-чуть повышается, выпив что-нибудь обезболивающее, mm-hmm. начинается там нурофен, адвил, апталгин, там такие легкие. Человек попил, ой, вроде отпустило. Опять, знаешь, что интересно? Это то, что интервал и сила боли ускоряются очень быстро. То есть если у человека сначала случилось раз в год, потом раз в полгода, а потом раз в месяц, а потом раз в неделю, а потом уже вообще не отпускают. И человек вместо того, чтобы поменять образ жизни, вместо того, чтобы разобраться со своим телом, своим организмом, начинает закидывать в него обезболивающее, начинает закидывать в него, заглушать боль. И этим самым, заглушая боль, мы продолжаем разрушение суставов, связок, сухожилий и так далее, ослабление мышц, замедляемся. И результат только один – это более сильные обезболивающие, более сильные стероиды. И человек доводит себя до операбельного случая или неоперабельного случая. И...
1: Слушай, ну некоторые же наоборот, да, ну уже думают, ну ладно, дойду до самого дна и от него оттолкнусь. Бывает же и такое, да, уже от него оттолкнусь, тогда уже займусь собой. Бывают такие известные случаи. И что нас останавливает, да, даже вот не объяснить, да?
2: Ты знаешь, Ян, вот ты сейчас это говоришь, и мне хотелось бы вывести из какой-то иллюзии угу. огромное количество радиослушателей, которые,
1: к вам же люди
2: можно
1: приходят
2: сказать,
1: уже дошедшие
2: забивают
1: до ручки,
2: на свое
1: да?
2: здоровье угу. в надежде, что есть 100% ортопед, да? который меня спасет,
1: палочку
2: который обязательно меня сделает опять здоровым, да? 18-летним, ага. бодрым, энергичным, и буду делать сальто в воздухе. На самом деле все не так, я больше вам скажу, что не делайте ставки даже большие на операции. Не все операции успешны. Не все операции вернут вам. Они починят вам что-то. Но не гарантия, что они уберут боль. Не гарантия, что они вернут вас в ту радость жизни и в то состояние, в котором вы были до операции или до проблемы. Поэтому пробуйте все восстанавливать без операции. Для этого GovCure есть. Для этого GovCure был создан, чтобы с помощью ваших собственных ресурсов, запасов вашего организма, запасов энергии вашего организма, вы могли самостоятельно это запустить, включить. Ты знаешь, наш организм является таким огромным фармакологическим заводом, и он может создавать любые нужные препараты для него. Мы же как-то миллионы лет эволюционировали, uh-huh. мы же как-то 50-60 лет жили без огромного количества тех обезболивающих, которые сегодня предлагают человеку. И самое главное это то, что в GovCure мы запускаем процесс саморегуляции и именно исходя из ресурсов вашего организма, учитываем возможности его и постепенно их увеличиваем. Этим самым уменьшается количество процессов, понижается болевая симптоматика, и на самих процедурах мы работаем очень мягко с телом. вы получаете очень часто одновременно 2-3 процедуры в моменте. То есть, когда вы с наушниками получаете сеансы аудиотерапии, параллельно с вашим телом работает аппаратура по кинезотерапии, которая включает ваши мышцы, связки, суставы. Вы делаете лежа сотни приседаний, наклонов, изгибов в разные стороны, раздвигания ног и подтягиваний. И это все без стресса для организма, это все без нагрузки для тела вообще. И благодаря этому человек постепенно-постепенно начинает поднимать и увеличивать силы своего организма, восстанавливается моторика. Везде, где мышца растягивается, сжимается, уходят воспалительные процессы и восстанавливается там кровообращение, начинают туда приходить все нужные питательные вещества. Болит коленка — двигайте коленкой. Болит поясница — двигайте поясницей. И не наоборот. Только движение, и в движении есть здоровье. А если вы хотите понять правильно, какие именно делать упражнения, приходите сейчас за 1200 шекелей, пройдите наши новые проверки, получите паспорт здоровья, и тем, кто позвонит сейчас до 12, мы еще ту сумму и учтем в программу восстановления. Это получится, что вы вообще получили бесплатно, только не путайте с бесплатным и с платным. Сначала надо 1200 заплатить, а потом выбрать программу, и тогда это вам зачтется. Звоните прямо сейчас, 10 человек у нас квота на сегодняшний день, еще осталось 2-3 места до 12 часов, и тогда эта сумма вам будет учтена в программу. Не откладывайте ваше здоровье на потом.
1: Сейчас то самое время, когда важно воспользоваться мероприятием этой недели. Если ждали какого-то момента, вот он настал. Звездочка 9533, нужный номер телефона и адрес Ришон ЛЦОН, Моше Леви 16, в здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр Гавкьюр. Есть развязка общественного транспорта, легко очень добраться. Для приехавших на машине есть большая стоянка, тоже есть где оставить машину, так что приезжайте. Ну и занимайтесь собой, живите без боли. Звездочка 9533.
2: И в следующем эфире мы с вами поговорим о том, как самостоятельно вы сможете себя поддерживать.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Сейчас особенно выгодно в Маданеймане. Стейк свиной реберный свежий 54,90 за килограмм. Креветки премиум XL очищенные только 39,90, две упаковки по полкило. Фета комби White Франция только 15,90 за полкило в соответствии с условиями мероприятия.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Завершающий выход у нас на сегодня. Напротив меня Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Приветствую Яну и радиослушателей Первого радио.
1: Итак, наверное, все-таки, мне кажется, раз у нас завершающий выход, надо посвятить этот выход центру Гавкюр. Да, не нашим слушателям, не нашей аудитории, у которых есть какие-то проблемы, может быть, не только у них, а у их близких. Проблемы со здоровьем, я имею в виду. А все-таки центру Гавкюр как тому пункту, в который попадут уже те люди, нуждающиеся в вашей помощи. Итак, центр Гавкюр — это уникальный центр в нашей стране. Не знаю, у кого есть еще такое оборудование, как у вас. Не знаю, у кого есть такие методики. Да, все ведь основывалось на собственном опыте Геннадия, да, когда произошла ситуация, изменившая всю жизнь и все будущее. Однако же нашли силы для того, чтобы заняться собой. Больше того, нашли силы и возможности, а также потребность в том, чтобы начать помогать другим людям. Расскажите немного о своем пути, ну и о самом центре, для того, чтобы, мало ли, может быть, к нам кто-то присоединился, и слушатели, кто вообще не представляет о том, что из себя представляет центр Гавкюр, чем вы занимаетесь. Это мы говорим все о проблемах взрослых, о проблемах, но проблемы могут быть со здоровьем и у молодых людей.
2: Да, кстати, про молодых, исходя,
1: да, Гавкюр
2: родился
1: даже
2: благодаря, да, вопреки, да, моей личной трагедии, когда случилась дорожная авария, и вердикт врачей был однозначно инвалидная коляска, а я с этим полностью был не согласен, и в этот момент пришли нужные люди, в этот момент, и ты знаешь, самое главное было не что я делаю и как я делаю, а как я мыслю, и куда я, в какое направление я хочу себя направить.
1: Но это тоже ведь надо уметь и взять
2: это
1: и создать такой
2: родилось,
1: поток.
2: Да, родился вот этот центр, Гавкюр, это не только аппаратура, ты знаешь, да, у нас уникальное оборудование, но это оборудование без души, без сердца, без знаний, без опыта, оно будет еще одним очередным оборудованием.
1: 100%.
2: И вот та атмосфера теплая внутри, и их патиют...
1: Участие, да?
2: Да, участие, внимание, забота о каждом человеке — это то, что, к сожалению, люди обделены этим и недополучают в традиционной, к сожалению, медицине, потому что там скорость, конвейер, можно их тоже понять, очередь, перегруз очень сильный. У нас персональный подход, у нас все индивидуально. Мы создали центр, в котором нам самим приятно находиться, и который бы мы хотели, чтобы нас и обслуживал. И поэтому туда к нам не просто так попасть на работу. Мы перебираем среди огромного количества людей. И, кстати, сейчас мы расширяемся, и те, кому интересен вообще наш подход и методика, мы ищем сейчас и администраторов, мы ищем сейчас и wellness-помощников. И просто вот позвоните, скажите, и, может, вы подойдете в нашу дружную команду, требуется сейчас
1: от команды
2: новые сотрудники.
1: Очень много зависит от того, насколько человек готов помогать другим. Да, это, конечно.
2: И на протяжении уже 10 лет, ты знаешь, я даже не представлял, что я буду так углубленно заниматься здоровьем, интересоваться здоровьем, альтернативными возможностями. И благодаря этому родился Гавкюр, благодаря этому мы уже за 10 лет, через нас прошло более 7 тысяч человек через наш центр. За это время мы тысячам вернули полностью здоровье, сотням людей были просто отменены операции за ненадобностью, из-за того, что из этой примерно 100 с чем-то человек, наверное, процентов 70-80 было людей, которых оперировать даже не могли. То есть их невозможно было оперировать ввиду каких-то там проблем со здоровьем. И единственное для них решение было — это Гавкюр, наш центр. Сегодня у нас замечательная методика, замечательная команда, у нас протоколы, подходы. Уже, наверное, не было человека и случая с человеком, который бы через нас не прошел. Через нас прошли люди с тяжелыми ранениями в позвоночник, через нас прошли люди после тяжелых дорожных аварий и производственных, люди после инсультов, инфарктов, люди, которые просто прострелила им спину, это водители, это административные служащие, ПКИДОТ, и врачи. Кстати, у нас большое количество лечится и восстанавливается людей из медицины, которые сами приходят, приводят своих родителей, приводят своих мужей, жен. Это тоже говорит о высокой оценке и доверии к нашему центру со стороны вообще людей. Нас знают многие, меня лично знают многие, я помогаю, вкладываюсь. Я там нахожусь часто, в центре. Для меня важно, чтобы вот эта атмосфера, она сохранялась, и каждый человек получил правильное, хорошее, эффективное не только физическое восстановление, но и моральное, ментальное, психоэмоциональное. Это огромный фактор еще вообще здоровья и восстановления человека. И тем, кому откликается наш центр, те, кто хочет получить еще одно альтернативное мнение о своем здоровье, о своем позвоночнике, о своих суставах, вообще о своем здоровье и состоянии, приходите, получите паспорт здоровья с рекомендациями, познакомитесь с нами, почувствуйте нашу энергию, нашу энергетику, и вам сердце само скажет, и душа продолжать с нами или идти самостоятельным путем. Любой путь, который человек выбирает, придя к нам, мы уважаем и помогаем. И мы с тобой говорили о том, что для нас важно не привязать человека к нашему центру, для нас важно научить ваше тело и вас обслуживать себя самостоятельно, чтобы вы, когда уйдете от нас, у вас уже был набор рекомендаций, упражнений, правильного питания, правильных поз и много-много-много рекомендаций, к которым вы уже привыкнете. Это станет уже частью вашей жизни. И вы, уйдя от GovCure и приходя потом в GovCure, только чтобы поздороваться, только чтобы увидеть, что мы есть, но не восстанавливать здоровье, потому что вы сможете уже потом самостоятельно себя поддерживать. Это наш принцип, это наша миссия – помогать людям понимать свое тело.
1: Звездочка 9533. Нужный номер телефона для того, чтобы вы могли позвонить и узнать те подробности, которые вас интересуют. Позвоните, узнайте о себе для себя. Позвоните, узнайте для своих близких. Может быть, у вас кто-то, кому сейчас больно жить. Вот этот человек, может быть, найдет то самое необходимое ему для того, чтобы восстановиться именно в центре GovCure. Звездочка 9533. Сейчас особые условия, подходящие для всех. Воспользуйтесь ими непременно. И, конечно же, приезжайте. Решен лицон Моше Леви 16. В здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр GovCure. Это напротив здания UMI. Просто вот очень легко найти. Ну и, конечно же, большая стоянка есть рядом. Общественный транспорт тоже идет туда. Для некоторых автобусов это вообще конечная остановка, так что не переживайте, вы не сможете пропустить даже. Добраться легко. Самое главное — сделать этот шаг навстречу, навстречу самому себе.
2: Я люблю заканчивать эфиры словами благодарности. И в первую очередь хочу поблагодарить всех клиентов, которые нам доверились и приходили к нам и восстановили свое здоровье. Я хочу поблагодарить весь коллектив и команду GovCure, которые работают с утра до вечера и вкладывают свою душу и сердце в каждого человека, который к нам приходит. И, конечно, хочу поблагодарить, Яночка, тебя и Первое радио за замечательную неделю, которую мы провели вместе. Спасибо. И процветание, и псуротовод, и шаббат шалом.
1: Да, и, конечно же, здоровье. Звездочка 9533. GovCure. Все, Геннадий. Пока.
2: Пока. Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Реклама.

11:56 на часах студии Первого. Расстаюсь я со своим эфиром на сегодня. Расстаюсь с вами на выходные, после которых в воскресенье ровно в 10 окажусь в этой студии вновь. Вновь поприветствую всех вас и вновь со всеми вами проведу свое время. Время Романовой на Первом. Отличных выходных вам, легких, и салют.

0: Реклама.
1: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: ЦАЛЬ подтвердил ликвидацию в Бейруте командира Радуан. Подробнее через несколько секунд.

последнее время направлял боевиков Радуан и командовал десятками террористических атак против израильских сил в Южном Ливане, включая пуски противотанковых ракет и подрывы взрывных устройств. В ЦАЛе также заявили, что Балут был одним из разработчиков плана захвата Галилеи, который Радуан планировал на протяжении многих лет. Армейская пресс-служба подчеркнула, что Радуан действует при финансировании и под руководством иранского режима. Тем временем, как сообщает пресс-служба ЦАЛя, с начала действия договоренности о прекращении огня 17 апреля в Южном Ливане были ликвидированы более 220 террористов и командиров Хизбаллы, представлявших угрозу израильским силам и гражданам Израиля. Только за последнюю неделю были уничтожены более 85 боевиков Хизбаллы. Помимо ликвидированного вчера в Бейруте командира подразделения Радуан Ахмада Галеба Балута, ЦАЛь назвал еще двух убитых высокопоставленных боевиков – Мухаммада Али Бази, в последние годы командовавшего разведкой подразделения Наср, и Хусейна Хасана Румани, отвечавшего за ПВО Хизбаллы. В армии заявили, что эти командиры занимались подготовкой и осуществлением террористических атак против ЦАЛа и граждан Израиля. Кроме того, с начала недели ЦАЛ атаковал более 180 военных объектов Хизбаллы в Южном Ливане, включая командные пункты, склады вооружений и заряженные пусковые установки, готовые к применению. Как сообщают палестинские СМИ, связанные с Хамасом, Азам Халиль Аль-Хая, сын лидера Хамаса в секторе Газа Халиля Аль-Хая, скончался от полученных ран. Ранее появилась информация, что он был ранен при ударе по автомобилю в городе Газа. Сообщалось, что он был убит, а затем палестинские каналы уточнили, что он был только ранен. Мировой суд Рамлы обязал главу правительства Бениамина Нетаньяху передать ему последний вариант своего медицинского дела, включая сведения о том, когда у него был диагностирован рак предстательной железы. Судья Менахем Мизрахи постановил, что медицинская история должна быть передана до 13 мая в запечатанном конверте, и ознакомиться с ней сможет только он сам. К ней необходимо присовокупить и медицинское заключение лечащего врача главы правительства доктора Цвиберковича. Постановление вынесено в рамках рассмотрения иска Нетаньяху о клевете против Бена Каспита, Ури Мизгава и Гонена Бенецхака, которые опубликовали сведения о состоянии здоровья премьер-министра. После ознакомления с документами судья вынесет решение, будут ли привлечены в качестве свидетелей по делу доктор Беркович и директор Института онкологии медицинского центра Адаса профессор Аарон Поповцер. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Малооблачно, без осадков, местами туман. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 22 градуса, в Хайфе 21, в Бершеве 25, в Твери на побережье Озеркинерета 29, в Эйлате на побережье Мертвого моря 30, на Голландских высотах 26. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 60 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее на первом ПМ.

Группа Pet Shop Boys перепела песню Элвиса Пресли сейчас. Always on my mind. Открыла сегодняшний выпуск программы PM на Первом радио. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 7 мая, Йом-Хамиши, четверг. Конец рабочей недели для некоторых наших радиослушателей. День Каф, месяца Ияр в еврейском летоисчислении. То есть 20-й, по-моему, день этого месяца. Время 8 минут 13-го. Последний выпуск программы PM на этой неделе. Чем мы будем заниматься? Чем хотим, тем мы будем заниматься. В это «чем хотим» входит загадка, которую я вам загадаю в следующем часе. Как обычно, ваши сообщения на любую тему, которая вам актуальна и интересна, которые можно присылать или в Фейсбуке, или на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Потому что четверг, я всегда говорю, что в следующий раз мы с вами сможем пообщаться только через трое суток. В воскресенье. Поэтому что тянуть? Давайте общаться сегодня, обсуждать те темы, которые вам актуальны, важны. Есть что сказать, выразиться и вообще. Напомню, что в 14 часов программа «Детали». Беленькая и Кричевский подведут итоги этой недели. До этого мы попросим Ариану Беленькую прийти к нам в студию в середине этого часа, проанонсировать своего гостя в вечерней программе «Прямой ответ». Напомнить о том, что по пятницам она выпускает обзор арабской прессы. Выпускает его на русском языке в Ютубе. Всем, кому интересно, могут ознакомиться. Ну и вот все такое прочее. Значит, давайте я прочту сейчас, прежде чем мы продолжим, сообщение, которое нам прислал Слава. Оно про спорт, оно про футбол в Фейсбуке на странице программы PM. «Всем привет», пишет он. «Какая вчера была игра в Мюнхене? Болельщикам ПСЖ мои поздравления. Что-то мне подсказывает, что в Будапеште ПСЖ возьмет кубок второй раз подряд. Интересно, а в плоскости политики кто кого переиграл? Иран или США? Вы как думаете, Павел Михайлович? Всем прекрасных выходных. Аншель, жги!» Это он обращается к нашему радиослушателю, который обычно по воскресеньям и четвергам присылает голосовые сообщения. Значит, что там между США и Ираном, никто не знает. И давайте мы дождемся каких-то результатов, а после этого можно будет судить, что там происходит. Я пока не вижу, кроме разговоров, никаких результатов. На разговоры я внимания не обращаю. Я обращаю внимание на дела. Теперь по поводу футбола. Вот там были дела. Значит, наверное, на ПСЖ будет больше ставок, чем на Арсенал британский. Но футбол — это такая штука, когда коса может найти на камень, вы же знаете. И поэтому неизвестно, чем закончится финал Лиги чемпионов этого года в Будапеште в конце этого месяца. В любом случае, это будет зрелище. Это будет удовольствие для всех болельщиков, независимо от того, за какую вы команду болеете. Значит, напомню, что в финале встретится английский клуб «Арсенал» по кличке «The Gunners», то есть «Канониры» на русском, основанный в 1886 году. Почему он называется «Арсенал»? Потому что его основали рабочие оружейного завода «Royal Arsenal». «Арсенал» — это как бы склад оружия. И поэтому «Арсенал» с тех пор, то есть клуб, сколько ему? 140 лет этому клубу. ПСЖ намного младше. Такой клуб молодой, резвый, с 1970 года. Образовался из-за слияния одного парижского клуба и пригорода Парижа Сен-Жермен. И теперь называется «Париж Сен-Жермен». Ну, многие считают, что у французов больше шансов. Но, как я уже сказал, спорт – это вещь непредсказуемая. В любом случае, финалу Лиги чемпионов мы с помощью Ираклия посвящаем следующую песню «Лондон-Париж», которая встретится в Будапеште.

0: Это был Тедди Свимс, мистер Know It All, так называется его песня. Время 19 минут 13-го. Читаю ваше сообщение. Значит, еще у нас есть один наш постоянный автор. Живет далеко от нас, в Афуле. Вчера он задал вопрос, который я не успел прочитать. Не знаю, во сколько он пришел. Пьем, извините, кто эти люди, которые каждый день покупают кофе за 25 шекелей? На работе или дома кофе за 3 шекеля? Ну, уважаемый охотник, это вам кажется, что если вы раб, как вы себя называете, и нищеброд, как вы себя позиционируете, то все остальные вокруг тоже такие? Нет. Я вообще не знаю, что это за кофе за 25 шекелей, он обычно дешевле, раза в 2. Но, возможно, есть и такой. И наверняка есть люди, которые могут себе позволить пить такой кофе. Кто они, я не знаю. Люди с высокими доходами. Это все, что про них можно сказать. Так. Перехожу в WhatsApp. Здесь, по-моему, Лев, судя по фотографии, прислал голосовое сообщение. Послушаем. И где оно? Тут тишина какая-то. Это у меня тишина или у кого тишина? Я не понимаю, подождите. Какие-то отдаленные звуки. Я слышу, так, давайте я проверю, что у нас тут с этим компьютером. Потому что наверняка сегодня еще будут голосовые сообщения. Мы не можем так это дело оставить. Рюдзаки пишет нам из Украины. Добрый день, Павел и радиослушатели. За Лондон, Париж, спасибо. Вспомнил школьные годы, первый, третий класс. То есть вы уже тогда слушали Иракли? Так рано? Окей. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович и радиослушатели. Раз вы затронули сегодня футбольную тему, ну, ее затронул Слава, наш радиослушатель, я ее только продолжу, развил, так сказать, то хотел бы отметить, продолжает батька Махно, один уникальный факт. При всей винтажности известного лондонского арсенала 80% лондонцев личное наблюдение носят футболки или атрибутику этого клуба. Этот клуб всегда второй. Даже в таблице клубов английской премьер-лиги, которые когда-то занимали второе место, этот клуб занимал второе место. И вся курьезная ситуация, что клуб второй раз в жизни выходит в финал Лиги чемпионов. И тут тоже может оказаться вторым. С уважением, батька Махно, Ярок Оле в английской премьер-лиге Glory Glory Man United. То есть он нам рассказал, за кого он болеет. Ярок Оле — это Макаби Хайфа, Man United — это Манчестер Юнайтед. Интересно, за кого вы будете болеть в финале, где нет Манчестера Юнайтед. А есть другая команда британская, английская. И нет Макаби Хайфа, да. В последнее время, пишет нам Антиар Сават, бибисты меня раздражают даже больше, чем левые. И вот почему левые, как и разумные правые, антирелигиозные люди, как я, понимаем, что так больше не может продолжаться. И цель и у нас, и у левых одна. Это жить в нормальном обществе, нормальной стране и нормальном мире. Просто решение проблемы у нас разное. Бибисты же, в отличие от нас, говорят, что все замечательно. Видимо, они являются большими поклонниками песни Егора Летова «Все идет по плану». Вот поэтому бибисты-клоунисты раздражают даже больше левых. Всем здоровья, пишет, написал нам раздраженный антиарсават. А у нас реклама.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Альте Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альте Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Анастасия, это Леонид Агутин, вы должны были его узнать по моим планам, и поэтому мы продолжаем. Значит, давайте мы остановим волнение нашего радиослушателя. Голосовое сообщение, которого я включил, оно не звучало. Он, наверное, думает, что это у него не получилось. Нет, не получилось у меня. Теперь все в порядке, и вот оно.
1: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Лев. В этот знаменательный день, 7 мая, разрешите поздравить всех вас с Днем Радио, с Днем, с праздником работников всех отраслей связи, почты, работников компаний мобильной связи, всех выпускников институтов связи и всех людей, которые связаны с этим благородным, благородной специальностью. Будьте здоровы. Всего вам доброго.
0: Вот вы знаете, итальянец Маркони обидится на то, что День радио отмечает, когда Попов его там изобрел. Потому что он считает, что он, или считал, что он был первым. Ну, хорошо. Спасибо за поздравление. Так. Кариш, наш радиослушатель, подписывается, двойная акула, я бы так сказал. Он написал, он пишет на иврите. Значит, я видел кос-кафе за 100 шекелей. В смысле, чашку кофе за 100 шекелей. А 25 это не так дорого. Да нет, при желании можно найти, наверное, за 300 шекелей чашку кофе. Но, насколько я знаю, кофе, обычный кофе, эспрессо, только не говорите экспрессо, пожалуйста. Эспрессо, дабл эспрессо, афух, черный, стоит 12-15 шекелей. И на Таханоделек, и в ресторанах. Вот такая цена. Я не знаю, что, где кофе за 25, наверное, есть. Есть рестораны, которые диктуют цены свои. Мы были в одном ресторане недавно, в котором бутылка минеральной воды стоила 25, по-моему, шекелей. Ну, у него такой уровень цен, что вы хотите. Извините за слова, что вы. Есть такие вещи. Уровень цен. Я вспоминаю, когда у нас было поднятие цен резкое, из-за того, что не было воздушного сообщения, не было экспорта, импорта, все было обрезано, и многие повышали цены. И у одного торговца помидорами на рынке спросили: слушай, ты же не получаешь помидоры откуда-то, ты их сам выращиваешь с наших полей, тебе не доставляют их на самолете, почему ты повысил цены на свои помидоры? А он говорит: так все повысили цены, и я повысил. Вот и все, вот такова причина. Окей. Марьяна Беленькая с нами. Она сейчас по нашей просьбе проанонсирует свои вечерние встречи с различными незнакомыми и знакомыми мужчинами. Марьяна, привет.
2: Привет. Ну, иногда бывают и женщины, но сегодня мужчины.
0: Я угадал. Я знаю, что 90% мужчины.
2: Ну, вот я не специально, честно. Вот я только...
0: Я верю тебе.
2: Я только рада говорить.
0: Большинство женщины. Аналитиков, ты знаешь, почему-то мужчин. Вот большинство.
2: Нет, просто женщины хуже пиарятся.
0: Женщины другими вещами занимаются.
2: Нет, хотя вот, ты знаешь, вот все арабистки в Израиле, все, кого я знаю, все женщины.
0: Ты имеешь в виду двух или включая тебя трех?
2: Нет, еще есть Александр Апельберг, есть Ксения Светлова, есть Дина Леснянская, ну и я, конечно.
0: А, вот у нас исключение из правил, да.
2: Да, вот. А мужчин, кстати, арабистов, русскоязычных, ну вот только в Израиле, я имею в виду, так-то много.
0: Есть иронист.
2: Иронисты, вот иронисты все у нас мужчины, поэтому мы продолжаем говорить с мужчинами. Сегодня у нас в гостях иронист Никита Смагин. К сожалению, передача в записи, поэтому вопросы свои вы задать не можете, но послушайте, потому что я понимаю, что Ирана много, но вот у него другая точка зрения, например, чем у нас была до этого в прошлых передачах. Поэтому всегда вы интересно послушать.
0: А что такое другая точка? Он знает, чем это закончится? Потому что, по-моему,
2: нет,
0: никто не знает.
2: Мы даже не обсуждаем. Знакомимся сейчас перспективы, варианты, вот. У Крутихина немножко другая точка зрения. Он считает, что исламский Иран может пасть, есть вариант. Ну, как, не обязательно должен, но может. У Никиты больше сомнений по этому поводу. Поэтому посмотрите. Плюс Никита очень еще интересно рассказывает про экономику внутри Ирана, что там происходит. Вот там цены как раз растут, и там инфляция 150%. А, представляешь, на продукты 150% инфляции.
0: Годовая?
2: Ну вот сейчас, да.
0: Ну вот скажи мне, ты с математикой как у тебя? Вот если
2: плохо.
0: То, что килограмм огурцов стоил 5 шекелей, то через...
2: 7,5.
0: 7,5?
2: Да.
0: Это 150%? По-моему, 50%.
2: Думаешь? Нет. Нет, было бы 100, это...
0: Это в два раза. Повышение цен на 100%. Это два раза.
2: Все, я же говорю, с математикой плохо. Все.
0: Тут два человека собрались, которые ничего не понимают в математике, потом гадать не будем. Давай про вечерний эфир.
2: Ну, в общем, с Никитой Смагиной приходите в 19:00. И послушайте про Иран. Если не успеете, все будет на YouTube-канале. И я всегда рада вашим комментариям. Я их всегда читаю, хотя мне говорят, что читать комментарии вредно для здоровья душевного.
0: Если нервы слабые, то лучше, да, лучше.
2: Вот. Но я все равно читаю, и если там какие-то вопросы по существу, даже отвечаю.
0: То есть, когда к тебе подходит и видит, что ты рыдаешь, говоришь, что случилось, ты говоришь, я комментарии почитал, да? Примерно так. Окей, так.
2: Вот. И завтра, естественно, обзор арабских СМИ выйдет. Ну и, кстати, вот про понедельник. У нас была понедельник такая чудесная передача. Совсем не об Иране, а о Великобритании, о политике Великобритании, короле, о отношениях Великобритании и США. И если вы ее пропустили, то посмотрите, она тоже есть на нашем YouTube-канале.
0: Окей. Прямой ответ сегодня в 7 вечера, потом на Ютубе все время. Завтра в 8 утра обзор арабской прессы. Mm-hmm. Все это от Марианы Беленькой. А еще в 2 часа с Марком Кричевским они обсудят итоги этой заканчивающейся недели, в течение которой, по-моему, ничего не прояснилось,
2: да вообще,
0: мне кажется. Ничего
2: все,
0: не прояснилось.
2: Знаешь, вот я уезжала на несколько дней, вернулась, все так.
0: Все тоже.
2: Все тоже.
0: Марианна, спасибо.
2: До свидания.
0: Всего доброго.
2: До встречи, вернее.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Этот голос должен быть узнаваемый, запомнился со времен группы Smokey. Крис Норман, конечно же. «Goodbye, Lady Blue», так называется его песня. Слушайте, у меня появилась вот такая мысль, уважаемые радиослушатели, так как мы находимся накануне выходных, а многие в выходные дни любят готовить. И чтобы не отдавать всю программу болельщикам футбольным, потому что они продолжают писать сообщения, я их сейчас буду читать, у меня вопрос к тем, кто любит готовить, и тем, кто любит кушать или есть. Есть такие, которые любят есть вкусную еду? Все подняли руки. Значит, давайте я вам задам вот такой вопрос. Какое самое странное сочетание еды вам реально нравится? Вот необычное, казалось бы, это несочетаемые вещи. А я знаю, что шефы и повара, у которых вот творческая голова настроена, они сочетают несочетаемые, иногда бывает тут очень вкусно. Вот когда-то мы не знали, что прошутто можно есть с дыней, колбасу с дыней. А это итальянское фактически национальное блюдо, прошутто с дыней. Я в одном ресторане заказал креветки, и они были с кусочками тыквы, по-моему, или дыни. Вообще никогда такого не видел. Но понравилось, было вкусно. Я запомнил это. Вот если у вас есть такие сочетания еды необычные, расскажите нам, поделитесь, может быть, другим тоже понравится. Значит, напомню, что писать можно или в Фейсбуке на странице программы PM. Страница так и называется p.m. по-русски. И там раздел, который мессенджер. Или на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Наблюдательный написал нам вот такой футбольный комментарий. В общем, расклад такой. Арсенал берет Лигу чемпионов. Арсенал чемпион страны. Беэр-Шева чемпион страны. Беэр-Шева выигрывает Кубок страны. Вперед Беэр-Шева. Вперед Арсенал. А, кстати, Спартак чемпион. Чего? Какая Беэр-Шева? Когда Бейтар на первом месте. Вчера ваша Беэр-Шева чудом не оторвалась от него на 3 очка. Чудом на 90-й минуте забили гол. Пусть сначала выйдут на первое место, чем, прежде чем говорить, что они чемпионы. Посмотрим, сколько осталось. 5 туров, да, в этом чемпионате. Посмотрим, кто тут чемпион, а кто тут не чемпион еще. Насчет Арсенала я вот не знаю. Я уже сказал, что вроде бы говорят, что ПСЖ сильнее. Но футбол — это такая штука, что все может быть.
1: Реклама. Махсаны Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаны Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаны Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Реклама.
4: Первое радио.

Красивая песня, певица Анивар. Я еще подумал, что за Анивар? Что за Анивар такой? Зашел, посмотрел. Анни Варданян, то есть сокращение имени и фамилии. Хотя считается российской видеоблогершей и певицей, но, естественно, она армянского происхождения, родилась во Владикавказе. «Твоя любовь», так называется эта песня. Так, сообщение. Валентин в Фейсбуке. Люди годами живут в Израиле и отмечают рашистские праздники. Паноптикум. Это вы про день радио, что ли? Ну, слушайте, очень многие, приехав сюда, продолжают отмечать профессиональные праздники по инерции. Там в России, по-моему, чуть ли не каждое воскресенье профессиональный какой-то праздник был. Люди всю жизнь праздновали. Что вы хотите, чтобы они от них отказались? Это не значит, что они поддерживают нынешний режим России. Валентин, не злитесь так. Мы, честно говоря, уже свернули практически празднование Дня радио по российским канонам. Мы празднуем его по международным. Там, по-моему, 13 февраля, когда ООН провозгласила Международный день радио. Но это не мешает другим праздновать. Отвечая на ваш вопрос, я вспомнил манты с луком и тыквой. Причем я не знал и готовился к мантам из мяса. Вкус приятно поразил меня. Всем приятного аппетита и вкусных блюд. Это Слава написал. Вот про необычное сочетание манты с луком и с тыквой. Окей. Сержант. В мексиканском ресторане в Сан-Диего попробовал блюдо курица в соусе моле. В состав соуса входит шоколад. Понравилось. Теперь иногда готовлю дома. Сержант, курица в шоколаде. Вот, отлично. Вот такие необычные сочетания нам и нужны сегодня. Игорь из Германии. Здравствуйте, Павел. Когда приехал президент Аргентины, Милей, он открыл посольство, какой-то информации об этом не было. Игорь, слушайте, я не видел никакой информации по поводу намерения открыть посольство в Иерусалиме. Ничего не видел, что было открытие. Если было открытие, было бы какое-то торжественное мероприятие. Были только разговоры. С Милеем вообще была интересная штука. Вы помните, что было торжественно объявлено, что открыто прямой авиарейс в Буэнос-Айрес, когда он здесь был, вот на День независимости. Но журналисты тут же нашли, что рейс в Буэнос-Айрес открывался уже в 2018 году. И тогда Нетаньяху и Сара Нетаньяху, по-моему, даже летали туда. Было открытие рейса Тель-Авив в Буэнос-Айрес. А сейчас нам опять объявили открытие рейса Тель-Авив в Буэнос-Айрес. Что изменилось? Видимо, рейс был не очень рентабельным. В этом году правительство выделило для его поддержания субсидирование 40 миллионов шекелей. И тогда он при этой помощи в Ливане, наверное, будет рентабельным. И его вновь открыли. Летают ли самолеты сейчас в Буэнос-Айрес? Вы же знаете, что я стараюсь судить не по заявлениям, не по словам, а по делам. Есть ли такие рейсы? Зайдите в расписание Эль-Аль, посмотрите, летают или не летают. Я не знаю. TLV такси пишет нам. Ну что, дорогие сограждане, поздравляю. На дворе 26-й год, а мы все так же, взявшись за руки, дружно шагаем в светлое вчера. Все просто великолепно. Если вы выйдете на улицу и увидите, что небо серое, асфальт напоминает решето, а цены в магазинах поползли вверх быстрее, чем пенсионный возраст, знайте, это у вас просто с глазами что-то не то. Возможно, вы недостаточно глубоко прониклись патриотизмом. TLV такси. Рюдзаки, Украина. Ну да, я же в 2002 году пошел в первый класс. А Лондон-Париж в 2003-2004 стала хитом. Окей. Она эту песню включала в начале часа по случаю финала Лиги Чемпионов, который будет между Лондоном и Парижем. В финале Лиги Чемпионов, пишет нам Антерсова, 30 мая встретится команда из Парижа и Лондона. А наш дорогой месье Маргулян поставил нам песню Иракли под названием «Лондон-Париж». Да, еще так лет эдак 25-30 назад это были бы замечательные города, которые было... О, он сел опять на свою тему, господи. Которые было бы очень приятно посетить. К сожалению, сегодня они превратились в халифатскую помойку. Смогут ли вернуть эти города свое былое величие? Судить не берусь. Но, как говорится, дум спиро спера. Всех с наступающим 9 мая, Антясова. Значит, ни в коем случае, даже если вам предложат по дешевке, не летайте ни в Лондон и Париж. Вас там исламисты будут гонять по улицам. Остальным добро пожаловать.
Павел, привет и всем. Постоянно слышу рекламу на музыку Олега Газманова. Она меня напрягает, так как поддерживает Путина и его режим. Извините, возможно, я не права, Мальвина. Я не знаю, о какой рекламе вы ведете речь, Мальвина. Не могу сказать. Мы тут к рекламе вообще никакого отношения не имеем. Хотелось бы узнать профессиональное мнение, почему водители машин и мото должны сдавать на права, а электровелосипедисты и самокаты нет. Старый. Старый — это подпись. Велосипедисты тоже на права должны сдавать. Ну вот говорят, у них теперь есть какие-то экзамены. Ну, смотрите, во-первых, я бы сказал, что у водителей машины и мотоциклы это более скоростные транспортные средства. Но сейчас говорят, что даже водители электровелосипедов, коркинетов должны сдавать какие-то права. Так что вы, наверное, не обладаете всей информацией. Доброго всем дня. Моя любимая жена наконец-то вернулась из Украины. Из войны, черт ее побрал, она не была дома 2.5 месяца. И вот она, слава богу, приехала. И как только мы вошли в квартиру после аэропорта, сразу посыпались вопросы. Почему это не на месте? Почему это не там? Почему это не здесь? Гребаный кибастос. Начинаешь... Что такое кибастос? Я не знаю. Начинаешь задумываться, а какого она приехала? Так было спокойно, тихо. Никто тебе не указывал, что делать. Приехал нехороший человек, редиска, но на самом деле мне этого не хватало. Все-таки любимая моя жена. Всем хороших и спокойных выходных. С уважением, Михаил. То есть жена вошла в дом и говорит, почему вот это не там, где я его оставила? И вы так, Михаил, о, хорошо. О, пошла там в другую комнату. А вот это почему здесь стоит? Это же не должно здесь стоять. И вы так, ой, как хорошо. Ой, у меня оргазм вообще уже. И потом она зашла в ванну. Здесь что за бардак вообще? Где шампунь? Где мыло? Почему ты поменяла это место? Ой, не могу. Ой, какое счастье. Примерно была, я так представляю себе, такая сцена. Окей. Демис Руссо ставит музыкальную точку в этом часе. Когда я был ребенком, называется его песня.

0: Демис Руссос, в этом часе еще успею прочесть несколько ваших сообщений. Сергей у моря пишет нам. Я еще понимаю молодежь дебильную, но ведущие не знают, что повышение цены на 50% это умножит на полтора. Уважаемый Сергей у моря, я еще понимаю молодежь. Не могу согласиться, что она дебильна, она занята, у нее свои дела, и они могут проявлять невнимательность. Но мы-то с Марианной говорили о повышении не на 50%, а на 150%. И вот почему Сергей у моря такой невнимательный, я не понимаю. Это раз. Во-вторых, ну мы не обязаны быть сильны во всех областях. Вот я сразу не могу посчитать, сколько процентов от такого-то числа будет. Если меня спросите сейчас, какая столица Гваделупы, я скажу, я не силен в географии. Я не знаю. Ну что, бывает? Всего же невозможно знать. Сабаск. Добрый день, ПМ и все. Поздравляю всех, кто причастен ко Дню связи. Я почти 20 лет проработал в этой сфере в прошлой жизни. Про футбол подождем до 30 мая, и мы увидим Арсенал впервые или ПСЖ второй раз подряд. И еще французы ждали, пока уйдет Мбаппе. Со смайликом, добавляет он. Анонс. Завтра, 8 мая, стартует Джиро. Велоспорт. Первый гранд-тур года. Всем хороших выходных. Ну вот я же говорю, люди всю жизнь работали по этой профессии. По инерции отмечают это как свой профессиональный праздник. Кто мы такие, чтобы сказать им не отмечать этот праздник? Я такого на себя взять не могу. Так. Вот сообщение, ответ на мой вопрос. Напоминаю нашим радиослушателям, что я спросил вас о том, какое необычное сочетание еды вам понравилось, запомнилось. Так, это кто? Это батька Махно. Паршута из Черногории с арбузом. Паршута, это есть такая певица Юлия Паршута. А мы говорили про прошутто. Колбаса, ну не важно. С арбузом, моченым, готовит мой друг Артем из Ашдода. Тоже водитель такси, в общем, он кулинар. Фото сделано в нерабочее время, и ключи от автомобиля висят на гвоздике. Почему он уточняет? Потому что кроме прошутто с арбузом моченым, здесь еще бутылка какого-то белого напитка, а рядом стакан томатного сока. Поэтому он уточняет, что это в нерабочее время сделана фотография. Прошутто с моченым арбузом, господа, попробуйте. Не морщитесь, попробуйте сначала, а потом скажете, каков будет эффект. Спасибо, батька Махно. Я часто ем гусульскую сырокопченую колбаску в прикуску с ванильным мороженым Бен & Джерри. С уважением, Борис. Селедку с молоком еще не пробовал. И не надо, Борис, селедку с молоком, не надо провоцировать свой организм. Гусульская сырокопченая колбаска в прикуску с ванильным мороженым Бен & Джерри. Вот это сочетание вообще, вау. Привет, бутер с вареной, бутер, видимо, бутерброд, с вареной колбасой и со сгущенкой, Оля. Ой, я представляю себе с вареной колбасой и со сгущенкой. Вот какие сочетания бывают, оказывается, господа. И последнее в этом часе. Эдик из Ашдода. Добрый день. В пиццерии на Бейкер-стрит в Лондоне было только два вида пиццы. Обычная и веганская. Мы заказали обычную. Нам принесли высушенную хрустящую лафу круглой формы, смазанную тертой тыквой и совсем немножко сыра по центру. Это было необычно. Даже представить себе не могу, как у них выглядела веганская пицца. Надо было заказать уже ради любопытства. Окей, всем спасибо, кто присылает необычные рецепты. Напоминаю, что тематика-то открытая, можно писать о чем угодно. Ну и при необычном сочетании еды тоже можно написать. Переходим во второй час.
1: Реклама. На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
5: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама. Новости.
6: На юге Ливана уничтожено более 200 террористических объектов. Подробнее через несколько секунд. 13 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным пресс-службы ЦАЛЯ, бригада Гевати на юге Ливана за последние недели уничтожила более 200 объектов террористической инфраструктуры и обнаружила свыше 1000 единиц оружия, включая гранаты, РПГ, патроны, автоматы Калашникова, пулеметы и другое оружие. Прокуратура подала в Мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против 36-летнего Йона Шрайбера из Бдуэля, обвиняемого в нападении на христианскую монахиню возле гробницы царя Давида в Иерусалиме. По версии прокуратуры, Шрайбер увидел женщину в монашеском облачении.

ногами. В результате нападения у монахини были зафиксированы кровоподтек на лице и ушибы ноги. Шрайберу инкриминируется нападение с причинением реального вреда здоровью по мотиву враждебности к религиозной группе. Прокуратура просит оставить его под стражей до окончания судебного процесса. Как сообщает информационный портал «Вести», полиция арестовала жителя Рахата, в багажнике машины которого было обнаружено почти полмиллиона долларов наличными. Он подозревается в преступлениях, связанных с отмыванием денег и налоговых нарушениях. В Англии, Шотландии и Уэльсе сегодня проходят выборы в местные органы власти, которые, согласно прогнозам, станут серьезным испытанием для правящей лейбористской партии и для возглавляющего ее премьер-министра Кира Стармера. В Шотландии и Уэльсе будут также избраны местные парламенты, принимающие решения о самоуправлении этих входящих в Соединенное Королевство стран. В Англии выборы проходят в 136 местных советов, а свои кандидатуры выставили около 5000 соискателей. Результаты ожидаются завтра. Опросы предрекают лейбористам поражение, что может заставить Стармера уйти в отставку или столкнуться с бунтом в руководстве партии. Выиграют от этого не консерваторы, а две партии, наращивающие свое влияние в Великобритании. Это правопопулистская Reform UK, выступающая за ограничением миграции и против экономической политики правительства, а также «зеленые». По сообщению информационного агентства Associated Press, госсекретарь США Марко Рубио начал свой визит в Ватикан на фоне противостояния между папой Львом XIV и президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что Рубио встретится как с папой, так и с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Малооблачно, без осадков, местами туман. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 22 градуса, в Хайфе 21, в Бершеве 25, в Твери на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате на побережье Мертвого моря 30, на голландских высотах 26. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 60 до 120. Сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

unbelievable. Это были Jonas Brothers, Mercy, так называется их песня, открыла вторую, последнюю на этой неделе часть программы PM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 7 минут 14, 7 мая, 5-й день недели Йом-Хамиши. Мы идем дальше по сегодняшнему эфиру. Скоро вас ожидает загадка, а меня отгадка. И я напоминаю, приглашаю вас к общению. Напоминаю, что осталось 25 минут максимум для того, чтобы вы могли написать сообщение. И я сегодня задал специальный вопрос всем вам. Какое самое необычное сочетание еды вам запомнилось, может быть, даже понравилось? И вы готовы нам об этом рассказать? Или на странице программы PM в Фейсбуке, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. Ну, это не единственная тема, не обязательная. Можно написать о чем угодно. Ну, вот я такой дополнительный вопрос сегодня задаю. Самое необычное сочетание еды. Нам уже несколько необычных сочетаний наши слушатели прислали, за что им спасибо большое. Так, читаю сообщения, которые пришли. Добрый день, PM. Это Ираклий, наш слушатель. Уже даже как-то привыкли уши к шуршанию. Это в аппликации у нее что-то там шуршит до сих пор. Необычное, что я люблю кушать, это дыня с аджикой. Схуг. Ну, вот этот острая вот эта вот штучка красненькая. Просто восхитительно. Всем отличного дня и хороших выходных. То есть намазываешь дыню вот этим схугом. Сладкую дыню острым схугом. И... Ираклию нравится, может быть, и вы попробуете. Следующий этап — горчицы намазать дыню вообще. Еще одно сочетание. Пастух написал нам: моя мама, да будет благословенна ее память, любила арбуз с селедкой. По-моему, тоже вещи несовместимые. Ну, кого несовместимые? А мама любила. Что вы теперь скажете? Арбуз с селедкой. Слава, есть такое ругательство — гребаный экибастуз. Ну, слава богу, я его не знаю. Я знаю другие какие-то ругательства. Говорят, он с какого-то российского фильма. Что-то там киллер, антикиллер. Мне неизвестно. Антикиллер 2, я этого не знаю. Здравствуйте, Павел. Руфа. Она прислала, видимо, какую-то открытку, картинку, которая у меня не открывается, и под ней надписи «Всем радиослушателям». Ну, я так понимаю, всего хорошего. Какие-то хорошие пожелания всем радиослушателям. Хороших всем выходных, Ам Исраэль Хай, сионист. Ну, что мог написать сионист в конце своего послания? Ам Исраэль Хай. Воистину хай. Очередная победа, провозглашенная нашим вечным премьером, вдохновила плохо образованное население в своей приверженности к темному обществу с низкой социальной ответственностью. Буду не удивлен выбором населения к очередной каденции Нетаньяху, ведущую коротким путем в пропасть, написал дворник. Здравствуйте, Инна. А в тюрьмах Израиля остались места после Лагба Омер на горе Мирон? Или тем террористам, которые испортили имущество сельского поселения страны, опять сошло с рук? Говорят, там был причинен ущерб чуть ли не на миллион шекелей от этих граждан, которые пробирались на гору Мирон. Я не слышал о задержаниях кого-либо из них. Странно, да? Так. Как показывает история, нет лучше песни на Евровидении, чем «Вива ла дива», «Вива Виктория и Афродита». Нет и не будет, Костя. Слушайте, я не помню, Евровидение когда-то проводило конкурс лучших песен победителей Евровидения? И кто побеждал? Могли бы провести, кстати, запросто. Добрый день. Сочетание арбуза, брынзы и хлеба вообще улет. Всем хорошего дня, Станислав. Станислав, ну вот вы знаете, вот это сочетание не то чтобы классика, но это довольно распространенная вещь. Арбуз, брынза и хлеб. Посыпаешь холодный арбуз брынзой. Да, очень классно. Но в любом случае, спасибо, что напомнили. Сейчас у нас как раз начинается сезон арбузов. Арбузы, начиная там с 9-8 шекелей за килограмм, цена снижается. И опустится до 1 шекеля за килограмм. Шучу, этого уже не будет. Но, тем не менее, они дешевеют.
Добрый день. На одной из таханот делек можно сделать мануй на кофе. Это стоит 30 шекелей в месяц. Пей кофе хоть каждый день, Альфред. Но для этого надо на эту бензозаправку каждый день заезжать. И специально ехать, чтобы через нее проехать. Да, есть такая. Я тоже слышал рекламу такую. Сергей у моря. Столица Гваделупы Бастер. Через тире Бастер. Это не надо знать, но какой процент высчитывают из ваших зарплат в ваших интересах. Купите калькулятор, самый простой. Слушайте, мне вообще не интересно. Я доверяю своим бухгалтерам. Нашим бухгалтерам на нашей радиостанции. Я доверяю. Может быть, я когда-то проверял. Хорошо, когда ты живешь в стране или работаешь на предприятии, где ты доверяешь тем, кто выплачивает деньги, кто берет с тебя налоги и так далее. Есть разные комбинации, на которых ты можешь сэкономить. Например, на страховке на месте работы. Или на дмейниуль, так называемый. Заведение страховки можно снизить. Но по большому счету налоги... Зачем мне это знать? Зачем мне знать столицу Гваделупы Бастер? Уважаемый Сергей Умор. Вот вы мне напишите о том, что столица Гваделупы так называется. Вы сразу написали или сначала посмотрели где-то в интернете? Вот мне это любопытно. Мне кажется, это лишние знания. Хотя, говорят, лишних знаний не бывает, но это слишком обобщающая такая вещь. Бывают лишние знания. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте все. Осень, Молдова, ароматные помидоры, начиненные брынзой с чесноком и молочные грецкие орехи. И все это с молодым вином. Ничего необычного, но с ума сойти можно, Кузя. Еще раз прочитаю, потому что написал капслоком, большими буквами. Ароматные помидоры, начиненные брынзой с чесноком и молочные грецкие орехи. И все это запивается молодым вином. Все, поехали в Молдову. Ира, вот сейчас я совершенно не выбираю выражения, даже если это и звучит в эфире. Этот напавший на монашку просто религиозный урод. Его религия его изуродовала просто. Слушайте, я слово «религиозный» убрал бы здесь. Он просто урод. Он просто урод. Надеюсь, что его накажут. Вдобавок к тому, что у нас сделали со статуей Христа в Ливане, там еще что-то изображение матери и Христа повредили, еще вот эту монашку. Тут все одно с одним накапливается. Что создает образ нашей страны за рубежом. Сабаск. Каких-то особых рецептов не знаю, но сам с детства люблю борщ с печеньем или пряником. Знал человека, который ел бутерброд с салом, горчицей и запивал чаем. Еще нравится любое место с сухофруктами, любое мясо с сухофруктами и орехами. Слушайте, ну сало с горчицей, черный хлеб, горчица, наверх сало. Это тоже почти классика, в общем-то. Ну, правда, там не чаем запивают такое, а другим напитком чаще всего. Лапух. Сов Шаву Самеях Паша. Первое. Спасибо Пкиде за заботу. Сегодня особо порадовало, поэтому я не люблю готовить. Это частичный ответ на твой вопрос. Второе. Я таки вчера спросил двух знакомых дам насчет денег за помощь. Обе меня поддержали, сказали, что Атами Дабер штует. Это еще не все. Они тебя тут же вычислили, спросив, он Руси? Я говорю, да. Они сказали, ну тогда все понятно, у этих руситов такая ментальность. Лопух написал. В смысле, они Медабер штует? Что у нас не берут деньги за помощь смене колеса или еще какой-то по автомобилю случайным людям. Привет, передайте им лопух от меня привет. Они да, Руси. И у нас деньги за такие виды помощи не берут в нашей стране. Лопух продолжает эту тему уже третий день. Он написал несколько дней тому назад, что он помог, по-моему, кому-то поменять колесо. Ему настойчиво предложили деньги, и он их взял. А я ему говорю до сих пор, что у нас в стране за это деньги не берут, даже если люди настаивают. Добрый день. Однажды мой знакомый, у которого была пасека, спросил, а ты пробовал мед с малосольным огурцом? Именно с малосольным. Я на него посмотрел и спросил, как это. Попробовал и больше не спрашивал. Витал. Мед с малосольным огурцом, господа. Записывайте вообще. Все это можно попробовать. Понравится или не понравится, дело другое, но все это попробовать можно. Сначала маленький кусочек, чтобы не рисковать. А потом, если понравится, уже, так сказать,
Зрелый одессит. Подпись. Я с детства обожаю кушать пельмени с маслом, черным перцем и уксусом. И запивать черным кофе с молоком. Пережевывая это все вместе, кто пробовал, теперь кушает их только так. Пельмени с молоком, с черным кофе. Окей. Добрый день. Необычное сочетание, но мне не понравилось. Соленый шоколад или мороженое? Олег. Не, ну есть мороженое с добавками какой-то типа соли, там карамель, немножко соли, очень вкусное. Но вам могло не понравиться, о вкусах мы спорить не будем. Так, время 17 минут 13, давайте вернемся к музыке, господа. Напоминаю, для сообщений сегодня осталось 15 минут. А пока мы послушаем девушку по имени Гали Алон. Ее песня называется «Айти Роца». «Я бы хотела». Да мало ли кто что из нас хотел бы. Но она решила об этом спеть. А эти родственники.

0: Так, пришло время загадки, господа. Время 21 минута 14, которое пришло к загадке, нас привело. И вот как она сегодня выглядит, это самая загадка. Мы с вами знаем, что есть такая, такое мнение, что любой скандал — это реклама. Что и плохое что-то — это тоже реклама. Вот в данном случае речь идет об одной книге, назвать которую я вас попрошу. Рассказываю про нее вот что. Написана она была в середине 50-х годов прошлого века. Книга эта всем вам известна. Я бы, иначе бы я не спрашивал. Значит, когда ее автор закончил, американские издатели отказались ее публиковать, сказав, что это порнография. Американское, это мы думаем, что оно разнузданное общество, а оно весьма консервативное. Порнография. Но тут подтянулись французы, у них все с этим проще. И опубликовали эту книжку в парижском издательстве «Олимпия». Грэм Грин, известный на то время писатель, назвал ее одной из лучших книжек того года, которые вышли. В ответ на него обрушились английские критики и тоже говорили, что скандал, как такое можно, это грязная книжонка. Это даже обсуждалось в парламенте Великобритании, обсуждалась цензура, в штате тоже, в штатах обсуждалось, в общем, какой-то кошмар. В результате книга получила огромную рекламу, стала бестселлером, а ее автор сделался известным и богатым человеком. Я спрашиваю вас, достаточно ли вам данных для того, чтобы сказать мне, о какой книжке, по мнению американских издателей первоначальному, порнографической, идет речь. Телефон наш 07, по которому мы принимаем ваши ответы, 07-52-891. 07-52-891. Только по этому номеру телефона мы ждем ваших ответов. Читаю пока сообщение. Охотник. А, ну это охотник из Афулы. Всем привет, лондонским. Арсенал возьмет Лигу чемпионов. Пришло время, как по мне. Я пью пиво и виноград, и тутовник. Иран согласен к перемирию. США будет договор через неделю. Пьем на Никайон. Стоит, пейте за 45. Леша на подработку. Тут я не совсем понимаю. Значит, я, уважаемый охотник, вам и всем остальным предлагаю не делать окончательных выводов о том, что будет с Ираном. Этого никто не знает. Кроме людей, которые берут на себя функции и совершенно напрасно предсказателей и знатоков. А, сержант, вообще я первое по радио слушаю, но зашел специально в аппликацию. Никакого шелеста. В связи с этим вспомнил анекдот, но он пошлый. Когда человек пришел к проктологу с куском газеты в одном месте, продолжение можно найти в интернете. Сержант, ну вот и мы тоже, мы же проверяем, как только есть жалобы, мы проверяем, никакого шелеста у нас в аппликации тех, кто проверял, нету. А Ираклий говорит, что у него шуршит уже который день. Ну что с этим, может как-то перезагрузить что-нибудь, я знаю. Здравствуйте. Месяц не писал, был в депрессии от войн Израиля. Это Алекс Просвещенный. Войны без результата – это смерть и разруха в наших городах. Я мечтаю, когда Израиль, Сирия, Ливан проведут совместно чемпионат мира по футболу. Израиль и Иран вместе победили Ирак. Иран строил нефтепровод в Израиле с Хаменаи. Алекс Просвещенный. Уважаемый Алекс, вполне возможно, что когда-нибудь это будет. Вопрос в том, будет ли это при нашей жизни. Многие сейчас засомневаются. Доброго дня. Брынза овечья со сладким чаем. Вкуснятина. Андрей, МД. Пока нет арбузов, пейте чай. Ну, Андрей, арбузы есть давно уже. Ну что? Всем привет. Люблю печеньки, которые с вареньем. Есть вместе с острым перчиком. Шибкой из банки. И запивать это сухим красным вином, разведенным тоником. Дринька. Нам написал вот об таком сочетании. У нас есть звонки, кстати. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Вацлав.
0: Вацлав, вы в эфире, мы вас так слушаем.
1: Я думаю, что это Лолита Набокова.
0: Вацлав, тут думать-то нечего. Владимир Набоков, Лолита, он ее закончил в 54-м, издана была в 55-м во Франции. И пошло. Сейчас, по-моему, уже никто ее порнографией не называет, эту книгу. Фильмы были поставлены уже по этой книжке даже.
1: Да, честно сказать, я не читал ее. Это, по-моему, фильм видел.
0: Ну вот, может быть, теперь возьметесь, прочтете. Владимир Набоков «Лолита». Об этой книжке я вас спрашивал, которая вызвала скандал. Тогда, в 54-55 годах, Васлов, так как вы дали правильный ответ, мы готовы выполнить вашу музыкальную заявку.
1: Так, значит, и «Братья Гадюкины», «Файное место Тернополь».
0: «Братья Гадюкины», как называется песня?
1: «Файное место Тернополь».
0: Подождите, я не... Тернополь, слышу слово, а первые два не могу расслышать. Пальмы?
1: Первое. Файно. Файный место Тернополь. Красивый город Тернополь.
0: Я смотрю, что ты незнакомый какой-то язык. Братья Гадюкины, вы говорите, исполнители. Окей, вы какое-то отношение имеете к этому городу?
1: Нет, я с Мелитополя, но я люблю братьев Гадюкиных. Я когда Алию делал, я их кассету с собой взял. Почему? В 97-м году.
0: Все понял. Принято. После рекламы выполним, ну, надеюсь, вашу...
1: Виталу привет. Спасибо.
0: Спасибо вам. Всего доброго. Бай-бай.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.
0: «Файное место Тернополь». Так называется эта песня. То есть, другими словами, Тернополь — красивый город.

0: Так, Аура Дайон, Love Somebody, так называется ее песня. У меня еще много сообщений, господа, напоминаю. Наверняка многие из них будут о необычном сочетании еды, которые запомнили наши радиослушатели. Так что запоминайте, а лучше записывайте, чтобы все это попробовать. Значит, Альфред, который нам написал, что на заправках есть такая подписка, за 30 шекелей в месяц можно пить кофе каждый день. Я возразил, значит, надо каждый день на этой заправке оказаться. Он добавил, я неправильно выразился, он сказал, есть эта сеть заправок. Они в каждом городе есть. Отлично. То есть, если каждый день будете заезжать, будет вам кофе по шекелю. Пожалуйста. Хоть упейся, то, что называется. Так. День добрый. А я подсела на клубничку, политую тхиной и медом. Ну и сливочное мороженое полить слегка оливковым маслом. Очень интересный вкус, Таисия. Есть такое сочетание. Да, есть... Есть специалисты, которые изучают какое-то ферментирование продуктов и на этой основе сочетания придумывают необычные. Значит, клубничка, политая тхиной и медом. Господа, попробуйте. И сливочное мороженое с оливковым маслом. Необычный вкус, утверждает Таисия. Павел, продолжайте тестировать радио. Не во всех районах хорошо работает. С уважением, Стас и Стас. Такая подпись. Стас и Стас. Ну, Стас, мы не должны работать во всех районах страны хорошо. По нашему статусу. Но чем больше, тем лучше. Молоко в черном кофе, написал нам кто-то. То есть он добавляет в черный, в смысле, который боц заливает молоком. Такое тоже бывает. Вацлав, в армии в Баку ели соленый сыр с яблоками и хлебом. Шарман. Пробовали когда-нибудь смешать арбуз с солью? Вкусы смешиваются, и от этого кажется, что он еще слаще. Вадос написал. Арбуз с солью. Вау. Добрый день. Вот с моего детства вспоминаю самое вкусное блюдо. Черные сухарики с солью, зубок чеснока вместе с холодным кефиром. Такая вкуснота не забывается. До свидания. Это, видимо, Лев. Я его по фотографии узнаю. Сейчас он не подписался. Значит, черные сухарики с солью, зубок чеснока вместе с холодным кефиром. Дмитрий Крымский. Добрый день. Родители в свое время присадили меня на пельмени со сметаной, смешанной с пивом. В смысле? Когда вы еще были что, ребенком? Сметана с пивом? Окей. А мой знакомый обожает чай с хлебом, замоченным в уксусе и сверху намазанным сливочным маргарином. Чего только не бывает. Я не зря вот эту тему зацепил. Смотрите, чего только не бывает. Так, кто-то из наших радиослушателей нервничает, что до сих пор не было сообщения от Аншеля. Сейчас мы вас успокоим.
1: Шалом. Так получилось, что мой приезд в Израиль совпал с прекрасным религиозным праздником Лаг Баомер. Я его сразу полюбил, потому что он напомнил мои детские пионерские годы, когда в обязательном порядке в конце лагерного сезона сопровождался прощальным костром, а на углях запекали картошку. Я этому научил по очереди детей и внуков. Вот и в этот раз уже четвертое поколение кушали печеную картошку, пели и танцевали вокруг костра, и всем было весело.
0: Второе сообщение.
1: И опять очередное золото для Израиля завоевала Юлия Сачкова на Кубке Европы по кикбоксингу. На финальном поединке чемпионата мира по снукеру произошла сенсация. Молодой, суперталантливый китайский игрок Вуи Цзэ в упорной борьбе победил опытного, однократного чемпиона мира англичанина Шона Мёрфи. И второй год подряд китайские игроки становятся чемпионами мира. Всем приятных выходных. Зай Гизун, а гутер шабас ликулям. Будьте здоровы и счастливы. С уважением, Аншель.
0: Я вот в связи с вашим Зай Гизун, Аншель, думаю, может быть, пора на китайский как-то уже переходить. Потому что, на самом деле, я говорил в начале недели, что Аншель в конце недели наверняка прокомментирует итоги чемпионата мира по снукеру. И второй год подряд китайцы побеждают. Что происходит? Так. кто-то присылает WhatsApp-сообщение с ответом на мой вопрос и загадки. Не надо этого делать. Дальше человек, который подписывается ВВС. Вот я не знаю, как ВВС или BBC, как. Наверное, ВВС по-русски же. Шуршит в TuneIn, говорит он. То есть в аппликации TuneIn шуршит наш эфир. Всем добра от Сашеньки. Вкус детства, хлеб с маслом и сверху халва или мед. Добрый день. Шуршания действительно были пару дней, на данный момент нету. Саша. Ира, Павел, прихожу домой с работы, страшно голодный, открываю холодильник. И начинается кусочек сыра, следом помидор, какая-нибудь котлетка, оладушек, ложку сгущенки следом. И все это заливается квасом. Это можно назвать странным сочетанием? Я тоже из Мелитополя. Это по поводу Вацлава, который у нас был из Мелитополя. Уважаемая Ира, я считаю, что если вам это нравится, то странным нельзя назвать. Для кого-то странное, а для вас нормальное. О вкусах и в области кулинарии тоже не спорят. Павел, еще как деньги берут, и это нормально. Раньше не брали, а сейчас берут. За все, времена меняются. Ну, естественно, это еще зависит от человека. Мне однажды помогли поменять колесо на дороге, я дал 100 шекелей и взяли с большой благодарностью. Даниил написал. Это, наверное, лопух был, наш радиослушатель, он берет деньги за это. Даниил. Бесполезные попытки Павла вразумить, что за помощь на дороге денег не берут. Обречены на непонимание. Дело не в этом. Проблема глобальная. Главное, чтобы это существо не размножалось, и тогда будет немного легче всем. Дворник. Уважаемый дворник, если вы про наших радиослушателей, то их нельзя называть существом. Существом можно называть только самого себя, если вам так нравится. Всем доброго дня. В армии попробовал гуляш в прикуску со свежим манго. Очень вкусно. Кушаю по сей день, Санек. Каких только сочетаний сегодня нет. Мед с сыром типа Эмика или Гильбоа. Эдик. Черный хлеб с арбузом. Это вкусно. Кошерный свин. Сало в молочном шоколаде. Это серьезно, что ли? Сало в молочном шоколаде? Я надеюсь, что это все серьезно написано. А нас не пытается кто-то там подколоть. Сейчас группа «Арсениум». «Только с тобой» так называется ее песня. Это песня горячего шоколада, посвященная салу.

0: Реклама.
1: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
0: Реклама.
4: Так, еще ваше сообщение. Значит, наш охотник-рыбак из Афулы прислал голосовое сообщение. Обычно в голосовых сообщениях он нам рассказывает про футбол. Посмотрим, о чем оно сегодня. Итак.
5: Салам пополам, ПМ. Я не могу написать, посылаю сообщение голосовое. Предложили работу на Никайоне, подметать улицы. Подработка 45 шекелей в час. Как вы считаете, стоит взять подработку или не стоит? Ваше мнение. С уважением, охотник из Израиля.
4: Странно, сегодня не про футбол было. Значит, если после этой подработки вы перестанете называть себя рабом и нищебродом, то хватайтесь за нее и идите подрабатывайте. Потом напишите, я стал, вышел из рабства, скажем так. Денег больше стало. Так что вперед. В армии гуляш, спрашивает Валентин. Это ж какой армии так кормят? Сержант, нет, это не прикол. В Одессе несколько лет назад приготовили сало в шоколаде. Назвали это украинский сникерс. Окей. Павел написал. Чай с сахаром плюс соленая селедка. Привет всем. То есть селедку соленую ешь и чаем с сахаром запиваешь. Паша, у вас аппликация трещит помехами. Значит, если вы такой один, потому что нам говорили про шуршание, и то не у всех. А если трещит, то это у вас она трещит, а не у нас. Арбуз с фетой, Виктория. Ну, это такой белый сыр, фета. Жареная картошка со стаканом холодного молока. Лена. Вика. Добрый день, Павел. Я заметил, что вам больше пишут мужчины. Может, от того, что с женщинами вы не очень как-то? Что это имеется в виду, я не знаю. Когда вам пишут мужчины, поздно большие тексты или голосовые, вы их стараетесь прочитать, а я вам написала где-то в 1.45 несколько раз про костры, вы как будто ждали, чтобы всем рассказать, как я вам поздно написала. Павел, я, конечно, знаю, что нарушила правила и права. Просто обидно, когда мужчины пишут большие тексты или голосовые, вы читаете, не так строго им говорите, а мне со строгостью. Павел, если бы не костры, которые меня тревожат каждый год, я бы вам не писала в 1.45. Как вы заметили, Павел, я вам пишу очень редко. В этот раз я написала в 1.45. Павел, единственный праздник, который я жду, лишь бы он прошел побыстрее, не знаю, когда, куда скрыться от него. Слава богу, в этот раз дыма вроде я не почувствовал, как всегда. Как всегда, не права, Вика. Уважаемая Вика, я сделал вам замечание, что вы написали в 1.45, потому что это я сделал такое замечание вам не в первый и не во второй раз. Ни первый, ни второй раз я просил вас не писать после полвторого. Я понимаю, что у каждого какое-то свое внутреннее расписание дня, работы и так далее. Но я могу не успеть прочитать ваше сообщение. Тем более, смотрите, какое оно большое получилось. Я не считал, кого, кто больше пишет. Глазунья с бананом, Евгений. Добрый день. Сникерс и хлеб с колбасой. Сила, написал Кинг. Кстати, насчет загадки. Лолита Набокова, галимый эпатаж типа черного квадрата Милевича. Тяжко читаемое, скучное, педофильское порно. Кстати, в большинстве цивилизованных стран сегодня за это судят. И есть известная история, когда какой-то университет предполагал предложить Набокову ставку профессора, где-то там то ли литературы или чего-то еще. Ректор отказал, а когда ему начали кричать, какой же он такой большой писатель, ректор ответил, слон тоже большое животное, но никто не назначает его директором зоопарка. Это написал нам кто-то без подписи почему-то. Марк 1. А как насчет селедку кладут на сладкое печенье? А, Михалыч? Ну, если кому-то нравится, так пусть кладут. Я бы даже сказал, ложат. Я не возражаю. Послушал сообщение от людей с ужасным вкусом к еде. Костя, нет ужасного вкуса к еде, Костя. Есть нравится или не нравится, так же, как с музыкой. Не может быть, если человеку нравится, говорит, что у него ужасный вкус. Ну, не имеем мы права. Ни про еду, ни про музыку, ни вообще про что-либо. Это тем самым можно обидеть человека. Понимаете? Продолжаем сейчас.
0: Sempre da fare storie per me sulle

0: Рикардо Фолли спел нам песню под названием «Такие повседневные, обычные, банальные истории». Ну, наверное, в романтической области происходят такие истории. Для кого-то повседневные, банальные, а для кого-то очень волнительные. А, так, давайте надо добить сообщения сегодняшние. Слушайте, вот сейчас сообщение, мне кажется, это от нашего Дизингов. Давайте посмотрим, он нам сегодня опять попытается испортить настроение, как он это обычно делает. Или все-таки обойдемся. Слушаем.
1: В 1976 году, там, где сейчас стояли, дорога проходила прямо рядом с пляжем. И случайно съехал на машине и застрял в песке. Проходили там рядом бибисты, ну, которые сейчас бибисты. Я их попросил, подтолкните, помогите выехать. Они говорят, кама ты тайлану, сколько ты нам заплатишь? Так что тогда бибисты не помогали. Проходили несколько не бибистов, с моланим, и помогли.
0: Слушайте, значит, я делаю такой вывод. Если берут деньги за помощь с машиной, значит, бибисты. И вопрос у меня к Дизингофу. Как он определил бибистов? В каком? В 76-м году? Ну-ка, подождите-ка. Я правильно расслышал? В 76-м году?
1: В 1976 году.
0: В 76-м году бибисты? За 20 лет до появления Нетаньяху на политической арене страны? Дизингоф, проверьте свои календари, пожалуйста. Так. Дальше. Вацлав, а еще хлеб с маслом, наверх желток яйца, крупная соль и сладкий чай. Имале! Слушайте, какие сегодня рецепты только нам тут не написали. Это же супер, класс! Треск в аппликации написал Игорь. Аппликация работает идеально, написал монреалец из Монреаля. В нашей синагоге ягненок в сметане. Ну что, я серьезно спрашиваю. Тут некоторые шутят, да еще не подписываются. Руки прочь от Набокова. Я понимаю, почему он без подписи. Он латентный педофил. Валентина, что с вами? Как вы можете так наезжать на незнакомых вам людей? А? Вас где воспитывали, Валентина? Извините меня. Недопустимые вещи. Да, звук потрескивает. Слушаю через интернет. Толяныч. Алексей Орехов. Вот бабушка варила мне манную кашу и добавляла, чтобы я ел варенье или изюм, а иногда нарезала в кашу колбасу. А насчет замены колеса еду с брита моего внука, чуть тепленький, по Араду, пробил колесо, пытался сам поменять, а тут мештара. Спросили, откуда я такой навеселе. В общем, поменяли мне колесо и пожелали хорошей ночи. И что, денег не взяли? Я удивляюсь. Я не понял. Они поняли, что вы тепленький, и отпустили вас за рулем? Что-то странная какая-то полиция в Араде вообще. Вы меня просто удивляете. Так. Проверяю сообщение. Ничего не пропустил. По-моему, я ничего не пропустил. Значит, уважаемые радиослушатели, все я прочитал. Спасибо. Сегодня была куча каких-то необычных сочетаний еды. Надеюсь, кто-то, может быть, для себя запомнил и попробует. И потом пополнит свое меню домашнее, скажем так, вот этим необычным сочетанием. Потому что такое необычное? Оно может необычно до того момента, как вы его попробовали. Попробовали, понравилось, стало обычным и вкусным. Пусть так оно и будет. Все на этом. Спокойствие за рулем, господа. Терпение к близким. Вкусной еды и в выходные ближайшие. И всем шаббат шалом. Услышимся. Бай-бай.

0: Реклама.
1: Максаны Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаны Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаны Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: Фонтана.
4: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Только в Максаны Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: 17 бойцов ЦАЛЯ находятся в больнице Рамбам. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Из больницы Рамбам в Хайфе сообщили, что в настоящее время в этом медицинском учреждении находится 17 израильских военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий в Ливане. Четверо раненых в тяжелом состоянии. Судя по сообщениям ЦАЛЯ и неофициальным источникам, многие военнослужащие были ранены в результате атак FPV-дронов и разрывов противотанковых ракет, запускаемых боевиками Хизбаллы. Раненых в Ливане бойцов за последние недели также доставляли в больницы ЗИФ в Цфате и Галиль в Наарии. Тем временем ЦАЛЬ сообщил, что недавно атаковал инфраструктуру производства оружия в районе Набатии на юге Ливана. Было осуществлено около 20 атак на объекты террористической организации «Хизбалла». Кроме того, ночью на юге Ливана были атакованы еще примерно 20 целей. Склады оружия, площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов, здания, используемые для запуска дронов, и группа боевиков, перевозивших оружие на грузовиках. Как сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на информированные источники, Иран и США достигли договоренности, которые

0: 3-го упоминания о нем исчезли из китайских СМИ, что дало основание к распространению слухов о его аресте. Слухи подтвердились. Смертная казнь с отложенным приговором в большинстве случаев заменяется пожизненным заключением. В начале января стало известно о начале расследования против двух высокопоставленных военных, переживших предыдущие чистки командования Народно-освободительной армии Китая. Они подозреваются в серьезных нарушениях закона и воинской дисциплины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что меры безопасности перед парадом в честь Дня Победы принимаются с учетом сложной оперативной обстановки на фоне террористической угрозы от Киева сорвать парад в Москве. Это стандартная практика для охраны каждого главы государства во всем мире. Будь то главы государства в Америке, главы государства в Европе, главы государства в Азии и так далее, добавил представитель Владимира Путина. Песков также подчеркнул, что намерений поддержать российский бизнес в связи с ограничением интернета у властей нет. Вы знаете, что меры принимаются необходимые. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Малооблачно, без осадков, местами туман. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 22 градуса, в Хайфе 21, в Бершеве 25, в Твери на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате на побережье Мертвого моря 30, на Голландских высотах 26. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 60 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.
1: Так, пишите, откуда родом?
2: Первое радио, знаешь.
1: Где проживаете, товарищ? То есть адрес?
2: 101 километр.
3: Влад Зерницкий в программе 101 километр.

Здравствуйте, добрый день. Это программа «101 километр». Меня зовут Влад Зерницкий. И ближайший час хорошие, добрые, я бы даже сказал, настоящие песни. Ну, по крайней мере, первая таковой и была. «Стали чужими». Николай Тарасов, автор-исполнитель из Берлина, запустил настроение и энергию в нашу сегодняшнюю программу. Сразу предупреждаю о том, что сегодня не будет премьеры. Премьеру мы с вами оценивали во вторник. И она сегодня как раз вот отдаст свои баллы и этой рубрике. Ну а пока я хочу представить вам песню «Ты мое небо». Это певица из Дагестана, Кристина Рамазанова. Она выступает под псевдонимом Кристина. От этого, в принципе, смысл и качество исполнения не меняется. Красивая песня. Именно она сейчас звучит на волне 89.1 FM.

0: любви.
1: Спасибо Кристине Рамазановой. Действительно, песня, которая тронула не только женщин, но и мужчин за сердце. А сейчас мы перейдем к человеку, которого я смело могу назвать патриотом. Патриотом, потому что очень любит свою страну, Украину. И, несмотря на то, что ему пришлось оставить Одессу, где он родился и вырос, и, кстати, успел пожить в Израиле со своими родителями, он продолжает петь песни, которые передают этот необычный, самобытный фольклор Одесской улицы. Это Феликс Шиндер. И вот эта песня, которая появилась не так давно, на самом деле, в его репертуаре, «Шикарный город», я хочу ее предложить снова вам, чтобы вспомнить этот красивый город у моря, город Одессу, украинский замечательный город.

0: Лучшие песни на 101-м километре.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Война, это все продолжается постоянно.
3: Я буду ждать выборов.
4: Ракеты к нам летели, конечно.
5: Ракеты много куда летят.
6: А что аналитика у нас очень страдает.
1: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
7: Я это...
8: Шо? Опять?
9: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
10: «Снова Вергунова».
8: Сейчас спою.
9: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
8: Спасибо.
9: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
8: Ты заходи, если что.
11: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
12: Первое радио.
11: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
9: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
2: Звездочка 3849.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
5: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
1: Мягкий.
2: Жесткий.
3: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
2: Дельтаформа. Ателье матрасов.
3: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
4: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
6: Ты такой же точно, как я, а я такой же точно, как ты.
7: Хорошие песни на 101-м километре.
8: Хлопни дверь с надрывным смехом, уходя к чертям пошлет. Отзовется пьяным эхом на полу разбитый лед. Ушла, пусть

лучший друг коньяк. С ним по вечерам отдыхаем мы от любовных драм. Выпить и забыть, обрести покой или до утра.

невозможно понимать все, что было между нами. Нет желания вспоминать. Ушла, и пусть.

ударить дерзкая заноза продолжает раздражать. Дополнительная доза не сумеет помешать.

И снова здравствуйте. Я приветствую тех, кто только что включил свои радиоприемники. Особенный привет жителям Севера, которые нас слушают уже 2 недели. И вот только что Аркадий Беловский с песней «Вздор» открыл вторую часть программы. Программы «101 километр». Мы продолжаем дальше. И должен сказать, я уже предупреждал вас о том, что премьеры не будет. Но мы сегодня послушаем премьеру, которую оценивали в прошлый четверг. Непосредственно певица из Беларуси, она и телеведущая, и певица, и вообще их семья, это творческий дуэт, Ольга Плотникова, представляет песню «Свет моей жизни». Сейчас я вам ее дам возможность послушать и напоминаю, что уже май, и поэтому в мае вас ожидают новые премьеры, которые будете оценивать, о которых будете писать мне свое мнение, и это очень важно. Поэтому сейчас Ольга Плотникова «Свет моей жизни».

0: Итак, женская искренность и откровение только что прозвучали в песне в исполнении Ольги Плотниковой. На волне 89.1 FM программа авторской песни. Но должен сказать, что программа, которая существует на первом уже более 20 лет, набрала огромное количество друзей, настоящих друзей, которые с нами и в самые трудные времена, и во времена блеска, фейерверка и эйфории. И вот эта песня «Друг не бывает друг» подтверждает, что друзья программы «Супервые» — это не случайные люди. Это люди, которые сформировались на протяжении лет в большую семью. Александр Юрпалов, Евгений Кемеровский. «Друг не бывает вдруг».
1: Похулиганили мы, поразводили мосты, поразжигали костры.

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

Спасибо Александру Юрпалову и Евгению Кемеровскому. Я скажу, что особое удовольствие у меня вызывает представление израильских исполнителей. И когда на радио они присылают качественно исполненные, созданные в профессиональных студиях песни, я чувствую гордость за израильских певцов и певиц, за композиторов, аранжировщиков. И передаю большой привет всей этой армии творческих людей, живущих здесь, на Святой Земле. Итак, Лана Би в нашей программе с песней «Счастливая женщина».

0: Лучшие песни на 101-м километре.
1: Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю. И повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мантистина.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
8: Твой комментарий, почему?
9: Ну что тут комментировать?
8: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
10: Начнем с того, что...
7: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
11: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
12: Война, это все продолжается постоянно.
13: Я буду ждать выборов.
14: Ракеты к нам летели, конечно.
15: Ракеты много куда летят.
16: А что, аналитика у нас очень страдает.
11: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
17: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
18: www.891fm.co.il.
19: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
18: «Хит по радио». На Первом радио.
20: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
21: Веселее.
20: Молодец, понял.
11: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
22: Шавуатов на Первом радио.
23: Здесь зрители аплодируют.
24: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета.
25: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
26: Первое радио.
25: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
27: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
28: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
29: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Сейчас особенно выгодно в Мадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
27: Реклама. Хорошие песни на 101-м километре.
1: Дамы и господа,

Ну вот мы и добрались до третьей и заключительной части программы 101. Здравствуйте, я приветствую всех, кто слушает Первое радио прямо сейчас. Это программа авторской песни. И, конечно же, я перед рекламой говорил о том, что у меня вызывает особую гордость, когда в нашей программе, да не только в нашей, но и в других, звучат песни в исполнении израильтян. Начинали мы эту третью часть с песни Владимира Карафетова. Это украинский автор-исполнитель, песня «Самолеты». И это, кстати, актуальная тема, потому что воздушное пространство то закрывается, то открывается. И каждый раз, когда возобновляются полеты, мы радуемся и считаем, какие авиакомпании прилетают. Но с самолетами разобрались, и Владимир Карафетов это сделал. Теперь переходим к песне, которую нам представит израильский коллектив, группа «Бирур». Кстати, иногда мои слушатели меня поправляют не «Бирур», а «Бирур» или «Берур». Значит, я сразу хочу сказать, что я разговаривал с ребятами, а они сказали, что это название от слова «леварер». Так что здесь больше никаких инсинуаций быть не может. Если я говорю «ребята», я имею в виду трех друзей, которые репатриировались в разное, кстати, время здесь, в Израиле, здесь воссоединились и создали коллектив, который исключительно точно по жанру зашел в эфир нашей программы. И это меня очень радует, потому что это профессионально, это качественно, и это хочется петь даже после того, как песня закончила звучать. Итак, у нас в эфире израильская группа «Бирур».

Ну, по крайней мере, я точно пел вместе с группой «Берур», не знаю, как вы. В любом случае, спасибо ребятам, и мы подходим к завершению программы. Напомню о том, что впереди выходные, и самое время найти пару минуток сегодня вечером, завтра в пятницу в Йом-Шиши, послезавтра в субботу в Йом-Шаббат, заглянуть на наш официальный сайт в раздел «Хит 101» и выбрать песни, которым вы, да, отдадите свои голоса. В первую очередь обращайте внимание на премьеры. Итак, сайт Первого радио, раздел «Хит 101». Я вас там жду. Мы начали майский месяц, заключительный весенний месяц 2026 года. Будут новые премьеры, будут песни, будут гости. Я даже не сомневаюсь в этом. Вполне вероятно, может быть, будет еще один сюрприз, который появится или родится внутри программы, но об этом пока рано говорить. Так что я рад, что вы слушаете и Первое радио, и программу 101, которая выходит трижды в неделю, воскресенье, вторник, четверг в 15:00. Чем я завершаю программу? Я завершаю программу песней «Если», написанной на стихи киевской поэтессы Марины Михеевой. И я хочу подарить ее всем, кто знает, что такое любовь, кто пережил эти чувства, кто ждет любви или кто растит ее в себе вот только с маленького огонька. Ну и, разумеется, вам, дорогие евреи, желаю шаббат шалом, берегите себя и, конечно же, будьте аккуратны и за рулем, и на море, и дома, и возвращайтесь на нашу волну, когда вам удобно. С вами был Влад Зерницкий. Шаббат шалом!

0: активности, девятый. Что ты? Кто первый? Приехали!
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
3: Война, это все продолжается постоянно.
4: Я буду ждать выборов.
5: Ракеты к нам летели, конечно.
6: Ракеты много куда летят.
7: А что аналитика у нас очень страдает.
2: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
8: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
9: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
10: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
11: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
12: Пятницей, конечно.
13: Как? Уже пятница?
10: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
13: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
10: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
14: Савино утро.
15: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
10: Реклама.
16: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
17: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
18: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
19: Работаем в субботу.
20: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
10: Реклама.
21: Новости.
22: Случаи хантавируса в Израиле не зафиксированы. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минздрав Израиля сообщил, что в последние дни в стране не было диагностировано случаев заражения хантавирусом. В ведомстве уточнили, что в декабре прошлого года был зарегистрирован пациент, вернувшийся из Европы и заразившийся хантавирусом, передающимся человеку от грызунов. Этот случай не связан с нынешней вспышкой на судне «Хондиус», где речь идет об анском штамме хантавируса, способном передаваться от человека к человеку. Прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против жителей Бнебрака Нуриэля Хаджани, 30 лет, Иуды Коэна, 31 года, и Исраэля Давида, 31 года, обвиняемых в убийстве при отягчающих обстоятельствах 18-летнего Авьятара Азарзара около 6,5 лет назад. Согласно обвинительному заключению, в декабре 2019 года трое обвиняемых, знавшие Азарзара, сговорились убить его, вооружились пистолетом и заманили его на сельскохозяйственный участок возле кладбища Мореша. Они прибыли туда на автомобиле, застрелили Азарзара и скрылись, оставив его тело в яме. По версии прокуратуры, вскоре после убийства обвиняемые или действовавшие по их поручению лица подожгли автомобиль Мазда на открытой местности в Нейбраке, а также выбросили в общественный мусорный бак шлем, перчатки, лыжную маску и зажигалки, принадлежавшие убитому, чтобы уничтожить улики и воспрепятствовать расследованию. На следующий день Хаджани и Коэн бежали из Израиля. Вернувшись, через несколько дней они, как утверждают обвинение, подожгли не до конца сгоревший автомобиль, сами или через других лиц. Тело Авьятара Азарзара и его мотороллер были обнаружены случайным прохожим только примерно через 3 недели после убийства. Всем троим обвиняемым инкриминируются убийство при отягчающих обстоятельствах, уничтожение улик и воспрепятствование правосудию. В Северной Корее принята новая редакция Конституции. В документе 7 глав, состоящих из 168 статей. Изменения, внесенные в основной закон, носят принципиальный характер. Речь идет о значительном пересмотре политики. Так, вторая статья впервые обозначает территориальные границы с Китаем и Россией на севере и Южной Кореей на юге. Где именно они проходят, не уточняется. Однако подчеркивается, что КНДР не потерпит посягательств на свою территорию. 9-я статья, декларировавшая стремление воссоединить родину на основе принципов независимости, мирного объединения и великого национального единства,

0: главы государства. Документ закрепляет ядерный статус страны и называет председателя Госсовета командующим ядерными силами. Институт Вейцмана запустил в Кении первую в мире мобильную климатическую лабораторию, чтобы восполнить острую нехватку наземных климатических данных по Африке. Установка размещена в округе Мачакос на базе Международного института исследований животноводства в Капите. Лаборатория под управлением Института Вейцмана работает уже 2 месяца и оснащена более чем 30 научными приборами, измеряющими углеродный обмен, солнечную радиацию, водопотребление и динамику растительного покрова. Главное преимущество лаборатории – ее мобильность. Она позволяет собирать данные в самых разных экосистемах, что критически важно для калибровки глобальных климатических моделей, которые сейчас опираются преимущественно на спутниковые наблюдения без достаточной наземной верификации. Проект рассчитан минимум на 3 года. После Капити лаборатория переедет к высочайшей вершине страны – горе Кения, затем в Танзанию и ЮАР. Исследователи рассчитывают сформировать континентальную базу климатических данных и заложить фундамент для расширения научной инфраструктуры по всей Африке. В Израиле повысились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс доллара на уровне 2 шекелей 90,7 агары, что на 0,138% выше, чем сутками ранее. Курс евро повысился на 0,29% и составляет 3 шекеля 42,2 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась, но ниже среднесезонной. Малооблачно, без осадков, местами туман. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 22 градуса, в Хайфе 21, в Баршаве 25, в Твери на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате на побережье Мертвого моря 30, на голландских высотах 26. Температура воды около побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 60 до 120 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит снова Вергунова.
1: Снова Вергунова.

0: вы находитесь на той самой волне, которая приводит вас к выходным. И это 89.1 FM, Первое радио. Всем доброго времени суток. Да, сегодня в программе «Снова Вергунова». Кстати, зовут меня Екатерина, и я, да, снова у микрофона. Будем обсуждать тему, которая разрушила больше союзов, чем немытая посуда. Но для начала напомню вам, что «Тяпница» и «Субботница» уже на носу. И да, перед нами те самые долгожданные выходные. Что требуется от нас в эти прекрасные дни? Правильно, отдохнуть, а многим просто выспаться. Прежде чем мы будем по традиции перешептываться посредством нашего WhatsApp, номер которого не изменился, я приглашаю всех и каждого, разумеется, в наше и только наше музыкальное свидание. Ну и предлагаю вам для начала попробовать прямо сейчас усидеть на месте.
1: А я теряю корни. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Готовы? Ну тогда пошли. Руки вперед, к плечам, выше.

всегда, когда варю макароны, пою эту песню. Обязательно поднимаю себе настроение. Ну и надеюсь, уже вам, всем моим предпятничным, подняла. Если вы случайно забыли движение, подглядывайте сейчас в камеру в студии Первого радио. Ну, мы тут немножечко показываем.

0: И прежде чем мы перейдем все-таки к теме эфира, ну, поднимите руки, кто смог усидеть. Ну, кроме тех, кто сейчас за рулем, а?
1: Невозможно.
0: Ага, итак, сегодня речь пойдет не о макаронах, а о битве за одеяло. Вы знали, что в Северной Европе уже давно, оказывается, придумали, как спасти брак. Знакомьтесь, скандинавский метод, который многим не нравится. Суть проста, до гениальности. Одна кровать, но два разных одеяла. Просто? Нравится? Да. Ученые говорят, что это снижает количество микропробуждений на 30%. Да, господи, я даже не знала, что вот эти вот пробудки называются микропробуждениями. Красиво. То есть пока ваш партнер борется во сне с воображаемым, скажем, ниндзя, и тянет одеяло на себя, вы спокойненько досматриваете свой глубокий фильм под названием «Сон». Ну, друзья, давайте честно. Вот кто вы сегодня, в последнее время? Добрый сосед или одеяльный тиран? Жду ваше мнение, разумеется, в нашем WhatsApp. И что для вас важнее? Романтичные обнимашки под общим одеялом или спортивная игра перетягивания одеяла в какой-то момент? Или 8 часов беспрерывного сна под личным бронежилетом или в кукольном домике. Пишите 054-20-70-800. И, кстати, это не просто капризы, оказывается, это чисто физиология. И, в общем-то, научные факты существуют. Мужчинам часто жарко, а женщины быстрее мерзнут. Факт, факт. В науке это называют терморегуляционным конфликтом. Yes! Шварценгольф просто отдыхает здесь рядом вот с этим выражением. Так что да, два одеяла — это не холод в отношениях, а забота о выживании. Вы тоже так думаете? Итак, общая романтика или личный комфорт — тема сегодняшнего эфира. Что выбираете вы? Ночное перетягивание одного на двоих одеяла или 8 часов спокойного сна под собственным бронежилетом? Ну а следующая композиция готова. Уверена, многие из вас вспомнят ее. Ну и где-нибудь мне моргнут в WhatsApp, что да, песни классные, плейлист вообще огонь.
2: Лучшая музыка.
3: 89.1 FM.
0: Кому там жарко?
4: Yo, VIP. Let's kick it.
0: А скоро лето.

0: Вижу, прилетают ваши ватсапесочки. Да, плейлист зашел. Уже 16 часов 18 минут. Мы здесь с вами в программе «Снова Вергунова» слушаем те самые хиты из прошлого. Ну и современные тоже. Рада, что вам нравится. Продолжаем тему ночных войн. В ТикТоке и Инстаграм сейчас на пике тренд под названием Sleep Divorce. В переводе «сонный развод». Звучит страшно, но на деле это высшее проявление любви, так говорят. Пары по всему миру признаются, раздельный сон или хотя бы раздельное одеяло – это путь к долгому браку. Девиз сегодняшних зумеров и миллениалов очень простой сейчас. «Я люблю тебя гораздо больше». Когда я выспался. Вы тоже так думаете, да или нет? Пишите 054-20-70-800. Что выбираете вы? Ночное перетягивание одного на двоих одеяла или 8 часов спокойного сна под собственным бронежилетом? 054-20-70-800. Это номер нашего WhatsApp, но у нас впереди реклама, которая вот уже готова.
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
2: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните *9442. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама. Снова Вергунова.

0: Снова Вергунова.
1: Да, это я и снова микрофон, и зовут меня Екатерина. И сегодня у нас общая романтика или личный комфорт тема эфира. Что выбираете вы, ночное перетягивание одного на двоих одеяла или 8 часов, ну как минимум, да? Хотелось бы иногда, я понимаю, что у многих у нас по 5, по 4, по 6. Ну или 8 часов спокойного сна под собственным бронежилетом. Я назвала это так, когда у вас два раздельных одеяла. Ну а тем временем в соцсетях даже составили портрет типичного так называемого в кавычках одеяльного вора. Если ваш партнер к утру превращается такой в плотный кокон, а вы остаетесь на холодном матрасе, не спешите злиться. Психологи говорят, что люди часто закукливаются неосознанно из-за стресса на работе, например, создавая себе такой безопасный домик. Слушайте, ну стресс не стресс, а безопасный домик я везде люблю и всегда люблю. Даже если мне очень хорошо, все равно безопасный домик должен быть. И даже если все очень плохо, безопасный домик должен быть. Ну мы же в Израиле, да, мы же привыкли к безопасным домикам. Ну или просто, конечно, психологи те же нам советуют купить одеяло размера Super King Size. Если кто-то не знает, напомню, это когда 260 сантиметров ткани гарантируют мир в той самой семье. Что выбираете вы? Ночное перетягивание одного на двоих одеяла или 8 часов спокойного сна под собственным бронежилетом? Кстати, у кого есть одеяло размера Super King Size, еще раз, это 260 сантиметров ткани, которые гарантируют мир в семье. Признавайтесь, поднимайте руки, пишите 054-20-70-800.
2: Девушка за рулем, не торопись, не торопись, не торопись.
3: Первое радио.
2: День теплый, гитарин.
3: Всегда с тобой.

как всегда, к середине часа прихожу к вашим WhatsApp-эскам. Что выбираете вы? Ночное перетягивание одного на двоих одеяла или 8, как минимум, часов спокойного сна под собственным бронежилетом. Прилетели ваши WhatsApp-эсочки, зачитываю прямо сейчас. Их не так много, кстати. Или вы опять разгонитесь к концу часа, но пардон. Давайте-ка как-то приучайте себя писать заранее, ведь тему я объявляю буквально в начале эфира. Итак, добрый день, Катерина. Сколько бы ни было одеял с котиками, это не проходит. Сергей, да. Так, мне продюсер Дарья тут подтверждает. У меня котиков нет, у меня есть лосики. Вот, но я не знаю, на самом деле, это правда или нет. Наверное, да, с котиками этот номер не проходит. Но я же не указывала про котиков. Давайте так, давайте для начала разберемся, что между нами происходит, между мы и же, между супругами. Ведь многие действительно разводятся, разбегаются, разлетаются и слышать не хотят друг о друге, когда вспоминают о том, что приходилось спать под общим одеялом, а хотел кто-то один, чтобы было два, или наоборот. И, кстати, я заметила, что мне так казалось, по крайней мере, что только мужчины хотят, чтобы одеяло было общее, но нет. Есть и женщины, которые говорят, ну вы что, под какими двумя одеялами? А где обнимашки? Нельзя? Нихт? Нет. Ну окей, давайте посмотрим, что думаете вы. Добрый день, у меня парень храпит, раньше мешало, а сейчас сплю и не мешает мне Марина. Марина, я рада, что вам сейчас это не мешает, но мы про одеяло. И храп, конечно, это тоже очень важная штуковина, она может мешать, а может и нет, но я, честно говоря, вам завидую, что вам не мешает, но мы про одеяло. Одно, два, как у вас с этим обстоят дела? Юваль с нами здесь пишет, у нас даже у кота своя подушка, но спит под нашим, одним из наших одеял, свое не признает. Юваль, искренне сочувствую. Ну что делать, если у вас все-таки под одним из наших одеял, значит, я так подразумеваю, что у вас все-таки два, и кот там где-то то в одном месте, да, то в втором. Ну, это хорошо, это нормально. Такие наблюдения с высоты 70 лет. Со временем, с возрастом брака, высокие идеалы сменяются на одеялы. Потому лучше два, чтобы не терять идеалов. Вот и я говорю, лучше два. Но все равно же, даже если ты накрываешься одним общим, а сверху еще пледиком, потому что кому-то холодно, кому-то жарко, и вот этот кому-то холодно отодвигает, а иногда и оба два отодвигает, да, то вот этот второй, которому... наоборот, которому жарко, он отодвигает, а тому, кто кому холодно, он накрывается. И в итоге получается, что на одном целый дом, а на втором ничего. Не знаю, я пока еще не знаю, но споры разные идут, и это интересно. Разумеется, в начале пути, конечно же, там одно одеяло. Да какое одеяло, там халатиком и накрылся, и то хорошо. Отлично, ваши WhatsApp-ски продолжают прилетать. Читаем. Привет, Екатерина, самое лучшее. Так, в разных комнатах. Так считает Серхио 74. Ну, тоже же раньше, когда это была эта тема, ходили друг к другу в гости. Мы сегодня, кстати, с коллегами обсуждали, брать ли эту тему вообще в эфир. И один из моих коллег сказал, что это была классная тема, когда люди ходили друг к другу в гости, грубо говоря, в разных комнатах спали, проживали, но встречались. И тут до меня дошло, что, в принципе, и флирт, вот тот самый флирт, который нормальный, здоровый, я не говорю там, да, с перебором, а нормальный, здоровый, он куда-то тоже уходит. А вот если у тебя разные комнаты, то ты, получается, вынужден будешь этим флиртом воспользоваться, что, ну, какой-то подкат, да, на сегодняшнем языке надо будет сделать. И как-то обратить на себя внимание. И так, и эдак. Хотя, кто его знает, вроде бы как и одна спальня должна быть все-таки на двоих выше супруги. Катерина, ты супер с подборкой музыки и хитов. Приятно слушать. Артик и Асти уже тошнят, и Циверт тоже. Неужели нельзя будоражить нас настоящей музыкой? Хорошего тебе вечера. Тихий. Тихий. Вот ваша подпись меня прямо, знаете, сразу... давайте что-нибудь тихое послушаем. Да шучу, конечно. Разумеется, хотя бы два раза в неделю я буду дарить вам эти громкие плейлисты, чтобы можно было прям поколбаситься, вот так, как когда-то было. Добрый день, следующее сообщение. У нас как раз одно кинг. Сейчас в отелях, если два раздельных, как-то не по себе уже, вместе почти 20 лет. А, школота, 20 лет. Ерунда какая, у вас все еще впереди, дойдете и до двух.

Чуть не пропустила очень важную WhatsApp-эску от Юрия Владимировича. Тихо всем сидите. Ровно. Тут прилетели цветы. И don't worry, be happy.

Ну что, мои предпятничные everybody, как у вас обстоят дела с одеялами? Пишите 0542070800, что выбираете вы, ночное перетягивание одного на двоих одеяла или 8 часов спокойного сна под собственным бронежилетом. Жду.

0: Райт, а вы знали, что ваша борьба за край пододеяльника — это, между прочим, голос предков? Антропологи считают, что это подсознательная битва за ресурс. В пещерные времена, в те самые, когда нас с вами еще не было, тепло было вопросом жизни и смерти, мы в курсе. И так что мужчины не вредничают, они просто на уровне инстинктов выживают в суровом климате спальни. Так что, девчонки, попуститься нам тоже придется. И цифры, кстати, подтверждают серьезность ситуации. Каждый третий человек признается, что привычки партнера во сне портят ему жизнь. Ну вот что делать? И когда ты прожил уже не один десяток лет, понимаешь, что ну тут либо пан либо пропал, либо ты продолжаешь жить, ну как-то вот надо пойти на уступки, либо все, тот самый развод. А 25% пар и вовсе ушли на полную автономию. Знаете, что это такое? И спят в разных кроватях, и спят в разных комнатах, и вообще у них, наверное, два холодильника. Ну, где-то так. Если вы еще не готовы к таким радикальным расселениям, ловите лайфхак. Немецкая система, между прочим. Это две узкие кровати, сдвинутые вплотную, с двумя разными комплектами белья. Визуально вы вместе, фактически у каждого своя неприкосновенная зона комфорта. Но многие, я знаю точно, многие не примут такой лайфхак, потому что это сразу две кровати, даже если они сдвинуты вместе, все равно. И разъезжаются они иногда, там и дырочка вот эта вот получается, да? Ну, там котики, кстати, любят спать, говорят, не знаю. Что выбираете вы? Ночное перетягивание одного на двоих одеяла или 8 часов спокойного сна под собственным бронежилетом? Ага, и есть парочку ватсапесок. Давайте прочитаем. Одно одеяло, одна женщина. Два одеяла, две женщины. Совсем неплохо, но, боюсь, жена будет против. Кинг с нами здесь шутит. Отлично, значит, настроение предпятничное. Кстати, интересно, мы тут с коллегами пообсуждали, а это только вот в вашу сторону работает, в мужскую? А если мы с женщиной тоже скажем, значит так, одно одеяло, один мужчина. Два одеяла, два мужчины. Совсем неплохо, но я тоже боюсь, что муж будет против. Привет, Катя Санна. Поздравляю тебя, Первое радио. С днем радио. Иринка, спасибо большое. Взаимно очень. Следующая ватсапеска. Дмитрий Крымский с нами здесь. Так, внимание. Добрый день. У меня с женой одно одеяло, но под ним спит больше она. Я с детства сплю без оного. Жена говорит, ты как лайка можешь в снеге спать. В трусах и будешь кричать, включи мозган на охлаждение. Да, ну, значит, вам всегда жарко, а она вот как снежная королева. Дальше Дмитрий пишет, а когда ей зимой холодно под одеялом, она затаскивает меня к себе под одеяло, чтобы погреться. Ну, знакомая нормальная ситуация. Вы же тут не возмущаетесь, правда, Дмитрий? Это нормально, это правда. Это классно даже. И здесь еще одно сообщение от Дмитрия Крымского. Правда, через час выгоняет. Говорит, все, уже слишком жарко. Вас, женщин, не поймешь. Слышите, зато с нами не скучно. Ведь это правда.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Чао, бамбина. Так называется следующая композиция от совершенно забытой, мне кажется, группы. Фабрика. На первом. Та самая песня, которую можно и танцевать под нее, и петь вместе со мной. Слова все помнят. Напомнить.

0: Снова Вергунова.
1: Очень хотелось, чтобы кто-нибудь из вас заметил, что когда я ставлю композиции из прошлого, что вы помните реально их и даже знаете, кто поет. И только один человек сейчас заметил, что да, я сказала «Фабрика», ведь это была не «Фабрика», это были «Блестящие». И «Блестящие» исполнили, по-моему, композицию «Чао, бамбино». И спасибо, Валентин, что вы об этом написали. Ну что ж, мы идем дальше, двигаемся по нашему эфиру. У нас впереди небольшая реклама. Ну и затем, как обещаю, всегда к вам вернусь сразу же.
0: Реклама.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 8 4 9. +3 8 4 9.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони +9 5 3 3. Центр ГАФ Кюр +9 5 3 3.
7: Сейчас особенно выгодно в Мадане Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама. Снова Вергунова.
1: Ну, здесь и я доверяю себе сама себе, когда остаюсь сама себя, и вам тоже это предлагаю. И да, мнение экспертов тоже важно. И в этом вопросе одеяло, сколько же должно быть, одно, два, ну, тоже странные все, разные, неоднозначные, вот так вот. Но многие чаще всего пишут, что раздельные баррикады в спальне – это не повод для развода, это как раз способ его предотвратить. Выспавшийся человек – это добрый человек. А обниматься можно и до того, как вы разошлись по своим вот этим одеяльным, уютным домиком. Так что берегите свой сон и друг друга. Впереди у нас отличный трек. Не переключайтесь.
10: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Round the World. Тот самый трек, в котором...

0: обожаю эти легкие слова. Ла-ла-ла. И так легко подпевать и танцевать. Ну, разумеется, если только вы не за рулем. Если вы за рулем, то, как всегда, напоминаю, включайте обязательно поворотники. Смотрите в зеркало на ситуацию, ну и держите дистанцию. Еще пару ватсапесок зачитываю и уже будем завершать этот час. Два одеяла, всегда можно купаться. Валентин, купаться, кутаться, наверное, да? То есть у Валентина два одеяла, он пишет, что всегда можно кутаться двумя одновременно зимой, а летом каждый заберет свое, если надо. Валентин, прекрасная ватсапеска, спасибо еще раз. Дальше Сергей с нами здесь, который уже писал, что сколько бы ни было одеял с котиками, это не проходит. И дальше дописывает, думаю, для израильского лета хватит только одной простынки, а для зимы все равно нужно два одеяла. Сергей, ну смотрите, во-первых, я здесь чуть-чуть так провела такой опрос между вами, да, и между нами, девочками. И вот больше все-таки склоняются люди к двум одеялам. И это, наверное, говорит о себе что-то. Не знаю. Здравствуйте, Катя. Мы женаты уже почти 30 лет. В этом году будет. И почти с самого начала мы спим под разными одеялами. А зимой, когда холодно, я укутываюсь в свое одеяло, но ноги подсовываю под него, чтобы прогреться, когда согреваюсь, приползаю под свое. Ну и кому не знакома эта ситуация? Ха. Ну покажи, я сейчас смотрю на своих коллег. Разумеется, эта ситуация у каждого, у всех в доме, и, наверное, где-то, может быть, не сначала, но с возрастом это приходит. И мне кажется, что это здорово, когда можно два одеяла, ты вроде бы как под одно так раз, и вот этот романтик, вот это все, а потом так хоп, и ты в своем домике, друг другу не мешаете. Еще пару ватсапесок прилетело, и Игорь пишет, а у нас одно одеяло на троих, а у жены свое. Ну, тут фотография крутых собак, ну, видимо, плюс Игорь, а у жены свое. Отлично. Игорь из Аждода, кстати, пишет, подушка тоже одна на троих. Слушайте, как вы справляетесь? Между прочим, собаки не маленькие. Красивые, правда, очень, но собаки-то не маленькие, классные. И я желаю вам, Игорь, жене, ну и вот этим вот двум красавцам хороших выходных. Следующая композиция готова, и я хочу немного вас порадовать еще одной песней из того самого прошлого. Ну и слова. Слова очень простые. Будь со мной.
1: Лучшая музыка. Первое радио.

Вот, честно говоря, я не знаю, Жанна Агузарова, кому пела эту композицию. «Будь со мной, всегда ты рядом», своему любимому одеялку, ну или кому-то другому, не знаю. Знаю одно, 16 часов 55 минут в студии Первого радио. И да, я вынуждена попрощаться с вами до воскресенья. Ах, как жаль. Жаль вступать в студию Милану Левитину, который уже прилетел из своего отпуска, долгожданного, между прочим. Ну-ка, расспросите его, как там было, пусть он все вам расскажет. Ну, а я же желаю вам хороших выходных, выспаться, не драться из-за одеяла, это не та тема. Ну и, конечно же, в воскресенье жду вас здесь в 16:00. С вами была Екатерина Вергунова. Всем пока!

0: Основа. Вергунова. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
6: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
5: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
11: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
12: Новости.
13: Хизбалла вновь применила ракеты и беспилотники. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Цааль сообщает, что боевики Хизбаллы предприняли несколько попыток атаковать израильских военных, действующих на юге Ливана. За последние часы силы ПВО перехватили несколько ракет и воздушных целей над районом, в котором действует Цааль. Кроме того, несколько беспилотников «Камикадзе» взорвались рядом с израильскими силами. В результате этих атак раненых нет. При использовании ракет-перехватчиков не была активирована система раннего предупреждения в соответствии с протоколом. Спустя день после ликвидации командира сил Радуан местные органы власти на севере объявили об отмене запланированных мероприятий по требованию сил безопасности. Как сообщает информационный портал «Вести», из регионального совета Верхней Галилеи сообщили, что ярмарка фермеров, которая была запланирована на сегодня в долине Хула, отменена в связи с оценками ситуации и требованием сил безопасности предотвратить крупное скопление людей. Из муниципалитета Наари сообщили жителям, что в свете удара, нанесенного в Бейруте, нам только что сообщили из командования Северным округом, что указания для населения остаются без изменений, однако исключения, предоставленные для проведения массовых мероприятий в городе, отменены. Мероприятия, запланированные на сегодняшний вечер и завтра, отменяются. Night Market, которая была запланирована на сегодняшний вечер, и салют в рамках Дня Победы над нацистской Германией. На 31-й трассе между развязками Майтар и Хура в Негаве автомобиль сбил девушку примерно 20 лет. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу Сорока в Бершеве. Полиция проводит расследование. 3 человека были застрелены сегодня утром возле ресторана в австрийском городе Линц. Как сообщило информационное агентство Austrian Press Agency, инцидент произошел около 8:30 утра по местному времени вблизи популярного гастрономического заведения. По предварительным данным правоохранительных органов, конфликт носил частный характер и не был связан с террористической деятельностью. На месте происшествия погибли 3, 2 мужчин и 1 женщина. В настоящее время криминалисты продолжают работу на месте трагедии, устанавливая личности погибших и мотивы нападавшего. Полиция Линца подчеркивает, что на данный момент опасности для жителей города нет. Данный инцидент стал резонансным для региона, учитывая время и место происшествия. На текущий момент австрийские власти воздерживаются от более детальных комментариев до завершения первичных следственных действий. Минздрав Израиля сообщил, что в последние дни в стране не было диагностировано случаев заражения хантавирусом. Ведомстве уточнили, что в декабре прошлого года был зарегистрирован пациент, вернувшийся из Европы и заразившийся хантавирусом, передающимся человеку от грызунов. Этот случай не связан с нынешней вспышкой на судне «Хондиус», где речь идет о банском штамме хантавируса, способном передаваться от человека к человеку. И о погоде.

0: самые горячие хиты.
1: Ну да, как обычно, по четвергам самые горячие хиты врываются в ваши приемники, если вы настроили на частоту 89.1 FM, а если вы слушаете, то точно настроили, ну или слушайте через аппликацию. Так или иначе, я рад вас слышать. Зовут меня Милан Левитин. Да, я вас тоже слышу иногда. Так что кричите погромче в приемник, и ругательство я тоже слышу и принимаю близко к сердцу. Но это нормально. В ближайшие два часа буду ехать с вами в направлении там дома или отдыха, куда бы вы ни направлялись. Будем слушать главные хиты этой недели. Будем подводить итоги. Вы всю неделю голосовали. Кстати говоря, счетчик я сегодня забил, потому что месяц начался. Это значит, что до конца следующего, ну, этого уже месяца, в мае, в конце будем подводить итоги мая, и вот вы 4 раза можете проголосовать. Как же это сделать? Все очень просто. Зайти на сайт первого 891fm.co.il и там на главный. Я, знаете, что заметил? Практически никто из вас не заходит во вкладку «Хит по радио». Все голосуют практически на главной странице, и голоса получают первая двадцатка. Поэтому что я сделал? 50 песен было, я упразднил до 30. Все равно вы особо не заходите. Но в, так скажем, вот этой третьей десятке я буду как раз-таки складывать песни, которые достойны нашего внимания и только-только присоединились. Поэтому заходите, будете смотреть на песни, которые только-только появились в нашем списке. За них тоже голосуйте. Именно они будут менять те уже песни, которые уже приелись. Ну вот, помимо десятки лучших, будем слушать новинки сегодня. Принес я для вас очередную партиечку. Никогда вас не обделяю в этом плане, поэтому слушайте и услышите много-много нового интересного. Конечно же, будем бороздить чарты. Посмотрим, там достаточно интересных новостей много. Песни, которых мы доселе тоже не слышали или слышали очень давно. Бывает так, что песни по второму заходу заходят в чарты, и вот сегодняшний день как раз-таки не исключение. Ну а начнем мы, как обычно, с песни той, которую я приношу вам из своего плейлиста, рубрика «На репите». Сегодня ехал, слушал замечательный альбом «Touch and Go, I Find You Very Attractive», то есть я нахожу тебя довольно симпатичным, ну или симпатичной, но в основном треке, в главном, который называется «Would You», поет девушка, значит, она все-таки поет это молодому человеку, ну, скорее всего, привык так думать. И знаете, я песню эту слышал в детстве, а сейчас я начал знать английский язык. И вообще много песен по-новому как-то слышишь. Ну, давайте по факту. 26 октября 98 года эта песня увидела свет. Особых, знаете, результатов не было. Ну, если не считать третьего места в UK Single Charts, тут, что мы с вами обзираем каждую неделю. И держалась в чартах вообще 18 недель, достаточно много. Но для нынешних песен, конечно же, это уже так себе. Топ-10 в нескольких странах Европы, номер 4 в Швейцарии, большой хит в Восточной Европе и СНГ, но еще стрельного мы знаем эту песню, потому что в рекламах часто слышали. Ну, а сейчас послушаем еще раз, вспомним, уверен, что многие из вас знают, не знаю, как насчет подпевать, но подвигаться в так точно сможете. Would You от Touch and Go, и хит по радио начинается.

0: настроение. На Первом радио.
1: Да, как обещал, новиночки тоже сегодня будут. И тоже различные, разных, так скажем, стилей. Я люблю, я вообще из разных, так скажем, закромов приносить, чтобы... Я знаю, что среди вас есть меломаны, и те, кто любит рок, и те, кто любит такую вот, знаете, поп-классику. Вот, наверное, Мадонна является таким основоположником вот этой классической поп-сцены 90-х. И вот сейчас, как вы знаете, совсем скоро она выпускает новый альбом. Ну, а перед тем, как выпустить глобальненько на этих, на дисках, на виниле, где сейчас... Кстати говоря, действительно, диски до сих пор продают. Видел я целый магазин, красивые диски стоят в оберточке, как раньше. Но только не на прилавке возле Доказуева, а вот в приличном магазине, в красивом. Так что, видите, все по кругу, все циклично. Надо только дедушкин сидюк теперь откопать, чтобы все это ставить. Да, новый трек Мадонны вместе с еще одной представительницей теперь новой сцены, поп-сцены, Сабрины Карпентер. Bring Your Love песня называется. Это вот как раз-таки Мадонна решила, что ей одной будет сейчас сложно зайти к зуберам. Так скажем, они спросят: тетя, а ты кто? Ну, а Сабрину Карпентер знают, поэтому... Тут очень и очень будет просто ей. Ну, заколабиться всегда надо с хорошим артистом. И Мадонна тоже это понимает, несмотря на свою величину. С молодыми артистами она работает с удовольствием. Ну, давайте слушать. Bring Your Love называется композиция. Это новый альбом, еще не вышедший. Второй уже сингл. Слушали мы одну уже песню у Мадонны, по-моему, 2 недели назад. А вот теперь подлетела и вторая. По звучанию хаус, дэнс-поп. Знаете, в треке даже используется сэмпл Good Life в песне 1988 года. Будем слушать. Это на самом деле достаточно необычно, потому что, ну, Мадонна в целом не всегда была стандартная. А тут в наше время, в 2026 году, услышать такой звук, ну, находка. Поехали.

0: реклама.
1: Ой, как я люблю гостей. У меня, кстати говоря, не так часто бывают гости. Тем более сегодня у меня очаровательная Оля из компании RedMax TV. Оля, во-первых, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Соскучились
2: всем.
1: По тебе, ну, лично я, потому что я знаю, с коллегами
2: да,
1: ты уже общалась.
2: Да, давно у меня не было с тобой в эфире, это правда. И очень радостно, очень круто, что я с тобой, что ты меня пригласил, потому что четверг же, на самом деле, не для всех,
1: правильно? Не для всех четверг, а для избранных. Знаешь, чего я хочу начать? С того, что я, значит, ездил. Во-первых, я хочу похвастаться, был, значит, я Великобритании. Вот я был в Великобритании, ездил там на машине. И у меня была, знаешь, какая интересная штука. Пока ехали мы на машине 300 километров из Лондона в Шеффилд, я своему дяде включил RedMax TV, и он смотрел снукер.
2: Да.
1: Вот там, за 2500 километров отсюда, он смотрел без единого разрыва, да, и это действительно классно.
2: Ну вот да, в Лондон стоит съездить, но RedMax TV обязательно взять с собой, ну и в принципе даже у нас же есть Евроспорт первый и второй, поэтому...
1: Вот, там и смотрели,
2: поэтому
1: да.
2: Дядя может даже здесь, в Израиле, наслаждаться своими любимыми каналами. А что я, собственно, пришла сегодня?
1: Пришла,
2: я тебе расскажу, у тебя же не было, ты был в Лондоне. У нас вчера была распродажа наших подписок по 26 шекелей в месяц, и мы не ожидали. На самом деле, правда, мы не думали, что будет...
1: Вы не думали, что люди что такие, 26 шекель, что-то дороговато, да, вы думали, да?
2: Наоборот, что они такие, что-то дешевешь, надо позвонить, как бы узнать, что у них там вообще в RedMax. С ума сошли, что ли? Да, так я к чему? Потому что мы продлили, ребят, для тех, кто вчера не успел позвонить, вы были на работе, вы слышали, там, я не знаю, были за рулем, не смогли набрать наш номер телефона, набирайте сегодня, звездочка 2186, мы для вас продлили, это специально только для вас, для слушателей Первого радио, потому что сегодня люди звонили, ну вот целый день, с утра прям звонят, говорят, мы с Первого радио, мы хотим подключиться. Набирайте, мы работаем сегодня до 6, есть время позвонить. А для тех, кто не знает, что такое RedMax TV, ну, вдруг такие люди еще существуют в Израиле, это действительно лучшая компания для русскоязычных жителей, в которой вы найдете 200 плюс каналов абсолютно на всех языках, которых говорят у нас здесь в Израиле. То есть это русский, иврит, естественно, Украина, Грузия, Узбекистан и так далее. Даже мы добавили сейчас новый канал Беларуси. То есть у нас был один, теперь их два, и белорусы немного обижались, да. У нас теперь их целых два канала. Но это не просто канал, да, это такая некая медиаплатформа, которая вмещает в себя еще и видеотеку, медиатеку, архив за 2 недели, но и много-много новых функций, которых мы сделали. Например, есть новая функция, называется напоминание. То есть вы хотите что-то посмотреть, но у вас, к примеру, там память, как у меня, да, как говорится, девичья, вы постоянно забываете. Вы нажимаете на кнопку «Напомнить», и буквально за 5 минут до начала вам выходит такое напоминание от RedMax TV о том, что сейчас начнется ваша любимая передача, вы переключаете. Его, вы все, вы не пропустили. Очень удобно пользоваться, рекомендую.
1: Ну, действительно, так. Но и для тех, кто привык к телевизионным платформам, остается всегда возможность подключиться к любому телевизору, да?
2: Конечно, да. То есть подключение можно сделать в двух вариантах. То есть первое, это аппликация. Вы можете установить на смарт или на телефон, планшет, взять с собой вот в Лондон, да, как сделал Мила.
1: Да, я был в Лондоне, да.
2: Кто, ты? Да ладно, расскажи. Вот, ну и, естественно, с нашими приставками. В 26 шекелей входят приставки, не приставка, приставки в аренду. Условия просто супер, действительно фантастические. Премиум пакет с приставками. Ну, что нужно делать? Только позвонить звездочка 2186.
1: Действительно, звоним звездочка 2186. Ну, а я, знаешь, я все думал, когда RedMax услышит меня, чтобы я смог где-нибудь на батьку посмотреть. Вот теперь добавили. Действительно здорово, что вы прислушиваетесь. Спасибо большое, Оля и RedMax TV.
0: Реклама.
3: Десятое место.
4: Десятое.

0: по радио. Реклама.
1: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
7: Кто готов вновь слушать мой бомбеж по поводу искусственного интеллекта? Ну, бывает такое, что захожу, а обычно это бывает в четверг утром, именно утром в четверг я готовлюсь к программе, ну, иногда в среду вечером, но чаще всего вот я захожу с утра, знаете, только-только глаза продрал и начинаю бороздить, особенно российские чарты, это что-то с чем-то, потому что, ну, невозможно это слушать, и все время такой думаю, да, это ИИ. Да, если можете, если вы в чем-то сомневаетесь, можете скинуть мне во время эфира «Хит по радио» название там, или ссылку на песню 0542-70-800. Я уже научился практически 100% определять, искусственный это интеллект или нет. Но я имею в виду песня, которая просто написана одним кликом. Конечно, если песня написана с помощью искусственного интеллекта, то есть инструменты какие-то прописаны, это действительно работа, поэтому это мы не обсуждаем. Но главное — вокал. Вокал должен быть живой. Это вот мое мнение, поэтому я не понимаю, как можно слушать с неживым вокалом, хотя сейчас сеть просто переполнена. Ну, а вот Люсю Чеботину мы знаем, ее голос слышали, и она еще в доишную эпоху исполняла различные композиции, в том числе те, кто заходили в чарты. И, знаете, у нее достаточно хороший был взлет после ее «Солнце Монако», да, и вот до сих пор эту песню все поют в караоке. То есть она этой композиции вот закрепилась на этом поп-олимпе русскоязычном. Ну, а сейчас, знаете, по инерции двигается, поэтому, когда я лично вижу Люсю Чеботину, вот песня называется «Мотив преступления 2026 год», значит, можно поставить. Это действительно живой состоявшийся артист. И именно эту новинку мы будем слушать сейчас. Люсю Чеботину «Мотив преступления».

0: Новинка от Люси Чеботиной, «Мотив преступления» называется песня. Ну, а вы знаете, если вы мне можете помочь, помогайте. Этот сэмпл, который используется явно какой-то популярной иностранной песни. То ли Леди Гага, то ли еще что-то. Ну, в общем, такое ощущение, что некий закос произошел. Ну, может быть, это мое субъективное мнение. Вам понравилась песня, и вы считаете, что она достаточно аутентична, то да, окей. Ну что ж, давайте будем продолжать. Мы по списку нашему двигаемся вперед. На 9-м месте у нас вновь, как и на прошлой неделе, Сабрина Карпентер. Что у нее сейчас? Ну, мы уже услышали ее вместе с Мадонной, поэтому если уж Мадонна выбирает ее в коллабу, значит, все-таки можно назвать Сабрину одной из ведущих сейчас поп-исполнительницей мира. Самое главное, что она живая. Да, ее можно послушать на концерте. А концерты она дает «Мама, не горюй», потому что ее билеты на ее концерты просто разлетаются, как пирожки. Ну, что можно сказать? Она несколько номинаций Грэмми в этом году получила, и это тоже огромное признание. Знаете, и уже ее не воспринимают, но уже, наверное, уже как года три ее не воспринимают, как девочка из ТикТок. Хотя, знаете, так бывает. Сначала говорят, ой, да, но все пройдет, послушаем мы пару дней, да, больше не будем. Ну вот, нет. И, собственно, вот в этом году она выпустила уже альбом «Man's Best Friend», и вот она продолжает его продвигать с очень мощным, значит, туром, поэтому, если кому интересно, затурьтесь вместе с Сабриной Карпентер. Ну, а у нас она на 9-й строчке, именно ей и мы будем продолжать. Едем.
1: 9-е место.
2: 9-е.

0: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
1: Много новинок у меня есть для вас. В первом часе еще не одна прозвучит. Что можно сказать о следующей композиции? Это Lady Gaga Shape of a Woman, песня, которая только-только вышла. Но на самом деле написана она была достаточно давно, просто ждала своего времени. Это саундтрек к уже нашумевшей второй части фильма «Дьявол носит Прада», так он называется, почему-то решил переводить. Да, неделю назад вышел он в прокат, не знаю, в Израиле вышел или нет вместе с, ну, мировой прокат, 1 мая 26 года. Дэвид Франкель вновь вернулся к своей вот этой вот, ну, решил сделать продолжение «Дьявол носит Прада». Я действительно даже первую часть не особо помню, но почти 20 лет прошло, или даже вообще 20 лет. Я знаю, что среди такого, ну, смешных совпадений «Дьявол носит Прада» выходил в 2006 и в 26-м, ровно в тех годах, где в финал выходил лондонский «Арсенал» в Лиге Чемпионов. Поэтому, видите, совпадения бывают. Ну вот, и в этом фильме, безусловно, есть огромное количество классных саундтреков с абсолютными звездами в названиях. Вот Леди Гага не обошла стороной. Shape of a Woman является саундтреком к этому фильму. И как новинку тоже выпустила вместе с фильмом. Раньше-то нельзя было, да? То есть даже если бы они хотели разойтись, нужно было дождаться, пока фильм выйдет в прокат. А вы знаете, это достаточно долгая история, пока подготовится все, пока, в общем, все будет. Да и мы давайте будем слушать новинку прямо сейчас. Леди Гага, Shape of a Woman. Поехали.

0: Реклама.
1: Вновь я не один. Я всем... Что-то я хвастаюсь сегодня весь день. То я в Лондоне был, а я был в Лондоне. Да, то я не один. Это Оля из компании Red Max TV к нам сегодня снова зашла. Все для того, чтобы рассказать нам о Red Max TV. Ты не хочешь надевать наушники? Громко тебе? Я тише могу сделать. Ну, чтобы ты хочешь меня слышать, пожалуйста, в наушниках. Я сам люблю свой голос слышать.
2: Так Оля, скромно. Я прям не остановить сегодня. Всем добрый вечер. Red Max TV сегодня в эфире. Специально с супер новостями. Вы сказали, наша майская распродажа продолжается. Специально для вас, для слушателей Первого радио. Для того, чтобы все, кто вчера не успел взять в руки телефон и набрать наш номер звездочка 2186, мог позволить себе это сделать. Сегодня мы работаем до 6, не до 8, как вчера. До 6, но все же мы ждем ваших звонков. Всего 26 шекелей с приставкой, ставками в аренду в месяц лучшее телевидение в Израиле. И это обновленные каналы. То есть это не просто Red Max TV, который был вчера, это Red Max, который есть сегодня. То есть мы расширили сетку спортивных каналов, мы расширили сетку каналов про природу, про животных. Ну, естественно, то, что было самое интересное, фильмы, новостные каналы, каналы для наших детей, израильские каналы. Это все остается с нами, мы стараемся расширять, стараемся делать больше, интереснее, чтобы вы, будучи нашим клиентом, не смотрели по сторонам, не думали, а что там еще в других компаниях. Нет, оставайтесь с нами, я вам скажу даже больше, если вы наш клиент, но есть кому порекомендовать, есть кого подключить, вы получаете за это месяц бесплатного просмотра.
1: Да, мы говорили о том, что если вы слишком много приведете друзей, можете бесплатно кататься на Red Max.
2: Вы можете очень долго смотреть Red Max TV бесплатно, действительно так. А что, смотри, друзьям 26 шекелей в месяц, а вам месяц... Давайте так, давайте 2 месяца бесплатного просмотра.
1: Вот.
2: 2 месяца бесплатного просмотра, почему нет?
1: Я посмотрел на календарь, вроде не Новый год, уже подарки раздают.
2: А сегодня, да, сегодня май, почему нет? Вот такое настроение у руководства компании Red Max TV. Эта акция действительно для вас. Это акция за полный пакет каналов. Не забывайте, что в Red Max TV есть еще и пакет с интернетом. И я вам скажу, что сегодня есть классная цена на супер интернет 1000 мега с новейшим раутером, вот этот, который с умным интеллектом Джей Шева, который позволит смотреть Red Max TV в идеальном качестве, с идеальной картинкой.
1: Позволит смотреть. Скоро искусственный интеллект будет нам позволять смотреть. На, смотри, человек. Нет, действительно, 26 шекелей — это то, что у меня всегда, что у меня около двери есть эта коробочка. Я думаю, у всех она такая есть, куда вот огороды скидываете, шекели. Вот 26 шекелей там есть всегда. Я просто о том, что, ну, действительно, те деньги, которые, ну... Ну, даже смешно, они реально в куртке потеряются.
2: Ну да, ты даже не сможешь, один человек не сможет пойти в кинотеатр посмотреть один фильм, а здесь целый месяц, и вы смотрите любые фильмы. У нас, кстати, есть каналы, в которые выходит вот новинка, да, раз она вышла у нас на телеканале. То есть вы первый можете посмотреть этот фильм или сериал. И целый месяц наслаждаться Red Max TV.
1: Ну что, будем звонить, звездочка 2186, и уже подключаться, тем более, что Ольга говорит, что работают
2: не по ходу. Обязательно ждем звонков, конечно, ждем звонков. Я знаю, что после первого нашего выхода было много звонков, уверена, что не все позвонили, не все еще решились. Вот сейчас это ваш шанс, не откладывайте.
1: Да, звездочка 2186, спасибо большое, Оля.
0: Реклама.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
7: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
8: Восьмое место.
0: Восьмое.

0: На восьмой строчке Be Mine от Камрад.
1: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
0: Ну что, щедрый я сегодня на новинке к вам, ну и с удовольствием на самом деле это делаю, потому что новая музыка — это новые нейронные связи, ну и так далее. В общем, все довольно хорошо действует на нервную систему, знаете, и память улучшает, и витаминами. Богатые новинки, поэтому слушайте, хит по радио — это оздоровительная программа в первую очередь. Вот так вот. Доктор Левитин плохого не посоветует. Давайте будем слушать следующую новинку. И почему это смелость с моей точки вообще зрения, и вообще, почему я решил вам принести эту песню. Такую я исполнительницу раньше не слышал. Она случайно, эта песня, попалась в мой список. Певица Элла с точечкой после имени. И песня называется «Beste Fremde». И я, если правильно понял, это немецкий язык. И действительно, Элла — это немецкая поп-исполнительница, автор песен. Известная она благодаря своим эмоциональным балладам в основном. Ну, а вот современное немецкое поп-звучание, а мы с вами, по-моему, еще в рамках хит-парадио не слышали вот этого немецкого поп-звучания новой сцены, поэтому действительно нам тоже будет интересно. Но что известно о ней? Она родилась в Германии, но тут, я думаю, что это неинтересно. Стала известна сначала как участница группы La Fee, ну, а потом позже вот в сольную карьеру подалась. Emotional pop, поп-баллады, иногда электро-поп-рок, ну, в общем, все как обычно, зато по текстам. Если вы не знаете немецкого, будьте уверены. Отношения, расставания, самооценка, внутренние переживания — все как Тейлор Свифт и завещала. Но на вокал такой, знаете, мягкий такой, ну, в том числе вот эмоциональный. Вот мне поэтому и приглянулась эта песня, потому что она действительно сделана классно, во-первых. И популярна Элла в тех странах, где в основном немецкий превалирует. Это Германия, Австрия и Швейцария. Ну, а ее треки часто заходят в TikTok Reels из-за припевов в основном, но опять же в аудиторию немецкую бьет в первую очередь. Ну, а нам, вот мне подсказывают искусственный интеллект, что для ночных поездок хороша Элла. Я могу, может быть, даже и включу несколько композиций в свой ночной плейлист, пока не знаю, будем с вами вместе оценивать. Элла, Beste Fremde.

0: согласитесь, действительно что-то необычное, что-то новенькое у нас в программе. Пицца Элла и Best of Friend, песня, которая, ну, действительно достаточно интересная и достойное звучание. Вполне себе европейская или даже американская. Поэтому есть над чем работать, Элла, и творить дальше. Я с удовольствием, если услышу еще композиции, принесу в эфир. Ну а пока вот такой новинкой мы ограничимся. Ну и также мы вообще должны ограничиваться. Первый час хит-парадио подходит, наконец, к концу. И много новинок мы слышали. Нам нужно подводить итоги. Только лишь три композиции из нашего списка мы слушали. Сейчас услышим еще одну песню. Там у нас Бруно Марс на седьмом месте. I Just Might. Что можно сказать? Бруно не все-таки, ну, не стрельнул этой композиции и не стрельнул альбомом, что действительно обидно на самом деле, потому что всегда ждешь от Бруно потрясающих композиций. Кстати говоря, во втором десятке есть его же композиция АПТ, которая больше миллиарда просмотров на Ютубе имеет и прослушиваний. Это действительно успех просто колоссальный. Да и в целом хитов у него хоть отбавляй с такими цифрами, поэтому я лишь только жду следующих релизов. Это неплохие песни, опять же. Не нужно говорить о том, что, ну, совсем провалился Бруно Марс, ну, просто от него всегда мы ждем намного большего, потому что планку такую задрал сам исполнитель, ну, а мы уже просто зажрались, что ли, я не знаю, ну, вот. Ну, а что поделать? Ну, ждем мы от Бруно Марса действительно потрясающих хитов. Что ж, именно им мы будем и завершать первый час. Я лишь, в свою очередь, хочу напомнить вам, что нужно заходить на сайт Первого радио 891fm.co.al и на главной странице, ну, или в разделе «Хит по радио» в меню проголосовать за любимую композицию. Вот напротив каждой песни стоит Магин Давид, на котором можно нажать, и это значит, что вы проголосовали. Я лишний раз не кликаю, чтобы вот не сбить статистику и вот ваши предпочтения. Ну, а вы можете это делать каждую неделю. Один голос в неделю у вас есть. А потом я снова взбиваю и получаю новый список. Что ж, переходим во второй час. Седьмое место I Just Might от Bruno Mars. Ну, а мы после выпуска новостей услышимся.
1: Седьмое место.

0: Радио. Лучшие хиты планеты.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Война, это все продолжается постоянно.
3: Я буду ждать выборов.
4: Ракеты к нам летели, конечно.
5: Ракеты много куда летят.
6: А что, аналитика у нас очень страдает.
1: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
7: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Мягкий.
9: Жесткий.
8: Мягкий.
9: Жесткий.
10: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. *3849. *3849.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
14: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
15: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
16: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Реклама.
0: Первое радио. Новости.
17: В Газе ликвидирован сын лидера Хамаса. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В эфире новости. Хамас официально подтвердил, что сын лидера террористической группировки в секторе Газа Халиля Аль-Хая, Азам Аль-Хая, был ликвидирован силами Цааля. Стоит отметить, что Азам уже четвертый сын Халиля Аль-Хая, ликвидированный силами израильских вооруженных сил. По сообщению пресс-службы Цааля, силы безопасности продолжают следить за развитием событий после ликвидации в Бейруте командира Радуана. В ожидании возможного ответного обстрела Хизбаллы было принято решение об отмене всех мероприятий в населенных пунктах на линии противостояния на границе с Ливаном. Цааль призвал местных жителей проявлять бдительность и строго следовать указаниям командования тылом. В сообщении пресс-службы Цааля подчеркивается, что в данный момент остальные указания командования тылом остаются без изменений. В случае их пересмотра армия оповестит граждан и местные власти. Бойцами подразделения пограничной полиции на этой неделе была проведена серия операций в Иудее и Самарии, в которой были задержаны трое подозреваемых в подготовке терактов. Пресс-служба МАГАФ отмечает, что операция проводилась на основании данных, полученных от службы общей безопасности «Шабак». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на обратном пути из Китая совершит посадку в Исламабаде, сообщил связанный с Хизбаллой ливанский телеканал «Аль-Маядин». По данным канала, в ходе визита Аракчи планирует провести встречи с руководством Пакистана и обсудить ситуацию в регионе, включая вопросы безопасности и координации между Тегераном и Исламабадом. Снимки со спутника, сделанные компанией Airbus Defense and Space, выявили подозрительную активность к югу от иранского ядерного объекта в Натанзе. Выводы о происходящем на основе этих фото обнародовали эксперты Института науки и международной безопасности. Согласно заключению специалистов, 22 апреля этого года два восточных въезда в подземный туннельный комплекс были засыпаны особым грунтом, блокирующим доступ транспортных средств, тогда как на снимках от 1 апреля входы в туннели все еще были открыты. По оценке экспертов, подобная блокировка способна существенно затруднить быстрый въезд и выезд транспортных средств и потребует применения тяжелой инженерной техники для расчистки. К другим новостям. Мировым судом Петах-Тиквы до 10 мая продлен арест 9 несовершеннолетних подозреваемых в причастности к убийству Ямана Бениамина Залки. На данном этапе полиция еще не проводила очные ставки между подозреваемыми, чтобы предотвратить изменение их версий. Некоторые подозреваемые в последние дни начали немного сотрудничать со следствием, в то время как другие все еще пользуются правом хранить молчание. Стоит отметить, что нож, использованный в качестве орудия убийства, до сих пор не найден. В Израиле начинается реализация первых трех этапов плана восстановления зданий, пострадавших от ракетных обстрелов из Ирана. По сообщению изданий Ynet и Mammon, в первую очередь планируется

0: когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую всех радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. А сегодня у нас в гостях иронист, автор телеграм-канала «Исламизм от иноагента» Никита Смагин. Здравствуй, Никита.
2: Привет.
1: Ну, собственно, если вы видите Никиту, то, значит, мы говорим про Иран, и здесь практически нету вариантов, но я сразу предупрежу, что передача в записи, мы записываем утром в четверг, а выйдет в эфир она вечером, и целых 9 часов между записью и передачей, это для сегодняшних событий, на самом деле, очень много, тем более, возможно, сегодня будет ответ Ирана на очередное американское предложение. Может быть, и не будет. Никто этого предположить не может. Поэтому, Никит, давай попробуем поговорить просто в целом, не предугадывая события. Но, может быть, давай тогда я спрошу, какой вариант развития событий был бы выгоден сейчас Тегерану больше всего из тех вариантов, которые возможны?
2: Ну, тут, когда мы говорим Тегеран, тут сразу появляется в моей голове несколько слоев, потому что есть, в общем, как бы коллективный какой-то интерес страны, есть, наверное, какой-то интерес элиты, есть интерес конкретно корпуса стражи исламской революции. Вот. И я думаю, что самое важное, конечно, здесь последнее, наверное, к сожалению. Вот, но тем не менее, потому что в целом у нас мы видим, что именно корпус гражданской революции определяет, что к чему. А в его парадигме, в его логике, там есть некоторая такая вот штука, которая немножко противоречит, скажем так, интересам страны, но тем не менее вполне себе соответствует их интересам. Что их вполне себе устраивает и чрезвычайное положение, в котором они оказались, потому что сейчас они правят бал, сейчас они полностью руководят фактически страной, вот, сейчас они фактически инициируют различные решения от лица верховного лидера. Вот. И на самом деле это очень многим не нравится внутри элиты. Там мы видим очевидное противодействие этим событиям. И в целом мы понимаем, что как только ситуация нормализуется, им будет очень сложно сохранять это положение дальше. В том смысле, что не то, чтобы они обязательно не смогут. Вот, но им сложно. Там есть вот другие ветви власти, которые на самом деле пытаются вернуть себе субъектность, пытаются о себе заявлять. Ну, понятно, что сейчас их просто отстранятся. Так вот, к чему я это все говорю? Потому что в целом, если мы берем интересы корпуса исламской революции, он, конечно, вряд ли заинтересован в том, чтобы по нему Соединенные Штаты там со всей силы долбанули еще раз. Думаю, что нет. Но, тем не менее, вот в этом вялотекущем варианте конфликта они в целом скорее заинтересованы, поэтому они, я бы так сказал, точно не будут торопиться с подписанием соглашения, и они могут, конечно, пойти на то, если вдруг какое-то соглашение будет, ну уж явно в их сторону, то есть, ну, явно как подарок. Если мы посмотрим то, что сейчас рассматривается, да, понятно, что мы не знаем все эти там 14 пунктов, говорят, да?
1: Вот. Да.
2: То если мы возьмем вот вариант, который озвучивался, если это про то, что Иран просто открывает Ормузский пролив и приостанавливает обогащение урана, а ему за это и размораживают активы, и санкции снимают, и это не на будущее, а прямо сейчас, то есть если вот этот вариант действительно такой, то в целом, на самом деле, это как раз выглядит, мне кажется, как подарок для Ирана и для корпуса тоже, потому что ты делаешь почти ничего, ну, как бы, как сказать, ничего, ты возвращаешься даже никто, то есть ты не даешь никаких гарантий, ты никуда там не двигаешься. Обогащение урана, так оно и сейчас, в принципе, не происходит. Вот, то есть в целом ты как бы останавливаешься просто в плане блокады Ормузского пролива, а получаешь все вот это взамен. Но я, честно говоря, не совсем уверен, что это вот мы правильно читаем. Потому что, ну, неужели настолько администрация Трампа, да, вот, готова дать подарки Ирану, чтобы и все активы ему разблокировать, и еще и санкции отменить, все это в моменте только за то, что вы как бы прекращаете то, что вы делаете сейчас. Так что в этом смысле, опять же, я думаю, что вот в этом варианте, который озвучен вот как максималистский, я понимаю, что там есть еще варианты, может быть, там не про санкции, а только про разморозку активов речь идет. Тогда уже можно думать. Но если вот в этом варианте, то я думаю, что это и корпус устроит тоже, потому что это, ну, слишком роскошное предложение. Вот. Если варианты будут чуть менее какие-то вот такие значимые, то я думаю, что, скорее всего, есть

0: есть шанс, что может иранская сторона затягивать и не торопиться с подписанием чего-либо.
1: Ну вот, да, давай, знаешь, ты сказал, что есть разные интересы в Тегеране, разные элиты. Давай все-таки обозначим, кто у нас есть из тех, кто остался. Понятно, корпус стражей исламской революции, а вот вся остальная элита, и в каких она отношениях с этим корпусом, потому что было много слухов про конфликты между Галибафом и корпусом, и тем, что Аракчи, глава МИД Ирана, туда-сюда скачет. Про Пезешкиана, президента Ирана, вообще непонятно где. Он отдельно, но уже никто с ним даже не считает. Он просто рот открывает, что-то озвучивает, и все. Или это такое общее представление?
0: Ну, понятно, что Пезешкиан на что-то, наверное, влияет, но это влияние весьма такое, да, скорее, если мы берем какие-то действительно события в масштабах всей страны, то минимальное у него влияние, вот, но тем не менее, у нас есть, ну, давай сначала так скажем, есть, во-первых, выборная власть, скажем так, и у них все больше интересы начинают совпадать, как ни странно, то есть, как ни странно, несмотря на то, что Пезешкиан вроде как он реформист и там человек такой вот не сильно активный, как политик, по крайней мере, не сильно сильный политик, не сильно влиятельный, но тем не менее вот из этого крыла. И есть другой человек, Галибаф, который вроде как человек из корпуса стражей исламской революции, он военный, он, конечно, там последнее время был, последние там где-то полтора десятилетия, как публичный политик пытался реализовать, но тем не менее это явно консерватор, причем консерватор близкий к вот этой линии военной и все такое. Тем не менее, как ни странно, их интересы начинают совпадать в чем-то, прежде всего в том, чтобы вернуть субъектность выборным институтам власти. Потому что их просто отстраняют в сторону, и Нуладо Пезешкиан, который как бы не сильно и хотел президентом стать, да, но тот же Галибаф, он наоборот всю жизнь стремился кем-нибудь стать, вот, и в итоге добился того, чтобы он стал спикером Меджлиса, а сейчас его просто в сторону отодвигают, потому что вроде как он, у него позиция слишком соглашательская в глазах радикальной части корпуса, да, вот. И я думаю, а то, что он там представляет при этом Меджлис, там-то, и то, что Меджлис как-то выбирался, а эти вообще никак не выбирались, это просто военные, это никого уже не волнует. Разумеется, им это не нравится. И мы видим, было же голосование в Меджлисе за продление полномочий Галибафа как спикера. Так вот, там, если не ошибаюсь, 25 человек в Меджлисе проголосовали против. И это были все люди, связанные с корпусом стражей исламской революции. Вот. То есть они были против, причем все остальные проголосовали за. То есть мы видим, что там есть очевидное вот этот раздел, водораздел, да, и очевидно, все, кто не близок к корпусу, все хотят, чтобы парламент, по крайней мере, в парламенте, парламент вернул себе субъектность, чтобы парламент был чем-то, что они там выбраны не просто так, чтобы их голос что-то значил. Вот. То есть в этом смысле вот есть, допустим, есть, я бы сказал так, фланг, который, мне кажется, начинает формироваться, по крайней мере, это вот это выборные институты, которые хотят себе все-таки не быть полностью отодвинуты. Там тоже есть нюансы, конечно, но тем не менее, вот, допустим, это один фланг. Другой фланг – это духовенство, и прежде всего, конечно, это там, совет экспертов, вот, который, понятно, что там половина деды, которые не сильно их, наверное, не то чтобы не сильно волнуют, но не сильно они могут активно какую-то позицию занимать, но тем не менее, там есть и другие люди, и понятно, что они там, может быть, так, не так важна их роль в принятии решений по ходу, но тем не менее, я думаю, что они плюс в целом власть духовенства, они тоже бы хотели какую-то роль играть, они, наверное, на третьих ролях, у них еще меньше шансов на что-то повлиять, чем у там, того же парламента, но тем не менее, это вот еще один флаг, это условное духовенство, которое тоже хотело бы как-то влиять на происходящее. Вот, я думаю, как минимум вот так мы можем это разделить на флаг, то есть духовенство, избираемые органы и вот военные, у которых тоже там множество нюансов. Вот, ну, и я бы на этом эту картину, наверное, остановил. Потому что там можно дальше идти, потому что есть там различные кланы, но они в значительной степени там какие-то уничтожены частично, уничтожены ключевые личности их и так далее. Так что я думаю, что туда бы я анализ не стал проводить. Так что вот, я думаю, главные фланги, которые у нас существуют сегодня, и которые так или иначе пытаются о себе что-то заявлять и как-то вот оставаться в повестке хоть как-то. Хотя еще раз повторюсь, что получается-то, ну, если у Меджлиса еще куда ни шло, у остальных, по-моему, совсем плохо.
1: Ну и, разумеется, они все послать корпус стражи исламской революции не могут сказать, а мы без вас... Отодвинуть в сторону, я уже так как-то выражаюсь не
0: очень. Пока война точно нет, даже не близко. Да, пока война идет, конечно, это как бы, а как ты? Пока война, это выглядит легитимно на самом деле. То есть ты говоришь, что, ребята, у нас война, давайте, там же это же все в соответствии с инструкциями, что называется, когда у тебя военные действия идут, то на местах власть даже, вот если мы берем в провинции, принимает на себя генерал-губернатор. Вместо, соответственно, местного главы Остана. Да? То есть в этом смысле это все происходит согласно правилам, что называется, военного времени. И тут действительно ничего не скажешь особо. То есть да, конечно, все так. Вот. Тем не менее, опять же, то есть получается, что у нас как раз элита выборная, она как раз больше заинтересована и там гражданская, ну, гражданская условно, потому что там все намешано, конечно, но вот тот же Галибаф, он гражданская элита, ну, в общем-то, в принципе, наверное, да, хотя он с большим военным бэкграундом. Так вот, они в большей степени, конечно, заинтересованы в том, чтобы ситуация нормализовалась и все как бы пошло, вернулось на круги своя предыдущие, как было до начала этого года, или хотя бы куда-то в эту сторону. Вот, корпус, соответственно, заинтересован в том, чтобы это все не возвращалось туда, потому что, в общем-то, они же не только руководят страной, но они там и экономические активы под себя подбирают, да, вот, и в целом они принимают решения, разумеется, как любые охранители, они считают, убеждены, что это все там развалили вот эти вот непонятно кто, да, что мы гораздо лучше будем управлять и все такое, но это как бы обычная некая такая парадигма рассуждений, да, что вы все вот это распустили, а мы сейчас как бы без нас все это развалится. Вот, так что в этом смысле вот мне кажется, что главный, конечно, сейчас пока идет вот некоторый торг между корпусом и выборными институтами, и, конечно же, корпус сильно побеждает, и больше того, я, конечно, убежден, что как только ситуация, если вдруг она нормализуется, то корпус тоже просто так все не отдаст. Больше того, у него, он же сейчас фактически действует от лица верховного лидера, который не пойми где, не пойми что, есть он, нет он, как он там вообще принимает решение, насколько он дееспособен, а они фактически за него все это делают. Так что в этом смысле, я думаю, что в их интересах они, конечно, будут, конечно, скорее, мне кажется, настаивать на том, чтобы верховный лидер так и занимал позицию не пойми кого, то есть в их интересах, чтобы он был символичным лидером, а они от лица его как-то управляли. Но в общем, ситуация, конечно, такая для внутренней, внутрянки иранской такая неоднозначная, и все, конечно, идет к тому, что корпус фактически заменил на собой государство иранское. Вот. Но еще раз повторюсь, что там есть, конечно, силы, которым это не нравится, и которые пытаются как-то вот как бы воду мутить и что-то как-то этому сопротивляться, хотя пока не очень-то у них это получается.
1: Мы уходим на небольшую рекламу, но скоро вернемся.
2: Прямой ответ.
3: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
4: Твой комментарий, почему?
5: Ну что тут комментировать?
4: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
6: Начнем с того, что...
3: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
2: Реклама.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с иронистом Никитой Смагиным. Возможно ли, во-первых, внутренний переворот в Иране, либо повторение протестов, восстаний, потому что многие говорят, что ситуация в Иране экономически ухудшается, и на этом фоне опять вспыхнут протесты.
0: Угу. Ну, смотри, давай с переворота начнем. Переворот, мне кажется, маловероятен в том смысле, что переворот в каком-то смысле уже происходит. То есть он просто происходит не в формате, что пришли люди в моменте и взяли власть, да, а в том, что просто военные постепенно, ну, то есть как каким-то естественным путем взяли и заместили собой власть фактически в стране, то есть в большей степени. То есть в этом смысле вот то, чего больше всего опасались, что КСИР сделает этот военный переворот, оно в каком-то смысле и произошло. Только оно произошло не совсем так, да, не по лекалам переворота, а по лекалам вот этого замещения властных полномочий в режиме военного времени. А военное время, это, ну, по большому счету, ну, можно его бесконечно продлять при желании. Потому что ну, даже если мы представляем подписание США какой-то колд соглашение, можно всегда сказать, что а мы еще с Израилем не подписали, да, или еще что-нибудь там, что у нас все равно война продолжается. Так что в этом смысле переворота какого-то я бы не ожидал, потому что в каком-то смысле переворот уже произошел. По поводу протестов, они, конечно же, возможны и почти наверняка будут. Другой вопрос, что пока идут военные действия, конечно же, их ожидать не стоит. Сейчас несколько ситуаций успокоилась в плане войны, но люди скорее не понимают, что и как. Вот. Но здесь, конечно, нужно понимать, что отпор будет даваться куда более серьезный протестам, в том смысле, что они будут подавляться на самых ранних этапах, я думаю, вот теперь. И если мы берем экономику, тут тоже такая штука-то, она... ну, чуть, мне кажется, сложнее, чем зачастую подается. То, что, с одной стороны, если мы берем экономику иранскую, то, конечно же, она несет потери, которых не несла за всю историю, ну, там, вот, с 79-80 годами, это можно сравнить только. С тех пор она, конечно, таких потерь никогда у нее не было. То есть это, конечно же, ну, есть оценки, что падение ВВП будет очень двузначным в этом году. Вот, там, люди, которые потеряли работу, ну, это примерно там 2 миллиона только по подсчетам только официальных властей. Это Министерство внутренних дел озвучивало эту цифру. Вполне возможно, что больше. Если брать интернет-экономику, это 9-10 миллионов человек. И из этих 9-10 миллионов большая часть, так или иначе, либо лишилась работы, либо не может нормально работать. Вот, так что в этом смысле тут потери там могут быть куда сильнее. Вот, опять же, инфляция рекордная, она возросла, я точно цифру не помню, но, то есть разные, вернее, цифры там звучат, как ее исчислять, то есть продуктовая инфляция там все 150% за это время было, да? Если брать обычную инфляцию, там цифры, ну, порядка 70-60-70%, что-то в этом районе. Вот, но как бы то ни было, это очень много, понятно, что там реал идет вверх и так далее. То есть это все есть, конечно же. С другой стороны, если мы берем ситуацию, насколько она критична, да, для страны, то, ну, дефицита продуктов нет. Нет даже дефицита бензина пока. Понятно, что если ситуация вернется обратно и, то есть, как-то нормализуется, то, может быть, подскочит потребление, и тогда, может, возникнет дефицит. Это возможно, но пока этого нет. То есть есть некоторая попытка купоны распределять, типа карточек, да? Но, тем не менее, это пока все-таки скорее как социалка, поддержка неимущих слоев, которые как раз что-то там теряют. То есть в этом смысле, если мы берем, опять же, есть резервы все еще у страны некоторые, и золотовалютные, и золото, и валюта. То есть есть некоторый еще резерв, который может быть использован. Так что я к тому, что это не про коллапс экономики, вот чтобы она обрушилась. Да? Это просто про очень большие проблемы, которые, конечно же, будут иметь последствия, очень серьезные последствия, но это не стоит ожидать в ближайшие там, недели. Да? То есть в этом смысле это не, ну, не катастрофа. Это катастрофа в том смысле, что это проблема очень серьезная, которая будет иметь последствия. Конечно же, прежде всего, безработица, она так или иначе выстрелит. Но опять же, ожидать того, что там еще неделю, две, три блокады, там месяц-два, и Иран рухнет, нет, конечно же, этого не будет. Мы этого не видим, и у него достаточно еще ресурсов, чтобы поддерживать ситуацию на, ну, каком-то продолжительном треке. Так что здесь, с точки зрения экономики, я бы ожидал последствий в виде протестов, но не прямо сейчас. А вот как-то это будет, я думаю, что как-то опрокинуто вперед, потому что впереди, конечно, будет проблема. Но и опять же, с той же экономикой и с протестами, самые большие проблемы начнутся тогда, когда вы подписываете мирный договор и говорите, все, теперь мы возвращаемся к мирной жизни. И вот как только это происходит, тут же сразу вопросы и у населения, и логичным образом это все поднимается, переходит из количества в качество, все эти проблемы. А пока идет режим военного времени, это так или иначе можно хотя бы купировать вот этими вопросами того, что пока нам не до этого, и пока вообще сидите дома, и у нас вот распоряжение, чтобы вы там не выходили из дома лишний раз, все такое. Так что в этом смысле я бы скорее поставил на то, что вот эти вот чрезвычайные какие-то меры и полномочия, они так или иначе, ну, найдут, мне кажется, основания для их продления, хотя бы в какой-то форме риторической. Так что в этом смысле, опять же, ну, возвращаясь к тому, что сказала, переворот нет, протесты да, но не сейчас.
1: А возвращаясь, ты упомянул про блокаду. Вообще, можно ли оценить, насколько эффективна блокада, которую пытался осуществлять Дональд Трамп иранских портов и вообще вот, в целом?
0: Ну, я думаю, что если мы берем именно как с точки зрения ограничения Ирана, да, то ну, цифры, понятно, что они очень сейчас пока примерные, и блокад-то длилось не так много, на самом деле. Вот, но, тем не менее, примерно 90% нефтяного экспорта удается за счет этого прекратить. Вот, там все равно сказать, что прям ничего не экспортируется не так. Вот, там можно пытаться что-то через кого-то экспортировать, но, в принципе, нефтяной экспорт, ну, почти обнуляется, да, то есть это близко к тому. В этом смысле эта проблема серьезная. В Иране, но опять же, зависит от года, сколько поступления бюджета от нефти, ну, так, от 40 до 60% поступления бюджета это нефть. То есть это далеко не все, но это, тем не менее, там, ну, как минимум в районе половины. Да. Вот, то есть этого нет, пока есть блокада. С другой стороны, конечно же, сразу же происходит активизация на всех других направлениях с точки зрения там, торговли, обмена и все такое. То есть у Ирана, я напомню, там множество стран с ним граничат. Прежде всего, это, конечно, Турция, дальше это там Каспийское море, Азербайджан, Армения, дальше Россия. Вот, есть пакистанская граница, через которую началась некоторая активизация усилий, да, для того, чтобы обходить все это. Есть, ну, Афганистан, тоже в теории там есть некоторая торговля, не такая уж маленькая в масштабах, по крайней мере, Ирана. Вот. Тем более в масштабах Афганистана для Афганистана. Это вообще очень важно. Для Ирана, может, не так важно, но все равно это можно как-то активизировать. Ирак есть, разумеется. Через то, что-то можно поставлять. Там, правда, если брать нефтяной экспорт, то, конечно же, через Ирак ты ничего не поставишь, потому что Ирак сам находится в блокаде за счет из-за Ирана. Вот, и ограничено у него, да, возможность экспортировать, и его собственный нефтепровод, у него есть нефтепровод в Турцию, но он, конечно, перегружен своими продуктами, и вы там ничего не отправите. Да. Но как бы то ни было, получается, что с точки зрения ограничения нефтяного экспорта, это достаточно эффективная мера. То есть, действительно, Ирану практически некуда больше девать свои нефтепродукты. Он может их разве что направить на внутренние нужды, но там, опять же, мощностей для переработки не хватит, и почти неизбежно Иран приходит в ситуацию, что ему придется сокращать добычу. Сокращение добычи, соответственно, приводит к тому, что в кризисе оказывается вся вообще нефтяная отрасль. Потому что я напомню, там же история с добычей нефти, ты не можешь просто остановить и потом вернуть. Да? Тебе, если ты останавливаешь, что потом это все раскочегарить будет очень сложно. То есть, ну, это некоторые технологические истории. Я, может быть, не так силен, но, тем не менее, общая канва примерно такая. Вот. Так что в этом смысле действительно эта история про то, что там примерно половину снизить доходы государства, как минимум, вот, при этом в кризис вернуть всю инфраструктуру, собственно, или там почти всю нефтяную. Вот в этом смысле, да, конечно. Но если мы берем ситуацию в целом гуманитарную, например, да, продовольственную, или вопросы другие, то тут-то как раз вариантов для обхода достаточно много, и страна все равно будет жить, и все равно будет получать какую-то подпитку. То есть это не история Йемена, да, который в свое время заблокировали, и все, там началась гуманитарная катастрофа. Нет, это не про то. Да. У Ирана очень много вариантов, и, конечно же, он ищет варианты, как это все в других направлениях получать. Ну, например, я не знаю, вот последнее время мне все писали всякие New York Times и Washington Post, что расскажите что-нибудь про Каспийское море, там как активизация происходит и так далее. Там, к сожалению, данных не так много, но тем не менее мы видим, что есть попытка Ирана Каспийское море сделать вот одним из выходов. Больше того, Иран там уже некоторые, ну, не первый, правда, год, не с этого года, а там, как минимум с прошлого, пытается бензин какой-то импортировать из России. Насколько понимаю, это не очень большие объемы, вот, но тем не менее, в некоторых вот этих направлениях он тоже пытается мыслить, думать. Это не заменит, вот опять же еще раз, как ни крути, с нефтяным экспортом ты вряд ли что-то придумаешь принципиальное, по крайней мере, в ближайшее время. Вот. Но, тем не менее, на всех остальных направлениях там есть некоторые варианты. И, еще раз, эта блокада очень такая не тотальная. Да? Она блокирует в значительной степени нефть, а все остальное уже постольку поскольку.
1: Ну, нефть — это, в общем, ты уже об этом говорил, это доход до государства, это будущее, это развитие и так далее, в общем-то. То есть, это, если это надолго, то это эффективно, да.
0: Разумеется, да, просто, опять же, тут вопрос эффективности в том, что если ты ожидаешь, просто понимаешь, сейчас постоянно, вот я это слышу, и меня спрашивают, и вот это все, что Иран еще там пару недель, еще пару месяцев, и там все что-то развалится. Нет, в этом смысле не надо вот этого ожидать. Не развалится ни через неделю, ни через месяц, экономика не рухнет в этом плане. Если имеете в виду, что вы действительно пытаетесь лишить страну доходов в долгосрочной перспективе и таким образом сделать так, чтобы началось разрушение институтов и системы социальной поддержки, а от этого, соответственно, уже разрушение некоторых государств, да, конечно, в эту сторону. Но это нужно делать тогда на длинном треке, да? Не на неделю, не на две, а годами. Тогда да. Но опять же, и даже в этом случае у вас не получится сделать страну, которая вообще ничего не получает, ничего не делает, никаких доходов не имеет. То все равно у него будут поступления, то есть это будет просто страна, там в два раза беднее, да, но тем не менее, все еще не Афганистан. Даже в этом формате это все равно будет страна, у которой, я не знаю, с чем сравнить, но сложно мне было бы в два раза поделить и понять, какая там страна примерно на этом уровне, но как бы то ни было. То есть это будет все равно не нищая страна, это будет очень бедная страна просто, да? И тем не менее у него какие-то ресурсы все равно будут.
1: Ну вообще, да, Иран такая удивительная страна, и санкции, и бесконечные протесты, и все, а режим стоит, режим устойчив, и ничего с ним, в общем, не делается, и все прогнозы, которые делают по Ирану, они просто не оправдываются, получается.
0: Но тут вопрос, конечно, просто кто делает прогнозы, какие прогнозы. То есть если прогнозы смелые из-за того, что вот завтра что-то там произойдет вертикальное, то да, действительно. С другой стороны, главное, понимаешь, главная история устойчивости иранской власти – это, конечно же, ее институты. То есть нужно понимать, что Исламская Республика – это не просто там типичная диктатура, это вообще не диктатура в типичном варианте, это авторитарное государство с очень множеством параллельных каких-то гибридных моделей. И в значительной степени, опять же, если мы берем какое-то золотое время Исламской Республики, там еще и выборы были вполне себе конкурентные, да, то есть в том смысле, что они, конечно, были нечестными, но тем не менее там была живая конкуренция, и голоса более-менее честно считали, все такое. То есть в этом смысле это все, конечно, помогало, да и помогает Исламской Республике держаться, но просто проблема-то в чем главное? И главное, что меняет эта война на самом деле, что у вас, если мы берем нынешнюю тенденцию, вся вот эта сложность институциональная, замещается тем, что фактически единственным институтом нормальным, который функционирует и продолжает действовать, остается корпус стражи исламской революции. И если вот в этом направлении ситуация двигается, то на самом деле вот эта институциональная устойчивость и разнообразность, она начинает подрываться. То есть в этом смысле сказать, что с режимом ничего не происходит, очень даже происходит. То есть как раз...
1: Но не так, как нам хотелось, я бы сказала. Я уточню.
0: Но, разумеется, все куда сложнее, да. То есть, разумеется, когда все люди говорят, что там... многие говорят, что вот это сделаете, здесь будет А, потом будет Б. Нет, это все не так работает. У тебя просто происходит, что вот эта сложная конструкция, которая обеспечивала гибкость, она начинает ломаться, гибкости внутри будет меньше, но вместо этого они будут пытаться это воспроизвести, возместить репрессивностью, да? То есть и в этом смысле вот что мы будем ожидать? Опять же, у тебя меньше ресурсов, чтобы производить ракеты, да, и там какие-то технологии поддерживать, там прокси-силы и так далее. Чем они будут это пытаться воспроизводить? Агрессивностью, скорее всего. То есть еще более безбашенностью, еще большим показанием того, что мы готовы на все, потому что у нас вот такая вот ситуация. Все-таки. Так что в этом смысле, скорее всего, мы будем иметь дело с более ослабленным, но более при этом репрессивным и более... То есть ослаблен во всех планах, и экономически, и институционально ослаблен, но при этом более репрессивным и вполне возможно более агрессивным во внешней среде режимом правящим. Потому что, опять же, он находится вот на этапе того, что именно внутренние процессы приводят к тому, что именно радикалы оказываются наверху, да, и радикалы, которые безопасность ставят во главу всего, а видят они ее очень специфично. У них скорее вывод какой, что мы почему проиграли, почему потеряли Сирию, почему Хизбалла так потерял все. У них вывод-то какой, что мы сразу не ответили, надо было сразу всеми из всех орудий долбануть, и тогда вот тогда было бы что-то иначе. Что было бы тогда, мы не можем сейчас сказать, потому что у нас назад не прокрутить, но тем не менее у них скорее выводы такие. Так что в этом смысле, если мы берем вот нынешний процесс, я еще не знаю, что будет завтра, но вот то, как оно происходит сегодня, то это скорее история про то, что оно становится, вот это государственное образование становится больше похоже на что? На какой-то какой-то талибан, что ли, да? Опять же, все сравнения условные, но к тому, что у тебя получается, что власть сужается до одной группировки во власти, имеется в виду корпуса, да, который еще и самый радикальный с оружием и так далее, при этом он, соответственно, начинает зиждиться на своей экономической базе, а не на базе государства. Да? То есть он, у него свои бюджеты, у него свои параллельные бюджеты, свои параллельные источники дохода. И это вообще уже в меньшей степени государство в том виде, как это было. Это больше напоминает вот такое квази-государственное образование, ну, потенциально. Вот. Но опять же, с другой стороны, это еще не значит, что у него нет там доходов или оно что совсем там какое-то вот-вот развалится. Нет, оно просто оказывается как бы в другой ситуации и будет действовать иначе, и больше будет напоминать по действиям не государство единое, да, а скорее как вот такая группировка, которая на земле действует в различных государствах. То есть, по крайней мое представление о том, как это движется и куда это движется сейчас, это вот такое. Так что в этом смысле действительно некоторое разрушение идет, но оно немножко не про то, что все рушится вот прямо сейчас. Все может рухнуть, но тем не менее скорее оно трансформируется в что-то более вот такое, ну, своеобразное.
1: Мы уходим на небольшую рекламу, но скоро вернемся.
2: Прямой ответ. Реклама.
5: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
6: Мягкий.
10: Жесткий.
6: Мягкий.
10: Жесткий.
11: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. «Дельтаформа». Ателье матрасов. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
12: Только в «Максана и Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама. Прямой ответ.
1: Мы продолжаем разговор с иронистом Никитой Смагиным. Ну, тогда, получается, в общем-то, хотели, ну, условно хотели помочь иранскому народу, хотели сдержать иранский режим и его ракетный, ядерный потенциал, и ослабить режимы, но в итоге все получилось наоборот.
0: Ну, я тут не склонен к тому, чтобы сказать, что вообще все получилось наоборот. Потому что с точки зрения совокупного потенциала военного, да, то, конечно же, он сильно подорван. Это очевидно, да. То есть в этом смысле, если мы берем именно силу государства вот, совокупно, то, конечно, она куда ниже. Вот, я уже сказал, что они будут пытаться это компенсировать, скорее всего, и пытаются, как мы видим, какой-то вот безбашенностью и агрессивностью. Вот. Но, опять же, это можно компенсировать до определенного момента. То есть тут главное-то что? Опять же, если мы берем интересы Израиля, например, то в каком-то смысле, мне кажется, все это вполне, даже сейчас, вполне себе отвечает его интересам, потому что у государства будет меньше возможности производить какое-то сложное вооружение, которое может пробить оборону и в большом количестве, да, оборону Израиля. Вот, оно больше будет концентрироваться на других вопросах. Вот, и в этом смысле мне так раз кажется, что в большей угрозе находится больше, кто должен переживать, страны Персидского залива, потому что для них-то как раз ничего не решено, все даже еще сложнее стало. Вот. Что касается, то есть, а с точки зрения, опять же, вот этого вооружения в больших количествах ракет прежде всего, да, которые могут долететь очень далеко и ударить очень больно, то есть здесь как раз будет возможностей меньше. Вот. Хотя понятно, что еще раз, они будут пытаться что-то еще сделать, но это будет не так-то просто. С ядерной историей, мне кажется, вопрос такой тоже более сложный, потому что удары, они с одной стороны, вот это военное решение, оно с одной стороны как бы отодвигает эту перспективу возможную. Но, с другой стороны, это не решение окончательное. И мне кажется, что в нынешней ситуации Израиль и США, прежде всего, конечно, Израиль, потому что Соединенные Штаты могут прийти, могут уйти. Да? Они могут сегодня Трамп, завтра быть другой. Так вот, но тем не менее, они оказываются в ситуации, что придется, видимо, держать на пульсе постоянно эту ситуацию, если вдруг что-то снова идет в сторону создания ядерного потенциала, то снова наносить удар. И это можно делать бесконечно. То есть в этом смысле тут можно мониторить и производить что-то бесконечное количество. Вот. Ну и что касается режимной трансформации и того, что там население там, в большей или меньшей ситуации безопасности, то здесь, конечно же, вот здесь однозначно, что, конечно же, ситуация для населения стала хуже, Вот. Они стали еще больше риск репрессий и просто банального, что они будут убиты по какой-то причине, потому что когда у тебя разрушаются институты, то разрушаются и институты, которые сдерживали его, в том числе, там, не знаю, суд, какая-то пресса, которая так или иначе могла что-то написать. Какой-то, знаешь, как бы шум в медиа все равно даже эту власть как-то ограничивал. Не то чтобы там сильно, но тем не менее по каким-то вопросам могло это произойти. Сейчас все это меньше происходит. Это да, конечно. Но с другой стороны, опять же, у нас и история про то, что и власть становится слабее. Так что в этом смысле, опять же, я понимаю, что немножко душновато отвечаю на твой вопрос, но в целом, мне кажется, что как раз здесь очень много, как бы, некоторых, мне кажется, степеней оценки, и в каком-то смысле власть стала слабее. То есть это с этим не поспоришь. Вот. Приведет ли к тому, что от этого станет регион более безопасным? Не думаю, по целому ряду причин, я в этом сомневаюсь, приведет ли к тому, что какая-то отдельная страна может от этого выгоду получить какую-то? Возможно. То есть, опять же, тот же Израиль вполне возможно. Кстати, потенциально какая-нибудь Турция может стать еще больше хабом для каких-то транзитных вещей и получать какие-то дополнительные плюшки, если это не перейдет в режим гражданской войны и там толпы беженцев, да? Чего они, конечно, боятся. Вот. Но если этого не дойдет, то, может быть, даже какие-то страны могут что-то получить. Так что в этом смысле все куда сложнее, но опять же, в целом, конечно же, у меня по поводу судьбы конкретно Ирана, конечно, больше пессимизма, потому что здесь пока не просматриваются какие-то хорошие сценарии, прежде всего, для населения иранского. Мне кажется, оно, конечно, почти обречено на какую-то вот очень сложную жизнь, и тут просто зависит от того, насколько сложно это будет.
1: Да, это, в общем, очень грустно и печально, и понимание, что, в общем, никакие протесты, если не будет помощи извне, опять, как в Ливии, когда добили Каддафи, то это ни к чему не приведет. Я хотела спросить еще про ядерное оружие, ядерную программу Ирана, раз мы говорили. Вот Трамп заявляет, что якобы обсуждается сейчас в рамках вот последнего предложения, что Иран готов отдать обогащенный уран, сколько там, 440 килограмм высокообогащенного урана. Ты веришь вообще, что Иран действительно пойдет на этот шаг?
0: Ну, что ему в ответ предложат, этот вопрос, но в целом, конечно, мне кажется, это маловероятно. То есть не то, чтобы это все... Опять же, вопрос сделки, он может обсуждаться. Тут, опять же, что тебе предлагают взамен, очень важно. Вот тут главное, что не нравится иранской элите, скажем так, и чего они вот не хотят ни в коем случае, они явно не готовы ни на какие обещания, ни на какое будущее. То есть все сделки, которые в их глазах могут быть легитимны, это только когда им дают прямо сейчас. Да? То есть прямо сейчас вы сначала снимите санкции все, да? А потом мы вам дадим это, то есть в этом режиме еще можно как-то придумать. Но даже в этом случае мне кажется, что вопрос урана, он очень сложный, потому что, во-первых, все ли они отдадут, да, все ли будет выдано, не скроют ли они чего-то. Дальше, кто там будет участвовать в этом вывозе. То есть если мы представляем какую-нибудь Россию, которая участвует, это еще куда ни шло. Но если это вывозят те же американцы, да, и американские там специалисты приезжают, или там европейцы, или западные в целом, все это верифицируют, уже большой вопрос, насколько это готов на это Иран пойти и все такое. Так что мне кажется, что сама идея не выглядит невозможной, но учитывая все особенности, то мне кажется, что даже если вдруг договорятся на это, есть шансы, что это все просто может быть на этапах каких-то так или иначе саботировано, подорвано и все такое. Так что в этом смысле я пока, конечно, скептически к этому отношусь. То есть мне кажется, что, конечно же, история иранская вот в том формате, в котором сейчас, как оно выглядит, мне кажется, идеальный вариант для Ирана был бы подписать вот соглашение, на которое Соединенные Штаты в ответ бы хотя бы разморозили активы, да, просто деньги получить в ответ на вот происходящее. И дальше тянуть. И дальше тянуть. Вот это, мне кажется, было бы просто идеальным вариантом и для корпуса в том числе, что у тебя там непонятные какие-то эти, вы что-то уже получили, какие-то деньги, как-то их там вкинули в бюджет, как-то их освоили, а в ответ вы всего лишь там на какое-то время разблокировали Армузский пролив и в любой момент теперь угрожаете тем, что его снова заблокируют. То есть вот, мне кажется, в этом ключе сделку я очень хорошо себе представляю, а в каких-то других ключах уже куда сложнее.
1: Хорошо, а если не сделка, а продолжение войны. Вообще, насколько есть смысл продолжать воевать с Ираном? Потому что мы видели, что, в общем, ни к чему... Ну, да, к чему-то пришли, и ты это обозначил, но существенно картину это не изменило. до какого момента воевать, в общем, и как?
0: Ну, тут воевать, на самом деле, мне кажется, есть один только более-менее понятный резон, если мы берем долгосрочно, это превращение Иран в фейл-стейт. Вот это вот единственное, в какую сторону вы можете двигаться, если вы берете военные действия. Потому что если у вас, если ты именно ставишь цель конечную, вот если это как точку, вот, то есть в этом направлении, если есть желание двигаться в этом направлении, это можно сделать. То есть понятно, что это непонятные последствия, это множество там, моментов, но это в целом действительно и подрывает во многом как бы и возможности Ирана, и возможности для смены режима создает потенциальные. Вот. Но опять же, это, мне кажется, чуть не единственный вариант. Другой вопрос, что можно действовать, конечно, как бы реактивно, реагируя на происходящие угрозы, то есть просто сделать Иран, ну, как вот как Ливан превратился для Израиля, да, в любой момент, если вдруг какая-то проблема там происходит, можно нанести удар, потому что, в общем-то, ПВО у Ливана, ну, у Хизбаллы ПВО нет, и вот в это, если превращается Иран примерно, да, когда у тебя в любой момент, если какая-то происходит угроза, то ты можешь с ней работать. Вот в этом режиме это немножко другая история. Это не про цель, да, конкретную, как конечную. Это про какой-то
1: процесс
0: и в процессе вот этих решений. Да, решаем. То есть в этом режиме... И мне кажется, очень вероятно, что так и будет. Что оно вот так и будет. Что не будет никакого итогового соглашения. И так или иначе будут стороны возвращаться. Опять же, я тут скорее скептически отношусь к Соединенным Штатам. Потому что, мне кажется, ладно еще Трамп. Но в целом, конечно, бесконечно воевать с Ираном, я не уверен, что они готовы. Но посмотрим. Там еще есть вот это, на самом деле, просто когда мы пытаемся про будущее говорить, у меня сразу же еще возникает вопрос, а что будет делать страны Персидского залива, если все еще будет какая-то вот нестабильность в зоне Персидского залива, да, то есть не будут ли они как-то пытаться тоже как-то влиять на происходящее, вот, но опять же, это уже совсем в сторону гипотетической.
1: Ну да, там вообще непонятная история, та Саудовская Аравия якобы отказала США в размещении использовании базы, и якобы поэтому США заявили о приостановке операции в Ормузском проливе, но, в общем, тут все очень мутно, и действительно, это надо еще понаблюдать, мне кажется. Знаешь, еще хотела тему спросить про иранский интернет, потому что и вообще, что мы можем узнать из Ирана, учитывая ограничения интернета, или все-таки пошла информация, и мне кажется, это об этом интересно поговорить в свете того, что сейчас в России... на вот в связи с 9 мая очень сильно ограничивают интернет. И как ты тоже об этом, мне кажется, писал много, о том, что Россия берет иранский вариант или Иран российский использование интернета.
0: Ну, конечно, они друг другу учатся, но в чем-то вот в белые списки, судя по всему, с Ирана списаны. То есть это, видимо, изначально. Понятно, что там могут технологически быть некоторые нюансы, как это все оформляется, но, тем не менее, идея сама одна. То есть изначально, конечно, Россия брала иранский опыт, но, опять же, сейчас Россия в чем-то уже
1: превзошла
0: Иран, по крайней мере, частично. Ну да, то есть, по крайней мере, технически уж точно. И в этом смысле там уже кто у кого дальше будет чего учиться, это посмотрим. Но в целом все равно, вот тут тоже кто кого когда. Если мы берем ситуацию на конец прошлого года, то мне казалось, что Россия уже немножечко даже опережает Иран. Если мы берем ситуацию прямо сейчас, то тут, конечно, Иран сделал колоссальный шаг вперед, вот именно вглубь, я бы сказал, да, и поменял ситуацию. Главное, что Иран сейчас практикует, что он пытается сделать, он пытается адаптировать вот эту вот новую систему к какой-то новой реальности своей. А реальность новая в чем? В том, что интернета нет, и никто его возвращать не планирует. Он есть в формате национального интернета, то есть когда те же белые списки потенциально. То есть весь Иран отключен от внешнего интернета, и ты никак это не преодолеешь с помощью VPN, но работает внутренний сервис. Внутренние сервисы – это там, такси, это билеты, это банковские приложения, это какие-то там доставка и все такое. Но ты никакой Facebook, Instagram даже с VPN не зайдешь никак, даже почта. Даже почты ничего нет.
1: То есть VPN не помогают никак?
0: Не помогают, нет. Не помогает. Вот. Там сразу же возникает вопрос, тот же самый, который у России. В России возникает с белыми списками, что белые списки пока невозможно реализовать, потому что инфраструктуру не выдерживает. Как только ты начинаешь это вот так делать, да, то у тебя начинает все падать. Вот все эти ресурсы, потому что у тебя ограниченное количество ресурсов, на них как бы идет слишком много трафика, и это все должно выдерживать только отечественная инфраструктура. Короче, в общем, это на самом деле очень сложная задача. Я пытался об этом про Россию еще говорить экспертами, мне они говорили, что в целом это невозможно сделать нормально в ближайшее время, то есть в будущем черт его знает, но пока это невозможно. То же самое с Ираном. То есть они вот, например, запустили свои мессенджеры. У них там два мессенджера основных, Бали и Ита. Понятно, что с одной стороны, во-первых, ими не сильно пользуются люди, вот, ну, по понятным причинам, да, вот. Но с другой стороны, даже в этой ситуации, вот эта ИТА начала развивать все это дело. И начались какие-то дополнительные, ну какая-то нагрузка начала на него попадать, как только вот они отключили интернет, включили национальный интернет. Да? И что в итоге? В итоге ИТА начинает, во-первых, ограничила возможность для передачи файлов. Больше 50 мегабайт уже нельзя через этот мессенджер передавать, потому что они не выдерживают. А потом в какой-то момент вообще сказала, больше нам новых пользователей не надо. То есть мы больше не принимаем, потому что мы не можем больше
1: вытянуть. Да.
0: Вот. А у них при этом, как бы, в принципе-то, ну, сколько им пользуются, там, несколько миллионов человек. Вот. То есть это чиновники, там, да, и какие-то еще люди близкие к ним, тех, кого согнали туда, и все. Вот. То есть в этом смысле внутреннее падает постоянно, лагает это все. Так что это все так работает не очень. Это одна история. А вторая история как раз вот про экономику, что огромный ущерб теряет экономика страны из-за всего происходящего. Даже официально то, что говорят иранские власти, это 40-80 миллионов долларов в день. Это примерно, если 60, больше 60 дней у нас уже Иран в Иране отсутствует интернет, то это там 4-5 миллиардов уже, и это там примерно 1% ВВП. Я уже говорил про то, что это вообще-то еще это может еще важнее, 9-10 миллионов рабочих мест. И как-то вот давайте как-то сделаем, придумаем такой вариант, вот, чтобы экономику вот так вот полностью не гробить, но при этом интернет не возвращать. И что они придумали? Они придумали тариф Internet Pro. Да? То есть ты даешь заявку, если ты бизнес. Если ты бизнес, либо там исследовательский институт, там есть два варианта. Вот, подаешь заявку в специальный совет, который создан при Совете по нацбезопасности. Вот. Он тебя смотрит, рассматривает под лупой, насколько ты там лояльный, нормальный, и тебе реально это нужно, и потом выдает сим-карту на каждого, на кого ты там сказал. Причем про каждого, то есть про файл, если вдруг кто-то не понравится, то, скорее всего, либо ему не выдадут, либо всем не выдадут. Так вот, то есть в этом смысле получается, что у тебя вот кто-то получает интернет вот такой. Опять же, тут, конечно, вопрос, если бизнес получает интернет, то как он будет существовать, если его клиенты без интернета живут, да? Но это ладно, этот пока вопрос не сильно стоит. Давайте хотя бы кому-то из бизнеса дадим доступ. Дальше есть еще параллельно с этим белые списки. Белые сим-карты. Белые сим-карты – это сим-карты, которые выдаются чиновникам и госсми, чтобы они, собственно, из... Ну, какой-то части чиновников, вернее. Чтобы они, собственно, и не всем СМИ, кстати, не всем, кто же в СМИ, но каким-то людям, чтобы они, собственно, транслировали вот эту государственную позицию, пропаганду в мир, чтобы они взаимодействовали с миром как-то так или иначе. Вот. То есть есть вот эта история. Наконец, есть Starlink, да, который очень дорогой, 4000 долларов примерно один терминал сегодня стоит. Эта штука опасная, потому что если тебя со Starlink'ом поймают, тебе могут дать минимум 6 месяцев тюрьмы, а то и могут и больше дать. Да, если особенно еще поймут, что ты еще привозишь, доводишь что-то, что там можно до 10 лет получить. Вот. Там еще есть, конечно, потенциальная история, если еще поймут, что ты или будут подозревать, что ты с иностранными разведками через это связывался, там и смертная казнь может быть. Но этого пока не было, но как бы то ни было, в любом случае. Это и опасно, и очень дорого. Я думаю, что дорого гораздо важнее. Вот. Поэтому количество людей, которые пользуются, ну, десятки тысяч, да, может быть, даже уже сотни тысяч, потому что один терминал – это не обязательно один человек. Вот. Но, тем не менее, это не может быть по-настоящему массовым просто из-за стоимости. Вот. И помимо этого всего, вот это я все сказал, да, то есть у нас, соответственно, национальный интернет, который работает, но работает хреново. Есть у нас белые сим-карты, которые для тех, кому нужно по долгу службы. Есть у нас этот национальный интернет-про для тех, кто готов заявку подать от лица бизнеса. Есть Starlink для тех, кто самый богатый и смелый. И, наконец, есть еще один вариант. И он вполне себе рабочий. Это коррупция. Ты можешь те же самую белую сим-карту или тот же самый интернет-про купить за взятку. Как-то так быстро получилось, что это все это дело тут же начало стекать и утекать за деньги, и это будет куда дешевле, чем Starlink. Другой вопрос, что там все равно есть ограничения, тебе придется все равно VPN использовать. Да? Но тем не менее. Так что на самом деле получается, я про это писал уже, получается на самом деле просто какой-то дырявый бардак, да, с множеством входов-выходов. Но главное, что у тебя получается водораздел очень понятный. Если у тебя нет связи или денег, ты будешь без интернета. Если у тебя есть деньги и связи, или одно из них, хотя бы деньги или хотя бы связи, то, скорее всего, ты интернет достанешь. Так что большая часть населения так и останется, видимо, без интернета, они к этому движутся. Да? Но с другой стороны, опять же, есть вот эта вот какая-то вот история с коррупцией, со старлинками, со какими-то вот этими вариантами какого-то интернета через бизнес и все такое. Так что в этом смысле, все хорошо снова, да? Но, опять же, в теории можно представить, как это может выглядеть и в других странах, там, в России. Мне кажется, там тоже могут придумать что-то подобное.
1: И у нас осталось совсем буквально пара минут. В двух словах, в двух предложениях, что ты можешь сказать об отношениях Ирана с Россией и с Китаем? Понимаю, что тут надолго, но вот был визит Аракчи в Петербург, был визит Аракчи в Пекин. Что это?
0: Ну, понятно, что Ирану, России и Китаю нужны сейчас куда больше, чем когда-либо, вот, и в этом смысле куда больше усилий будет предприниматься. С Россией примерно понятная история, что Россия хотела бы, у нее главная проблема, она, с одной стороны, конечно же, получает профит очень серьезный от происходящего всего, но, с другой стороны, она, главная у нее проблема в том, что она теряет контроль над происходящим, вернее, у нее его нет совсем, вот, и она бы хотела получить какой-то вариант воздействия на происходящее, поэтому я думаю, что она вполне себе готова какое-то вооружение Ирану поставлять. Но мы слышали историю про то, что разведданные, возможно, шахеды поставляются туда. То есть это все вот движение в этом направлении. Но с другой стороны, Россия, она все-таки не хотела бы портить отношения окончательно, по крайней мере, с Саудовской Аравией, Эмиратами, Израилем, Турцией, да даже с Трампом. И поэтому я думаю, что они не дадут они Ирану, что он хочет. Но тем не менее будут пытаться как-то что-то поставлять, чтобы иметь возможность давления, чтобы иметь возможность переговоров по той же Украине. С удовольствием, я думаю, Россия разменяла бы то, чтобы прекратить предоставлять разведданные Ирану в ответ на то, чтобы США не разведданные Украине не предоставляли. Никто, правда, ей это не предлагает пока, но тем не менее. Ну вот, то есть вот с Россией примерно такая история. И еще есть экономический, конечно, вопрос. То, что здесь вполне себе, я думаю, навстречу Россия пойдет Ирану в плане предоставления там больших возможностей транзита через Каспийское море, через Азербайджан тоже, но там сложнее, надо еще Азербайджан как-то вовлекать в это. Ну, как бы тут будут работа, но это просто не стоит от этого ожидать, что там какой-то торговый оборот с Россией и Ираном вырастет на какие-то миллионы этих. Нет, но, тем не менее, работа будет вестись, что-то будет предоставлять, что-то будет давать, ну, какое-то дело будет. С Китаем, я думаю, что там, я чуть-чуть в этом хуже разбираюсь, но, насколько понимаю, Китай еще более аккуратен, чем Россия в плане вооружения. Он тоже готов что-то поставлять, какие-то материалы и все такое, но то, что действительно Иран хочет от него, он ему давать не готов. Экономические варианты все так же примерно. То есть Китай готов поставлять, взаимодействовать и все такое, но, опять же, в тех пределах, в которых ему это выгодно. Так что в этом смысле Китай еще менее политизирован в этом плане, чем Россия. Да? Он все так же готов с Ираном взаимодействовать и будет это делать. Опять же, ожидать от него, что он там возьмет и какой-то мост поддержки, спасения построит в Иран, я бы не стал, я бы тут даже больше на Россию поставил. Вот она в большей степени готова такие проекты, хотя и не вряд ли Иран прям принципиально спасут.
1: Да, потому что говорили, что вот визит Аракчи перед визитом Трампа в Китай, если он состоится, и что вот Китай как посредник очень важен, ну, как ты думаешь?
0: Потенциально важен, но опять же, да, от этого не стоит ожидать. То есть тут так или иначе и тот же Китай тоже может как какую-то политическую пытаться выгоду тут получить, что мы поддерживаем Иран, и в ответ за это там у нас есть это тоже как рычаг давления. Но опять же, Россия-то это делает очень аккуратно, да, не форсируя, а Китай еще более аккуратен в этих вещах, так что в этом смысле, ну, я бы все-таки пока бы не преувеличил все эти вещи. Вооружение, конечно, какое-то может быть пойти из Китая тоже. Но опять же, не надо думать, что кто-то там сейчас возьмет и поставит, там, не знаю, 50 самолетов, которые все перевернут, всю эту ситуацию. Во-первых, 50 самолетов не перевернут, даже если будет поставлен. Во-вторых, это очень сложно поставить, еще пойди попробуй, чтобы не дошли. Вот. Но в-третьих, не будут они этого делать, просто побоятся пока это делать, потому что это не только ведь Израиль, да, это и не только Соединенные Штаты. Это сразу же еще вот с половиной региона посольства.
1: Что ж, спасибо тебе огромное за этот разговор. Мы будем следить за ситуацией в Иране, куда она движется. Я думаю, еще не раз поговорим. И спасибо большое нашим слушателям и зрителям. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и не пропускайте наши передачи и наши новости. До свидания.
2: Прямой ответ. Реклама.
3: Сейчас особенно выгодно в Маданэй Мания. Пельмени гурме и малютка от гурме 19,90 за 700 граммов. Коктейль из морепродуктов 19,90 за полкило. Оливковое масло экстра вирджин Испания 29,90 за 0,75 литра. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
3: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
13: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
10: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
3: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
5: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Реклама.
14: Новости.
15: В Газе ликвидирован сын лидера Хамаса. На следующей неделе в Вашингтоне состоится новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Суд продлил арест 9 подозреваемых в причастности к убийству Ямана Залки. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов, в эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. Поступило подтверждение от военной разведки о том, что ликвидированный на минувшей неделе боевик Хамаса Ибрагим Абу Сакр участвовал в похищении Мишем из района Мефальсим во время резни 7 октября. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что Абу Сакр был ликвидирован силами 252-й дивизии штаба Южного военного округа. Помимо участия в событиях 7 октября, он руководил многочисленными террористическими операциями против израильских военных и гражданских лиц, одновременно являясь парамедиком в секторе Газа. А ранее Хамас официально подтвердил, что сын лидера террористической группировки в секторе Газа Халиля Аль-Хая, Азам Аль-Хая, был ликвидирован. Стоит отметить, что Азам уже четвертый сын Халиля Аль-Хая, ликвидированный силами ЦААЛЯ. По словам официального представителя МИДа Ирана Исмаила Багаи, Тегеран продолжает рассматривать предложение США, переданное пакистанским посредникам, и пока не дал свой ответ. Такое заявление Багаи сделал журналистам иранского агентства ИРНА. Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что сделка с Ираном возможна, и, по его словам, за последние сутки прошли очень хорошие переговоры. Тем временем израильские СМИ со ссылкой на источники в Иерусалиме сообщают, что следующий раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится на следующей неделе в Вашингтоне. Представитель Госдепартамента США также сообщил агентству Reuters, что 14-15 мая в Вашингтоне состоятся переговоры между Израилем и Ливаном, посвященные продвижению мирного соглашения. По данным обнародованным медиакорпорацией КАН, впервые в переговорах примет участие бывший посол Ливана Симон Карам, назначенный главой ливанской делегации. По информации израильских СМИ, США обратились к Турции с просьбой предотвратить выход 15 судов в рамках флотилии «Сумуд» в Газу. Источники отмечают, что в состав новой флотилии входят 60 судов, многие из которых участвовали в предыдущей миссии, которая была перехвачена по пути на Крите. 35 судов в настоящее время стоят на якоре на Крите, 15 из Турции и остальные из Сицилии. Ожидается, что флотилия прибудет к берегам Газы 15 мая. К другим новостям. В Иерусалиме на пересечении улиц Яфа и Сарей Исраэль представители ультраортодоксальной общины устроили акцию протеста против ареста уклонистов. Протестующие блокировали проезжую часть и трамвайные пути Демонстранты отказались разойтись по требованию полиции. После этого полиция и бойцы МАГАВа применили водометы для разгона собравшихся. Мировым судом Петах-Тиквы до 10 мая продлен арест 9 несовершеннолетних, подозреваемых в причастности к убийству Ямана Бениамина Залки. На данном этапе полиция все еще не проводила очные ставки между подозреваемыми, чтобы предотвратить изменения их версий показаний. Некоторые подозреваемые в последние дни неохотно, но начали сотрудничать со следствием, в то время как другие все еще пользуются правом хранить молчание. Стоит отметить, что нож, использованный в качестве орудия убийства, до сих пор не найден. В Израиле начинается реализация первых трех этапов плана восстановления зданий, пострадавших от ракетных обстрелов из Ирана. По сообщению изданий Ynet и Mamon, в первую очередь планируется восстановить дома, разрушенные прямыми попаданиями ракет в Араде, Димоне и Реховоте. Принятый в апреле текущего года закон о восстановлении позволяет проводить работы по ускоренной процедуре. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны

Мы в Айлате 18 градусов ночью и 32 в дневные часы. Вы слушали итоговый выпуск новостей на сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. Оставайтесь на первом.

0: До и после любви. И никаких компромиссов. Приведите свои чувства в порядок.
1: Всех приветствую! Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваше настроение? Ну, конечно, каждый четверг ровно в 8 в теплой, красивой, с красными дверями студии Первого радио программа «До и после любви». Сегодня я не одна в студии, но и не с Владленой. Ну, не знаю, тогда угадаете ли вы, но, по крайней мере, да, я не одна. И знаете, это очень радует, потому что, когда есть поддержка, когда есть сильное плечо, когда есть внимание своего собственного сына, который находится сейчас в студии, мне безумно приятно, потому что да, сегодня Владочки не будет, но зато вместо Владочки мой сын. Он не будет сегодня вещать, потому что он несовершеннолетний. У него отдельное будет вещание. Вот. Но, по крайней мере, знаете, вот у вас было такое, что ваши родители брали вас с собой на работу. Я помню, когда меня мама брала с собой на работу, а у меня мама преподаватель русского языка как иностранного, преподаватель философии. И я помню, как я приходила к ней в институт, и для меня это было что-то вау, невероятное. И все меня знали, все со мной здоровались. И я даже много-много помогала маме своей. И для меня это было просто какая-то гордость. Друзья мои, помогали ли вы своим родителям на работе? И что это была за работа? Вы можете делиться на самом деле любыми своими историями, ситуациями, конечно, задавать свои вопросы, потому что я, собственно говоря, в этой студии, и эта программа создана, она для вас. Для вас, потому что всегда, вы понимаете, мы, ну, самому сложно. Правда ведь? И когда вы знаете, что вы можете инкогнито, анонимно написать о своем переживании, о своем каком-то внутреннем вопросе, или просто поделиться, или просто написать Инессу «Привет, я буду очень вам рада». 054 20 70 800, телефон студии Первого радио и программа «До и после любви» в эфире. Друзья мои, что я хочу вам сказать. Во-первых, когда создавался этот проект, мы его видели с Владом, это просто, знаете, это был какой-то очень такой красивый творческий проект, очень красивая творческая синергия, которую мы вместе видели, какой он будет. Но самое главное, самое важное, мы видели, что он будет полон любви, поддержки, потому что мы, да, мы живем в такой стране, да, мы живем в непростое время, но знаете, что этот проект, ему уже 7 лет. 7 лет, каждый четверг, мы ровно 8, готовы вам сказать «Я с тобой». «Я с тобой». И, собственно говоря, это один из слоганов, по-моему, Первого радио, да? «Мы с тобой». Кто-то мне уже написал «Привет». Да, всем привет. Инесса, привет. Привет, мне очень приятно. Андрей, да, вас зовут? Да, очень приятно, Андрей. Да, пишите, мне очень-очень здорово, очень приятно, когда вы со мной ВКонтакте. Хочу вам сегодня предложить поисследовать такую тему. На самом деле, каждая тема в программе «До и после любви» — это жизненная история, это жизненная ситуация. И иногда мы путаемся, иногда мы не понимаем, как найти выход, иногда нам сложно, и мы закрываемся. Иногда мы вообще считаем, что это ненормально, а состояние наше и настроение портится. И мы как будто не понимаем, что происходит. И именно поэтому мы здесь обсуждаем абсолютно разные жизненные темы и ситуации. И вот хочу сегодня вам предложить одну очень интересную тему. Давайте дискутируем вместе с вами. Телефон в студии 054 20 70 800. Пишите. Итак, сегодняшняя тема. Запреты в отношениях. Любовь, контроль или страх? То есть нормально ли, когда мужчина запрещает женщине что-то? Или женщина запрещает?

доверяет что-то мужчине. Где вот эта грань между уважением, ревностью, контролем и абьюзом? И вот сегодня я хочу спросить вас, какие у вас были разговоры с вашим партнером? Или, может быть, у вас есть рядом история, семья, где кто-то кому-то что-то запрещает, да, где-то кому-то ставит определенные «но» или ультиматумы. И сегодня люди либо все терпят, а у нас где-то это прошито на постсоветском пространстве, надо потерпеть, надо подождать, терпится, слюбится. И вот мы ждем, терпим, молчим, а потом как взрыв, да, среди ясного неба. Вроде бы все было хорошо, что же происходит? Потому что вы не умеете говорить. Собственно говоря, как и я, потому что на постсоветском пространстве не было такой привычки «садись, поговорим». Была привычка «садись, поговорим», только другая, да, с рюмочкой. Вот, и это немножко иной случай, иной разговор. Поэтому не было вот этого диалога, жили как жили. И в нас, естественно, впечаталось это как норма. Хотя в современном мире, в современных отношениях это не норма, то есть не терпеть, не выжидать, не молчать, не нужно, потому что каждые отношения, они приводят потом к такому дикому кризису или к таким, оказывается, вот это меня не устраивало или вот это меня не устраивало. И потом, когда начинают выяснять отношения, что-то все в шоке, потому что наконец-то вы начинаете говорить. Поэтому я предлагаю не терпеть много лет. Да, есть такое понятие в отношениях и вообще в принципе, да, творящее терпение. То есть иногда нужно потерпеть подростка в доме, например. Или иногда нужно потерпеть какую-то ситуацию, то есть подождать, выждать. То есть есть такое понятие творящее терпение. Терпение, ради которого, я понимаю, мне нужно немножечко подождать. Да, ради какого-то классного будущего. Но когда вы терпите годами, а неудовлетворенность у вас накапливается, это разрушающая история. И сегодня люди либо все терпят, либо кричат: «Не имеешь права мной управлять!» Но отношения — это не только свобода. Это еще и влияние друг на друга, согласитесь. Поэтому ваше мнение мне дико важно. 054-20-70-800. И давайте поговорим. Как у вас выстроены правила и отношения в семье? Я хочу рассказать историю из своей практики, поскольку у меня огромное количество клиентов из разных стран и континентов. И, между прочим, эта женщина, она из Израиля. И у меня намечается такая поездка красивая, ретрит, такая перезагрузка в Париж. И я ей предлагаю, говорю, ну, например, Светлана, да, я говорю: «Светочка, ты не хочешь поехать?» Она говорит: «Настя, я очень хочу поехать с тобой. Я знаю, что там будет классно, я понимаю, что мне будет полезно. Я понимаю, что вот в этих условиях, в которых я нахожусь, дети, быт, это все достаточно непросто. Я понимаю, что мне это будет просто как глоток свежего воздуха». Я говорю: «Так почему ты не едешь, если для тебя это будет полезно?» Она говорит: «Меня муж никуда не пустит». Я говорю: «Как это не пустит? Ты же взрослый человек, ты не подвела его никогда в жизни, ты, у вас какие-то доверительные отношения же выстроены». «Нет», говорит, «это исключено. Меня он точно не пустит». И вот я тут задумалась, да, каким-то определенным образом мы действительно должны быть вот настолько послушными, то есть мы послушные в детстве, мы послушные в отрочестве, в школе послушные, и тут нами начинает наша жизнь, нашими желаниями, причем адекватными, классными, которые принесут пользу. На самом деле, даже все нейропсихологи говорят: отправляйте маму, особенно, которая долго в декрете, куда-нибудь да подальше, в хорошие руки, в хорошее место, я имею в виду, чтобы немножечко отвлечься и перезагрузиться, потому что женщина, которая отдохнувшая, в ресурсе, она этим всем делится, она это все дарит. Потом вам же от этого все будет прекрасно, и хорошие отношения, и благодарность. Поэтому где вот эта грань? Где нужно остановиться и сказать: подожди секундочку, но это вообще-то мое желание, я об этом мечтаю? Или где вот эта грань быть послушной, покорной, чтобы что? И вот эти вопросы, собственно говоря,

0: смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
2: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Welcome to my house.
1: It's my house.
2: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.